0: Я езжу за рулем, и меня как-то остановил полицейский. Я сразу решил включить тупого, а я и так не сильно умный. Поэтому мне, чтобы включить тупого, нужно просто расслабиться. И он сразу начал намекать на взятку. Говорит, у меня зарплата маленькая. Я говорю, и? Он говорит, ну а ты нарушил. Я говорю, и? Он говорит, ну штраф будешь платить. Я говорю, и? Он говорит, ну можешь не платить, если отблагодаришь. Я говорю, и? Он говорит, короче, косарь, да, и езжай спокойно. Я говорю, и? Он уже не знал, как намекнуть, поэтому сказал, знаешь, на что косарь потрачу? Разговорились с ним, а оказывается, нормальный мужик. Лодку резиновую хочет. Короче, я его отпустил, вот, и... Я недавно женился, и... И мы теперь много времени проводим вместе, она постоянно что-то рассказывает, как у нее прошел день, какие-то новости, какие-то свои проблемы. Я не против, пусть свою речь развивает, но... Бывает так, что мы надоедаем друг другу, и из-за этого ссоримся. А очень тяжело ссориться, когда мы живем вместе, а я дома, по большей части, хожу в подштанниках. И выгляжу максимально несерьезно. Просто... В подштанниках нельзя ругаться. С дивана на пол прыгать – идеально. Ругаться нет. Но зато я умею классно мириться. Вот у многих пар после свадьбы пропадает романтика. А у меня к тому же еще и денег нет. Но я придумал, как оставаться романтичным без трат. Я просто рассказываю жене, что бы я сделал романтичного, будь у меня деньги. Например, я бы взял яхту и при свечах пил бы с тобой Каберне Савиньон. Один раз так красиво расписал яхту, что ее укачало. Либо вино просроченное было, я не знаю. Вот. Но иногда мы живем и в реальности. Вот, и недавно у нас дома завелась сороконожка. А я их жутко боюсь. И жена говорит, убей ее. Я говорю, может подождем, она старо выглядит. В итоге я ее убила, но оказывается самое сложное это не убить ее, а убрать потом. Потому что вот так берешь салфетку и не покидает ощущение, что она вот так ее пробьет и начнет тебя душить, да? И поэтому я допинал ее до мусорки на улице. А у мусорного бака вот так ногой навесил и бомж головой добил вот. И... В целом все хорошо, я даже хочу завести детей, но не сейчас, потому что я просто финансово не готов, и я не хочу идти по примеру своих родителей. Просто мои родители вначале родили меня, а потом уже думали, чем будут меня кормить. Я помню, как в детстве папа приходил уставший с работы, подходила мама и ругалась с ним из-за бедности, и папа говорил, давай не при ребенке. Они уходили в комнату, там ругались, и через час выходили добрые. И, кажется, хавали там. У меня все, спасибо, друзья.
1: Открытый микрофон. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ.

0: Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
1: Я очень рад тому, что есть возможность сейчас общаться со своими сверстниками, потому что вы на одной волне, вы друг друга понимаете. И меня немножко напрягает современное подрастающее молодое поколение, людям, которым примерно сейчас 20-22 года, потому что их слишком много, в плане их слишком много в твоей жизни. Они не знают, что есть личностное пространство, что у него нельзя вторгаться, особенно с вопросами «Как, блин, ты не любишь аниме? Блин, как можно не любить аниме?» Куча вариантов, как можно не любить аниме. Повзрослеть, перестать накуриваться, родить детей. Куча вариантов вообще. Как можно перестать любить аниме. Но на самом деле, я искренне, если сказать, я им очень завидую, потому что современные молодые люди, они все очень прикольные, не такие, как мы. Мы чуть люди постарше, мы им завидуем, поэтому это молодое поколение ворует у меня сверстников. Знаете, я сейчас говорю про людей, которым сейчас за 30, но они отчаянно молодятся. Видели такие девушки, у них розовые лосины с Микки Маусом, рюкзачок с Гуфи, она на лонгборде в парке Горького едет, уезжает от реальности, в которой ей 34. Но реальность ее догоняет, потому что колени уже не те. Я на самом деле понимаю, почему мы им завидуем, потому что у них все впереди, а ты по факту уже все просрал. Ну вот мне сейчас 33 года, ну и по факту уже вот все как есть, вот так и будет, понимаете? И я с этим нормально смирился, это я даже от этого получаю удовольствие. Меня больше пугают мужики, которые вот не реализовались в жизни и начинают это делать за счет детей. Знаете, такие отцы, у которых жена только сделала тест на беременность, он говорит, вот пацана отдаю на хоккей. Вот у меня не получилось, у него получится. Вот с чего ты взял? У тебя не получилось. Ты ему генетически передал эту информацию. Что ты от него хочешь вообще? С чего ты решил, что в твоих яйцах будущее НХЛ? Просто я не понимаю. Он тебе не получит, у тебя вряд ли будет спортсмен, но у тебя есть большие шансы загубить в нем, там, не знаю, поэта, художника, кого угодно. У тебя даже быдло нормальное не вырастет. У тебя вырастет быдло с амбициями, который будет говорить, пацана своего отдаю на хоккей. У бати не получилось, у меня не получилось, у него получится. Вот будет целая династия хоккеистов, у которых ни хрена не получилось, понимаете? Поэтому я не загадываю о том, кем вырастет моя дочь. Нет, я просто наблюдаю, смотрю, как она растет, как ей нравится, значит, это все, все эти дела. Это жизнь. Не знаю, правда, прикалывает ли ее это. Потому что я вам расскажу историю. Мы недавно ходили на детский утренник. На детский утренник в садик. Детский утренник почему-то был вечером. Это не главный парадокс этой истории. Я вам расскажу, что такое детский утренник. Это когда приходишь, и вот ты сидишь, смотришь, и вот ты сочишься гордостью за то, что твой ребенок очень плохо читает стихи. Потому что они реально как группа алкашей. Там на-на-на-на. Это моя. Это очень мило. Это очень мило, действительно. И единственная проблема, большинство родителей пришли после работы, они немного усталые, и некоторые это даже не скрывали. Они просто снимали это все на телефон, типа, я это потом посмотрю. Там, судя по звукам, ни хрена важно вообще, потом посмотрю. Ну, это прикольно, мы сидим. Я люблю ходить на такие мероприятия, потому что я люблю разглядывать других родителей, чтобы понять, какие мы, какие другие родители. Но я понял, что вот абсолютно не важно, какие вы, из каких вы социальных слоев, вас всех уравнивает то, что вы сидите на детских стульчиках. Это вот... Это жесточайший социальный уравнитель у нас в жизни. Вот детские стульчики. Вот неважно, ты приехал на дорогой машине или на метро, у вас колени возле ушей, у вас такие огромные жопы, что они свешиваются с двух сторон этих маленьких стульчиков. Это отвратительно. Вот, короче, мы сидим на детских стульчиках, наслаждаемся шоу. В определенный момент воспитатель посадила детей, поворачивается к нам и говорит, а сейчас наши родители будут помогать нам участвовать, будут дальше участвовать в нашей сказке. Я думаю, мужчина спящий, вы хотите участвовать в сказке? Она говорит, сейчас наши родители помогут спасти нам весну из лап черного кота, Кощея, Вреднюк, и туда мы полетим на ухолете. Небольшая ремарочка у меня. Знаете, что меня больше всего удивляет вот в этих детских спектаклях? То, насколько сильно там положен хрен на драматургию. Это же просто... Это такой артхаус, что если бы этот спектакль вот увидел Ларс фон Триер, он бы сказал, вот никогда не думал, что скажу эти слова. Но это про что? У меня взорвался мозг. Что? Как? Вреднюги. Короче, нас вытаскивают в центр. В центр всей этой беды ставят в круг, говорят, сейчас вы будете передавать палку по кругу, на ком палка остановится, будет выходить в центр танцевать. Такой очень плохой корпоратив, на котором даже не налили вообще. Реально вырубается какое-то музло. Я кидаю палку в мелкую, я не собираюсь тут плясать, понимаете? На ком-то просто чей-то отец вышел в центр, начал давать робота. Я думаю, да что происходит? Это платный сад, остановитесь вообще. Я в этот момент поворачиваю голову, смотрю на свою дочь, и у нее невероятно скучающий вид. Вот, вот насколько может скучать 4-летний ребенок, вот у нее такое лицо, типа, а вот, батя, детство. Вот этим г**ом мы здесь каждый день занимаемся. А ты спрашиваешь, что я в садик ходить не хочу. У меня все, друзья, спасибо большое, приятного вечера.
0: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют Comedy Club. Только лучшее на Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: Ресторан «Вечер».
2: В книге «Мартин Иден» мне больше всего понравился, знаешь, очень глубокий месседж. Когда он не был популярен, он не был никому нужен. И он такой говорит: вот знаете, почему я вам не был нужен, пока я не был популярен? Ведь я же талантливый.
3: Ай, извини, я что-то отвлеклась. Это какой-то рил снова с Калагривом?
2: Это Джек Лондон.
3: А, Лондон. Я просто там не была, наверное, поэтому не поняла.
2: А какая твоя любимая книга?
3: Блин, слушай, не помню. Я в ВК еще в статусе писала. А, «Мастер и Маргарита».
2: Ой, какой хороший выбор. Слушай, а тебе понравилась вот эта линия Иешуа и прокуратора?
3: Прикольно. Слушай, я вообще что сижу, думаю. У нас с тобой же получается, ну, пятое свидание. И я вот, когда сегодня на свидание собиралась, выбирала между белым и красным бельем. И пока думала, вообще забыла и никакое не надела, представляешь?
2: А мне вот знаешь, что в линии Иешуа и прокуратора понравилось?
4: Долбанат. Что? Что? А, нет, это я просто рилс смешной смотрю. Не, я извиняюсь, я вращаюсь. Это просто мужик в гараж тачку пытается загнать, никак не может загнать. А там ворота уже открыты, и как бы вот заезжай, говорят ему. А он никак не заедет, я не знаю, может, задний привод у него. Не понимаю никак. Не отвлекаю вас, простите.
2: Пожалуйста.
4: Извините.
2: Так и о чем мы с тобой?
3: О том, что у нас с тобой уже пятое свидание. И вот я, когда сегодня на свидание собиралась, мне еще подружка такая, знаешь, что говорит? Ну, вы там, главное, предохраняйтесь.
2: Смешно. А мне вот больше нравится альтернативная стендап-комедия. Ну, знаешь, там, Саша Малой, Дима Коваль, Борис Зелегер.
4: Задрот конченый.
2: Подождите, это вы мне?
4: Нет, нет, что вы, нет. Про Дзюбу это... Просто... Я футбол смотрю, вот, футбол идет. Играет он просто. Один на один с вратарем вышел, вратарь уже раскорячился и... Ну, ткни ты ему уже между ног там.
2: Неадекват какой-то. Так о чем мы?
3: Про пятое свидание.
2: А, да. Пятое свидание. Такой первый мини-юбилей. Мне кажется, Оленька, ну, мы уже готовы перейти на совершенно новый уровень наших взаимоотношений.
3: Да ладно.
2: Да. Я бы хотел тебе предложить, хотя не знаю, возможно, я тороплю события. В общем, давай сегодня после ресторана поедем ко мне.
3: Неужели?
2: Там я надену ортопедические стельки, и мы с тобой как пойдем гулять по ВДНХ. Там сегодня выставка «Россия» Когалым показывается.
4: Да ты ее уже!
5: Мужчина, вы можете не орать?
3: Да нет, Виталь, подожди, давай послушаем, может, что-то важное говорить.
4: Заберись на нее, где моя животная страсть?
5: Мужчина, это вы мне?
4: Нет, ну что вы, какой вам? Нет, нет. Жена просто вот, это, шарпея на случку повела, и я вот... Ну, аудиосообщение ей пишу, вот записываю. Он же только меня слушает, шарпей-то мой. Вот мотивирую его как бы. А шарпей у меня такой морщинистый такой. Такой тупорылый такой вот. С сильно тупой просто. Шарпей меня, дебил. Я ему уже ее говорю. И она ему тоже говорит, ну, по-своему.
5: Нам это неинтересно. Можете не мешать нам вообще.
4: Пожалуйста, пожалуйста.
2: Так о чем я там говорил?
3: А, ты говорила что-то там страсть, секс, поехали.
2: Нет, я говорил стельки, ВДНХ, Кагалым.
4: Да иди.
5: Послушайте, мужчина, это вы мне?
4: Да! Это я тебе, блин! Шарфей, ты задний привод, это что такое вообще? Тебя и так намекнули, и так намекнули. Какие тебе еще намеки от нее нужны? Какие тебе еще? Человек тебе говорит уже впрямую, без трусов я пришла. Ты стельки решил ставить, это нормально вообще? Ты посмотри, какая вообще, посмотри на нее, ты вглядись на нее, смотри. Сиськи торчат вот у нее, офигенные сиськи торчат. Она же лань просто, это не женщина, это грациозная лань, если бы у лани были сиськи. Ты где это чмо нашла, скажи мне? Ты где его нашла? На квизе по Гарри Поттеру ты нашла? Или где он? На вкус мире стоял, на кассе говорил, мне что-то безглютеновое. Вот это?
5: Мы познакомились в кота-кафе.
4: Что?
5: Кота-кафе. Это кафе с котами. Есть еще енота-кафе, но мне больше коты нравятся.
4: Чем женщины? Фу, не говори ничего в мою сторону. Заразишь меня импотенцией.
5: Мужчина, а вы вообще кто?
4: Я кто? Читай. Начальник отдела повышения демографии в стране.
5: Простите, какого отдела?
4: Институт бракосочетания и телесного единения семьи. Сокращенно ИБИТЭС. Сидите тут на патриках, штаны просиживайте, пока России россияне нужны. Россияне нужны стране. Панды в зоопарке и то чаще, чем вы. Хватаешь ее сейчас прям, сажаешь в такси, едешь к себе в халупу, смахиваешь со стола вот это лего все свое вонючее, с биониклами, вот так вот скидываешь все это нахрен, комиксы в другую сторону, все, весь этот набор анониста свой выкидываешь, и да случится соитие.
5: Какое соитие? Нам нужно перед этим хотя бы узнать друг друга поближе, получше.
4: Да чем больше она о тебе знает, тем меньше она хочет с тобой. Руки в ноги и быстро пошли. Или какая вам больше поза нравится? Просто делайте ребенка.
3: Подожди, дядь, ты что? Какой ребенок? Ну, я вообще-то так, для удовольствия.
4: Какое нахрен удовольствие? Ты что, дельфиниха? Сейчас каждый секс должен работать в интересах страны. Ты посмотри на партнера своего, ну вглянись, посмотри, ну. Он же прирожденный отец, посмотри на него, ну. Этот вот такой вот человек, он же прям вот на родительском собрании, вот по хлебалу, видно, должен сидеть в лисьей шапке. У него же не лицо, а манок на гуся. Смотри, плечи сутулые, морщины глубокие, ш**а плоская. Ну где-то же должно быть что-то хорошее. Приглянись на член. Стопудово все в член ушло. Роди ему! Роди ему-ка, я говорю!
3: Не, ну вы что, не слышите? Я же говорю, я не хочу детей.
4: Ты сначала их роди, потом не хоти. В этом вся суть материнства. Тебе сколько лет?
3: 27.
4: 27? У меня дед на бабку в 27 уже не смотрел. Она по детям в 27 уже отстрелялась. 7 сексов у них было, 12 детей. Вот. Советская производительность была. А ты сидишь тут, меринговый рулет с мокачино посасываешь за его деньги. Да если бы мою бабку дед угостил мокачино, она бы деду еще 4 родила. В один день бы вылетели бы из нее. Благодарней быть надо. Съела, дала, съела, дала. Одно блюдо, один ребенок. Съела, родила, съела, родила. Пописила, съела, родила. Ясно все. Все, короче, у меня времени нет. Давайте, заполняйте документы.
5: Подождите, какие документы?
4: Давайте, давайте. Государственный заказ на ребенка. Съел с собой? Ладно, ну похлебал, увижу, что с собой. Да, давай. Читай и подписывай.
5: Арендодатель в лице Виталия.
4: Да.
5: И, соответственно, датель в лице Ольги обязуется зачать Николая?
4: Николая!
5: Какого Николая?
4: Обычного Николая, маленького такого, Коленьку такого маленького зачать, с твоим носом и с ее губищами.
3: А это не мои губы?
4: Ну, заодно узнаешь, какие у него настоящие. Николай нужен в стране! У нас в стране жесткий недобор Николаев. Иванов жесткий недобор, Степанов жесткий. Где-то там, в садике на теплом стане, одинокий Егор сидит. Среди Тунсутбеков и Нурланчиков. А Егору не с кем на Пасху даже яйцами стукнуться. Дай стране Николая!
3: Не, подождите, ну так же нельзя, я же не могу рожать от первого встречного.
4: Люди от жиганов по четверо рожают, ничего. Ничего. Роди Колю, Колю роди. Благодаря Коленьку, здоровенного Колю. Не тот, который вот этот, тот чахлый, который по чистым прудам идет и в оверсайде. Его ветер не сдувает, потому что у него литр кофе в руке. Нет, не этого. Колю, здоровенного роди Колю, настоящего, которому оверсайд в облипку, который в льняных штанах жжет. И запотевший йод большой, который голубцы жрет вот так вот по 6 штук, который целуется, как будто человека жрет, у которого стояк даже на березы и восход. Вот такого доброго, здорового Николая роди. Роди стране слесаря! Там вон в Орловской области 2 кузнеца требуются. Роди их! Роди кузнеца! Вынь да положь! Свое поколение просы, родите нам нормальное, адекватное. Немедленно роди!
5: А знаете, мужчина, вы правы. Мы все сделаем. Вот как вы сказали, сейчас пойдем вот так вот и сделаем. Делать пойдем, Николаев.
4: Стой, стой, погоди. Подойди сюда. Ну-ка, здесь что, явно тут, да? Ну, конечно, презерватив. Это я оставлю здесь. Все, идите. Вынь да положь, сказал.
0: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Юмор ФМ представляет женский стендап. Только женщины, не только о женщинах.
1: Для детей старше 16 лет.
2: У меня есть такая проблема. Меня муж вообще не ревнует. У меня как-то было 4 выходных подряд. Я очень хотела уехать из Москвы, а у него там не получалось по работе. Я говорю, ты не против, если я одна поеду? Он говорит, езжай, но будешь каждые 15 минут присылать мне фотографии. А сам не может сдержать улыбку. Потому что он уже видит, как он будет 4 дня пить пиво, играть в PlayStation и представлять, что никогда не женился. Переоденет кольцо на указательный палец, типа, я не женат, я Антон Шастун. Ну, я мужа ревную, но в последнее время не к людям. Я объясню, мы с ним не так давно завели кота, и он сейчас кота любит больше, чем меня. Все ласковые прозвища, которыми он раньше меня называл, теперь перешли коту. Не, я согласна, ему кися-пися больше подходит, но все равно обидно. Реально, он столько внимания ему уделяет, со мной такого никогда не было. Меня он в жопу никогда не целовал, а его прям в самый арахис. Ну, мне кажется, он его сейчас научит лапками держать джойстик, они вообще меня выселят. Будут сидеть, пить пиво, есть одну рыбу с двух сторон, как в «Леди и бродяга». Да? Встречаемся на середине леща. Я тоже очень люблю кота, и мы его дико избаловали, потому что мы ему ничего не запрещаем, он у нас лазит где хочет, делает, что хочет. Мне кажется, я поняла, почему дети депутатов такими вырастают. Там тоже отец говорит, да, он на кокаине избил проститутку, но смотрите, как он смешно жопу об ковер вытирает. Моя школа. И мы недавно обсудили, что если вдруг мы разведемся, кот достанется мне. Я думаю, прикольно, что у нас нет брачного договора. По имуществу мы никогда ничего не обсуждали, но по коту все решили. Я думаю, вот я тупая. Походу, ему достанутся деньги, квартира, и я с переноской. У меня, кстати, у мужа недавно развелся друг, и они сейчас стали больше общаться. Мне кажется, мой приходит и говорит, ты что, и как там, рассказывай. Получил зарплату и никому не переводишь? И никто не засекает, сколько ты в туалете сидел? Блин, офигенно. А можно я у тебя пока сижу, носки разбросаю? А то дома их только снимаешь, она сразу прибегает на звук того, что ты счастлив. Ну, этот друг, он купил себе мотоцикл, естественно. Ну, мне кажется, мужчина после развода покупает то, что жена запретила бы. Это мотоцикл, барбекю, сапоги ковбойские с бахромой. Видели это г***о? Я когда их вижу, я думаю, по какому принципу ты их выбирал? Типа, голова лысая, пусть хоть там болтается. Ну, если видите мужика в таких, он стопудово один, потому что жена бы сказала, полегче ковбой. У нас с тобой из Дикого Запада только то, что мы живем в Кунцево. Так, у меня есть такой недостаток. Я часто завидую другим людям. Понимаю, что это некрасиво, но ничего не могу с собой поделать. Особенно, знаете, когда сидишь в офисе безвылазно там на работе, а у тебя все знакомые в Инстаграме в отпуск поехали. И вот чем бирюзовее у них вода, тем хуже у меня настроение. Ну, в этом плане 2020 год дал передышку, конечно. Вообще не завидовала, потому что все поехали на наши курорты, а там некрасиво и дорого. Ну, мне кажется, Черное море такое дорогое, потому что оно для извращенцев. Оно же на 70% золотой дождь. Меня еще как творческого человека очень раздражает, когда успеха добивается кто-то явно неталантливый. Ну, одно дело завидовать Бейонсе, которая и талантливая, и очень много работала. Но сейчас, благодаря Ютубу, ТикТоку, Инстаграму, успех приходит к другим людям. К таким, про которых раньше говорили, слава богу, мы родили второго. Ну, меня раздражает, когда человек делает полное г***о, но все говорят, зато у него много подписчиков. Это такая новая форма амнистии. Если у тебя много подписчиков, все, ты не долбач, ты инфлюенсер. Развлекаешь аудиторию, которая думает, что яйцеклетка – это коробка, в которой яйца продают.
0: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет. Премьера.
1: Девушки, если хотите узнать, как будет выглядеть ваш парень через 20 лет, посмотрите на его отца. Может, сразу за него? Чё тянуть-то?

0: Да-да-да.
1: Ой. Мамуля.
0: Да,
1: Лиза. Привет.
0: Кто вот. Это?
1: Это моя девушка Ксюша, вот знакомьтесь.
0: Ой, Ксюша,
1: да, Ксюша. Здрасте. Это моя мама Наталья Васильевна, да.
0: Здрасте, Ксюша, такая красотка. Удивительно. Просто у Дани не очень вкус, он то гнома приведет, то шпалу притащит.
1: Мама, хватит наговаривать, ты сама уснула просто за столом.
0: Стоим, пойдемте за стол. Давайте за стол.
1: Давай,
0: садитесь.
1: Да.
0: Ой, Ксюшенька, такая красоточка, такая красоточка.
1: Да.
0: А сколько Ксюше лет?
1: Мама.
0: Господи, я такая бестактная, такая невоспитанная. Ксюша, Новый год на дворе.
2: Да, да.
0: А этот Новый год у вас какой по счету?
2: Ну. Получается, 45-й. 45-й ягодка опять.
0: Арбуз тоже ягодка. Угощайтесь, Ксюшенька, угощайтесь. Вот вам заливное поставлю поближе. Оно мягонькое, там жевать ничего не надо. Мне все бабушки просят рецепт этого заливного. Очень.
1: Мам, но есть же мясо по-французски. Предложи мясо по-французски.
0: Да, ну некрасиво.
1: Что некрасиво?
0: Ну, неудобно.
1: В чем неудобство?
0: Ну, человек не сможет переживать и будет сидеть. Будет сидеть голодный, виду не подаст.
2: Наталья Васильевна, ну, просто как-то неудобно.
0: Да ладно, да? Наталья Васильевна, ну, можно просто Наташа. Ну, давай на «ты», мы же почти ровесницы.
2: Так, нет, нет, я так не могу.
0: Да, ну что не могу, не могу, не могу. Ну какое у тебя отчество?
2: Андреевна.
0: Андреевна, у меня Васильевна. Вот, давай, значит, давайте выпьем. Давайте, Андреевна, давай выпьем.
1: Мама шутит так. Это такие прикольчики, не обращай внимания.
2: Ну, давайте, давайте, выпьем. Шампанского попьем.
0: Ой, ну шампанское, да. Там же столько сахара. Сахар скаканет. Потом и вызывать эту скорую. А в Новый год скорая, знаешь же, как приезжает?
2: Не знаю, я никогда не вызывала.
0: Дань, ну посмотри, какой состав там.
1: Да полусладкая, мама, ну, там сахар один.
0: Все. Ну давайте, давайте, зачем это шампанское? Давайте домашнюю, мою настоечку выпьем.
1: О,
0: вот. Клюковку.
2: Ой, давайте, клюковка, отлично. Наклюкаемся сейчас.
0: Шутки юмора.
1: Да.
0: Я думаю, кого ты мне напоминаешь? Елена Степаненко.
1: Это просто, ну, такой юморок. Такой веселый вечерок.
0: Шутка. Данечка, а где вы познакомились?
1: Я уже забыл, где мы познакомились. Это пошел я как-то в бар на Энгельса, в наш этот...
0: А Андреевна там на перекрестке стояла, да? А ты ей помог через дорогу перейти.
2: Нет, мы в самом баре познакомились. Он меня до дома провожал.
1: Да.
0: Сумки помог принести, да?
1: Мама, и сумки!
0: Ну, на колесиках такие клетчатые.
1: Мама, хочу прицепилась к Ксюше. Давай что-то, ну, сменим тему просто. Ну, какую то про погоду давай, ма.
0: Давай, конечно, я готова. Я с ровесницей могу на любые темы разговаривать. Погода нынче такая стоит хорошая.
1: Да.
0: Снег идет.
2: Да.
0: Под Новый год снег очень хорошо. Как, да, думаешь, Андреевна, заморозки завтра будут?
2: Я не знаю.
0: Ну, колени у тебя ноют? Виски давят, суставы ломит?
2: У меня в порядке все.
0: Значит, не будет заморозков.
1: Давайте это, у нас же это Новый год. Я же подарки принес, мама.
0: Мне очень нравятся подарки.
1: Да.
0: Подарки люблю.
1: Вот этот подарок от врача. Он попросил тонометр, я купил тонометр.
0: Еще один, спасибо.
1: Да, теперь с двух рук будешь мерить давление. А вот, мама, сережки.
0: Ой, сережки? Да
1: сережки
0: ты что?
1: Для тебя.
0: Боже мой, какие красивые.
1: Да.
0: Спасибо. Да,
1: это Ксюша сережки. Выбирала.
0: Ксюша выбирала.
1: Да.
0: Они мне не подходят.
1: Почему, мама?
0: Ну, рубин, Данечка, рубин мне не подходит. Он молодость вытягивает.
2: Простите, да, надо было мыло вам купить. Точно. Я бабушке, когда мыло дарю, она всегда очень радуется.
1: Так все же шутит так. Какой веселый вечер у нас, девчонки.
0: Смешно, смешно. А что же я? У меня же тоже подарки есть. Данечка, тебе подарок. Я
1: давай,
0: приготовила, да. Это вот ремешок. Новый фирменный ремешок.
1: Спасибо, мам.
0: Не открывай, он испортится, да.
1: Ладно.
0: Поставишь сервант. А вам... Господи, я же не знала, что он древний-то
1: приперся. Ничего страшного, я сам куплю, Ксюша,
0: не
1: подарок.
0: Знала, что она припрется. Я вот тогда Андреевне подарю аппарат для измерения давления.
1: Мата тебе!
2: Мой аппарат для давления на мне. Пушап называется. А это вы себе ставьте, вам нужнее.
0: А мне зачем? У меня давление не скачет.
2: А я не про давление. Там тонометр, он с голосовым помощником. Я Даньку к себе заберу жить, вы там вечерочек скоротаете, пообщайтесь.
1: Как это просто?
0: Я смотрю, Андреевне палец в рот не клади ей, да.
2: Будьте так добры.
0: Да. Откусить не откусит, но по локоть засосет. Андреевна, ты когда на почту ходишь, наверное, очередь расступается.
2: Я не хожу на почту.
0: Домой пенсию приносит.
2: Мне все на карту приходит.
0: О, ну вот конечно. С нашей пенсии разве проживешь? Приходится подрабатывать, Андрей.
2: Я не подрабатываю. Я занимаю высокую должность в госкорпорации.
1: Да.
2: Нефть продаем.
1: Да.
2: У меня 100 человек в подчинении, Даня среди них с недавних пор.
1: Да.
0: Да вы что?
1: Ксюша, начальница моя.
0: Ну что же вы сразу не предупредили? Ксюшенька, доченька. Ну зачем ты этот морс пьешь? Шампанское, Данечка, что ты сидишь, ухаживай за ней.
1: Я что-то просто...
0: Убирай это заливное, вот тебе мясо по-французски. Угощайся, господи, что же... Я же забыл, я же подарок тебе приготовила. Сейчас я быстро,
1: какой
0: сейчас.
1: Какой подарок, мам?
0: Сейчас.
2: Что-то зря я про работу-то сказала.
1: Почему?
2: Ну что, сразу дочкой вон стала?
0: Вот. Вот колечко обручальное бабушкино.
1: Мама, ты зачем с бабушки кольцо сняла? Она же спит.
0: Даня.
1: Давай сюда.
0: Ей не понадобится. Вам нужнее.
1: Мне, да?
0: Ксюша, давай. Ксюшенька, давай ручку. Давай. Выходи замуж за него.
1: За меня.
0: Да. Будешь за ним, как за каменной стеной. И за мной будешь, как за каменной стеной, в первую очередь.
1: За мной тоже. Мама, я должен был я это сказать.
0: Пока от тебя дождешься, она постареет и умрет. Ксюшенька, доченька, Ксюшенька, внученька, ну что же
2: слушайте,
0: ты сидишь?
2: Вы прям как про должность узнали, прям вот поменялось отношение ко мне.
0: Так а я тебя проверяла.
2: Да.
0: Да, если ты меня, старую дуру, пережила, значит, с ним точно сживешься. Полюбишь его, точно.
1: Это проверка.
0: А сколько лет вам это вопрос вообще десятый?
1: Мам, то есть тебя... Правда, возраст не беспокоит, разница вот эта?
0: Ну какой возраст, Данечка? Ну мы с твоим отцом. У нас разница 15 лет была.
2: Да?
0: Прожили душа в душу, пока он как-то раз ночью в подворотне не встретил свою судьбу.
2: На него напали?
0: Да, молодуха, одноклассница его. Ну да, все по уши, и ушел к ней. Так что я бы 100 раз подумала еще, прежде чем связывать свою жизнь с малолетним мужиком. Малолетние все безвольные сопляки.
1: Мама, я здесь сижу вообще-то.
2: Так, Даня, не мешай, пока старший разговаривает.
0: Да,
2: Васильевна,
0: давай.
2: Что ты говорила?
3: Уральские пельмени. Теперь в стерео на Юмор-ФМ.

0: Беларуси 5 часов утра. Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют Comedy Club. Только лучшее на Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: В одном из сочинских отелей. Так, давай, Галь. Иди показывай, где этот козлина живет, который к тебе вчера в клубе приставал.
2: Вот его номер здесь.
1: Ага, ну-ка напомни, что там вчера было, чтобы я знал, что ему предъявить.
2: Значит, пока ты спал, я решила занять лежаки.
1: Молодец.
2: Надела купальник, взяла полотенце, пошла туда к бассейну. Оказалось, лежаки выставляют только в 6 утра, а было 11 вечера. Я думаю, надо как-то скоротать время, села в клубе. Сижу в купальнике, не привлекаю внимания, никого не трогаю, кроме себя. И появляется этот негодяй.
1: Появился он,
2: этот распутник появился,
1: сейчас,
2: да?
1: Сейчас я у него появлюсь.
2: Да.
3: Ой, кто это? Доставка хинкалий?
1: Доставка люлей.
3: Чего?
1: Этот?
2: Вот этот, да.
1: Ты еще к моей жене приставал.
3: Какое-то недоразумение, правда?
1: Какое недоразумение? Ты приставал к моей жене.
3: Да и что там, может, чуть-чуть приставал?
2: Какое чуть-чуть? Он флиртовал со мной нагло.
4: Ты с ней флиртовал?
3: Да я чуть-чуть флиртовал.
2: Какое чуть-чуть? Орал на весь клуб, жа***я.
3: Женщина, я из приличной семьи, я не мог так орать, я шептал.
1: Не, ну чуть-чуть ты жа***я, реально, люди замечают, надо что-то делать. Что дальше было?
2: Споить меня хотел.
1: Ты хотел споить мою жену?
3: Да. Ой, да я чуть-чуть хотел споить.
2: Какой чуть-чуть? Не надо врать.
3: Чего?
2: Подливал мне там виски в мою
1: водку. Дальше что было?
2: Возбудился он.
4: Ты возбудился?
2: Да.
3: Совсем немного возбудился. Было даже гладенько, понимаете? Вообще, было чуть-чуть.
2: Какой чуть-чуть? Нас там чуть из клуба не выгнали. Думали, у него ружье.
1: Так, дальше что было?
2: Я пошла к барной стойке.
1: Ага.
2: Догнал меня этот господин, и как за задницу схватит, вот так.
1: Ой, так?
3: Женщина, вы что, может, забыли или что? Я просто подошел чуть-чуть за попу, раз вам...
2: Не, тогда бы я запомнил, вот так подошел мне, хватанул.
3: Да, вот так вот?
2: Нет, вот именно вот так вот.
3: Ты еще скажи, взял тебя и начал прыгать с тобой. И спасаться нужно.
1: Так много прекратили. Дальше что?
2: Повалил меня на спину.
1: И?
2: И знаешь, что со мной сделал?
1: Что?
2: Пойдем, покажу.
1: Ты что такое с моей женой сделал, а? Эх, ты извращенец!
3: Возможно, неправильно передали информацию. Пойдем, я покажу, как...
1: Надо руки убрал!
3: А как это?
1: То есть, получается, ты с моей женой спал?
3: Ну,
2: не переживай, там было-то чуть-чуть.
3: Ну, ну там было долго.
2: Да какое долго? Там чуть-чуть, я же думал, когда начнется.
3: Да прекрати, ты даже два раза заснула за этот период.
2: Я чуть-чуть вздремнула.
3: Ну что, я был в тот день вообще на коне.
1: Так следи за базаром, какая она тебе конь.
3: Ну чуть-чуть она конь.
2: Какая я конь?
3: А что ты ржала все время надо мной?
2: Так у тебя там чуть-чуть.
1: Заткнитесь. Закатываю рукава, часы с татухами. Ну, держись.
2: Подожди, так это не все.
1: Не все?
2: После этого он мне говорит, а не хочешь ли подняться ко мне в номер? И тут моя дамская честь заиграла и дала ему пощечину вот так вот.
3: Не-не-не-не, она чуть-чуть, вот так вот, чуть-чуть буквально.
2: Какой чуть? Врезала нормально ему я.
1: Ну ты его, тебя баба избила?
3: Да нет, да она чуть-чуть, вот так.
2: Не, Боря, как учил, два раза конкретного леща ему дала.
1: Я бы с тобой такое позволить не делал.
3: Подожди, ты еще скажи, что я ему вот так вот ударил, да?
2: Да, да, так и есть, а потом сейчас коленом еще тебе врезала.
3: Ага, и вот так по яичишку как будто зарядил.
2: Да, потом вот так вот зарядила ему.
3: Ага, а по лицу врезала вот так вот немного.
2: Я бы на болевой вышла.
3: Дурак!
2: Так, все, надоел ты мне. Боря, атакуй. Ты что, мне Борю убил?
3: Да я убил чуть-чуть.
2: Какой чуть-чуть? Тебя посадят.
3: Да если и посадят, то на чуть-чуть.
2: Какой на чуть? Закроют навсегда тебя.
3: Не закроют. Я депутат.
2: Че? Так я ж тебя люблю.
3: Если и любишь, то чуть-чуть.
2: Нет, я полностью люблю.
3: Нет,
2: ты мой.
0: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: о женщинах. Для детей старше 16 лет.
1: Мы ходили с дочерью недавно в театр. И после спектакля я отдаю в гардероб номерки, и мне приносят две куртки, обе не наши. Детскую куртку по описаниям быстро нашли, а я говорю, а я сегодня в красной куртке. Этот мальчик стал носить мне все красные куртки, которые были в гардеробе по одной, и где-то на пятой я вдруг осознала, что я сегодня не в красной куртке. Я вообще не в куртке, я в коричневом пальто. А это тот случай, когда не скажешь, так, ну куртки нет, давайте пальто теперь посмотрим. Шуба тоже давайте померяем. В общем, он пошел за очередной красной курткой. Я вижу свое пальто напротив. Думаю, как же мне теперь его забрать? Потом думаю, пусть лучше они думают, что я сумасшедшая, чем то, что я воровка. И я пошла ва-банк. Я показываю на свое пальто и говорю, так вот же моя красная куртка. Еще так тыкаю дочь локтем в бок и такая, да-да, не обращайте внимания, она и меня-то не всегда узнает. Было ужасно стыдно. Еще ходила в консерваторию, выбирала билеты на сайте. Там все места были заняты, одно было свободно, посреди зала еще удивилась, обрадовалась. Прихожу, а там напротив моего места огромная колонна. Там с другой стороны зала тоже была такая колонна, но там знающий человек с зеркалом пришел, чтобы хоть что-то вообще видеть. В Большом театре, когда выбираешь места, там на некоторых написано «Возможное ограничение видимости 10% или 20%». И там есть места, на полном серьезе написано «Возможное ограничение видимости 100%». Ну и они не бесплатные. Типа ничего не будет видно, с вас 3000. Думаю, ну оперу еще можно слушать, но балет как смотреть? Типа сидишь, слышишь звук такой, ну, танцуют. Еще один звук такой, ну сейчас прыгнули. Вот эти люди, которые из театра выходят, говорят, книга лучше. Конечно! Ты ничего не загораживала, когда ты читал. Чем помимо колонны, передо мной еще сидел очень высокий молодой человек. В какой-то момент музыка в него так попала, что он стал раскачиваться вот так, как маятник с амплитудой в 3 кресла. И все люди, сидящие за ним, вынуждены были начать раскачиваться вместе с ним, но в другую сторону, чтобы было видно сцену. Там в какой-то момент уже весь сектор так ходуном ходил. Музыканты смотрели со сцены, такие, а что происходит? Почему у нас сегодня концерт в зале? Там скрипачей укачало, когда они там все увидели. Я потом домой еле дошла. Меня заносило то вправо, то влево. Я думаю, люди смотрели, такие, вот прикрылась в консерватории. Пьянство не скроешь! Были пианисты, и у некоторых пианистов рядом сидел человек, который переворачивал ноты, а у некоторых нет. Я думаю, интересно, от чего это зависит? Ну, это сложно, нужно вовремя перевернуть. Думаю, а что, если у тебя страницы слиплись? Думаю, как вообще выбирают этих людей? Я думаю, их в магазине на кассе проверяют. Быстро смог разлепить пакет, все, ты принят. Там некоторые музыканты играли по современным технологиям, они играли по айпэдам. Думаю, наверное, там встроена какая-то программа. Типа, ты кивнул, у тебя страница перевернулась. Думаю, а что, если ты кивнул, у тебя несколько страниц перевернулась. И музыкант сидит, пытается вернуться. Люди думают, вот это экспрессия. А человек там уже в Сбербанк онлайн вышел. Там же скоро будет посреди Баха маршрут построен. Музыканты много гастролируют. Я прочитала, что для некоторых инструментов окупают места прямо в салоне самолета. То есть может получиться так, что ты пришел в самолет, а у тебя сосед контрабас. Если бы у меня был сосед контрабас, я бы все время его подставляла. Я бы его расстегивала, столик бы ему откидывала, чтобы стюардесса ругалась, что он нарушает правила безопасности. Потом бы она пришла, спросила, курица или рыба. Я такая, рыба, рыба, конечно, рыба. Если с ребенком летишь, вообще класс. Можно сказать, вот мальчик себя плохо вел и летит теперь вот так в чехле. Вообще, я восхищаюсь предприимчивостью некоторых женщин. Я прочитала новость, значит, одна женщина заблудилась в лесу, и пока ее искали, ее 1.5 дня искали, она собрала 30 килограммов клюквы. 30 килограммов! То есть она такая, темнеет, у меня нет связи, как я могу спорить?

0: и провести это время. Я думаю, если ты такая инициативная, может быть, ты не просто так там заблудилась. Может быть, это было подстроено. Я думаю, ее даже не спасатели нашли. Просто какие-то биологи такие: «Что-то клюква пропала!» Большое спасибо.
1: Женский стендап. Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет. Однажды в магазине подарков.
1: Долбач, кретин, полудурок. Полудурок ты, Валера. Ну, сквозанули бы через спортмастер, она бы этот магазин никогда не увидела. Сейчас бы уже в машине сидели.
2: Ничего ты не полудурок, Валера. Все нормально, что ты катастрофу устраиваешь? Просто мы зашли в магазин маленьких приятностей.
1: Маленькая приятность, Катя, это проходя мимо окон первого этажа, увидеть в окне титьки. И то приятность, если молодые, если не молодые, вообще неприятность. А мы с тобой в заколдованном месте, на котором страшное проклятие. Потому что что бы ты здесь изящного, восхитительного не купил, как только ты выходишь из магазина, в руках у тебя оказывается катастрофическое дно.
2: Ты прям вот амбассадор новогоднего настроения. Ну разве так можно? Чего ты начинаешь? Все хорошо, просто мы не всем купили подарки, а здесь огромный выбор. Здесь очень много всего. Вот, например, смотри, какой набор свечей. А?
1: Ну и кому мы подарим 18 свечей? У нас что, есть знакомые герцоги?
2: Да ну нет, конечно, ну вдруг свет выключили, и тут раз, и красота.
1: Кать, скорее нам свет выключат, если мы сейчас свечи за 4200 возьмем.
2: Ну вот, вот, например, мыло. Мыло же это прикольно, прикольный подарок.
1: Ну слушай, в день, когда изобрели мыло, да, это был прикольный подарок прям. А на следующий день люди уже говорили, о, блин, мыло.
2: Понятно, короче, как обычно. Пошла я в задницу со своими праздниками, со своими подарками.
1: А,
2: просто тебе
1: Кать,
2: этого не
1: извини,
2: нужно.
1: Извини, все, я перегнул палку, прости, но правда, бывает такое, да. Смотри, какой прикольный индеец деревянный.
2: Правда, нравится?
1: Да нет, конечно, ну хрень, Катя, ну посмотри. Ну кому это может пригодиться? Только в одном случае, если пьяный муж тебя душит вот так вот, да, руками и коленями на грудную клетку встал, а ты такая рукой шаришь, ну что-нибудь тяжелое. Вот тогда этот индеец жизненно необходим.
2: Вообще, откуда такие мысли?
1: А чё, все логично, если ты купишь индейца за 7400, муж начнет тебя душить вполне. И еще небольшой лайфхак. Не бывает хороших подарков в магазине, в названии которого есть слово «подарки».
2: Ты просто ко всему придираешься, как всегда.
3: Иди и давай.
4: Добро пожаловать в наш магазин. Я могу чем-то помочь?
3: 20 лет назад за эту свинину замуж вышла, а он мне через 20 лет вот эту свинью подсунул. Подарил мне этого кошака керамического.
5: Это пантера.
3: Ты заткнись, я тебя сейчас разорву до кусочки, как та пантера.
5: Ну не умею я подарки выбирать. Ну вот что женщинам надо, я вообще не понимаю.
3: А что тут выбирать, что тут уметь? Если видишь керамическую эту пантеру, то сразу нет. А если видишь, что твоя жена ходит уже в старом, то значит купить надо что-то новое. Все, понятно? Так, давайте, деньги возвращайте за эту хрень.
4: А, я прошу прощения, у пантеры приклеено ухо. В таком виде мы не сможем принять ее назад, извините.
3: Глаза.
5: Ну, в метро упал, ну что?
3: Скотина. Где там? А. На.
5: Это что это?
3: Это ухо, это мы с тобой имущество, падла, поделили, все.
5: Ну, Кать.
1: Ну, Кать, видишь, никому эти подарки не приносят радости.
2: А какие приносят? Я уже запарилась тебя выслушивать. Какие хорошие, объясни. Для тебя все хрень. Хорошо, ладно, давай бухгалтерша, которая меня два раза на работе подменила, давай ей нашу машину подарим. Давай, это ж хороший подарок, полезный. Только одна проблемка может быть. У нее может не быть в жизни девиза «дарить крутое в ответ». И она нам подарит тофифи. И будет, знаешь, такое, вроде бы прикольно с чаем попить, но ощущение, что тебя поимели, оно будет присутствовать всегда.
1: Не-не-не-не-не, Кать, вот то, что ты описываешь, это еще хуже, потому что подарки делятся на два типа. Это дешевые ушлепанские подарки, но хуже всего это дорогие ушлепанские подарки. Мы начальнику на работе скинулись, подарили увлажнитель воздуха за 60 тысяч. И мы по деньгам всадились, и он стоит несчастливый. Ну куда мы лезем, а?
2: Ну хорошо, а какие подарки нормальные? Просто объясни мне, какие? Да с***ли куча пива?
1: Вот, кстати, нормальный подарок.
2: Или, не знаю, ведро фисташек.
1: Вот тоже хорош, ты сейчас креативишь нормально.
2: Вот тебе нравится, да?
1: Да.
2: А мне вот эти подарки нравятся, понимаешь? И я считаю, что они прикольные. Не веришь? Давай спросим у консультанта, пусть он рассудит
1: нас. Давай, давай.
2: Молодой человек, можно вас на минуточку?
4: Да-да, слушаю вас, добрый вечер.
2: Вы не заняты?
4: Я продавец прикольных подарков, я никогда не занят.
2: А скажите, пожалуйста, вот та шкатулочка музыкальная, это прикольный подарок?
4: Ой, слушайте, шкатулочка, это очень изящная, знаете, она очень прикольная, она очень подойдет к вашему интерьеру, ну вот, например, в спальне, знаете.
2: Класс.
4: Да, очень советую. А вот еще, смотрите, есть лава-лампа, да, ага. Тоже очень интересная, знаете, такая, ну, она ночью очень хорошо смотрится, такая очень необычная, значит,
2: да,
4: тоже
2: я
4: очень
2: смотрела.
4: Советую.
2: А
4: да,
2: вот, вот эта статуэточка балерины, это прикольный подарок?
4: Ну, балерина, что она... Просто балерина и балерина, знаете, не очень прикольно, как
2: не
4: бы
2: очень.
4: Не советую, да.
2: Ты слышал, Валера, есть градация прикольных и неприкольных подарков у продавца. Здесь все объективно,
1: конечно,
2: все по делу.
1: Конечно, объективно. Балерина за 120 рублей он не советует. А шкатулка за 10 косарей, она очень изящная.
2: Какой же ты козел, как ты можешь все испортить?
1: Да
2: просто?
1: Я не козел, я спасатель, я спасаю наш семейный бюджет.
2: А ты спаси вот сейчас нашу семью.
1: А я спасаю, я постоянно что-то спасаю.
2: Хотя бы раз уступи мне.
6: Неужели... А покупать вы будете что-нибудь или нет? Покупать, не пи***ть, а покупать. Вы будете что-нибудь или нет? Стоят, час спорят, хрень это или не хрень. Да понятно же, что хрень. Здесь 90 квадратных метров от пола до потолка отборнейшего хренонизма.
2: Вы что, тоже считаете, что это все бесплодовые подарки?
6: Да, конечно, конечно. Это каким надо быть деградантом, чтобы здесь что-то покупать, а? У этого магазина есть один плюс. Нас никогда не ограбят. Если мы это продать не можем, то нахрена это грабителю? А знаете, что тупее этих подарков? Это говорить про эти подарки. Нельзя долго разговаривать про керамического зайца. Фу. Выговорился. Если что, я грустный, возле кассы стою, хорошо?
1: Ничего, Катюх, не переживай. Когда-нибудь ты тоже научишься дарить подарки.
2: Когда-нибудь, да? То есть ты вообще в меня не веришь?
1: Не.
2: Хорошо, я думала позже, но я думаю, сейчас самое время подарить тебе мой подарок на Новый год. Вот, пожалуйста, FIFA 20 и Apple Watch.
1: Ого.
2: Да, тебе от меня.
1: Ого, Кать, ты совсем долбанулась. А ну FIFA на Xbox, а у меня PlayStation. А это вот к моему Samsung тоже не цепляется. Но, прости, что, покупаем индейца?
2: И шкатулку.
1: И шкатулку. Индейца и шкатулку нам.
0: «Однажды в России». Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
1: Но мне надо следить за своим гневом, потому что у меня есть дочь. И я недавно понял, что я немножко учу ребенка ненавидеть человечество. По чуть-чуть, знаете. Да, как бокальчик красного вина по вечерам. Такой шотик папиной ненависти. Потому что все родители учат каким-то хорошим чувством, да? Никто не учит детей испытывать ненависть. Все говорят, кошечку надо гладить, собачку любить. Я говорю, да, кошечку надо гладить, собачку любить. А вот этой тете с толстой жопой в лосинах, которая вперед нас в очереди пролезла, чтоб ей бетонная плита на ногу упала. Это тоже взаимоотношения с миром, понимаете? Просто я считаю, что добро должно быть с кулаками. Нужно агрессивно проводить добрые дела в жизни. К примеру, если вы хотите открыть какой-то приют для животных, и вам не разрешает администрация, не надо выкладывать фотографии котиков в социальные сети и говорить, если мы сейчас все поставим лайк, то когда-нибудь этот котик обязательно найдет дом. Он не дождется, он там отъезжающие коты уже. Нужно брать самого страшного пса, который у вас есть. Самый страшный, какую-нибудь кавказскую овчарку, на которую, если одеть шапку и броник, он будет как док Умаров. А вот этого, кафель, этого. Вот, берете его, такого ортодоксального, приводите туда, к зданию администрации. Такого жесткого, который проходящим мимо женщин говорил, что ты ходишь, гав-гав, кис-кис-кис. Посмотрим, через сколько у него найдется дом. Я уверен, минут через 8 он у него. Обязательным образом. И, конечно, надо просто уже что-то делать. Хватит отправлять запросы во Вселенную, серьезно. Вселенная охреневает от запросов Земли. И хватит благодарить Вселенную за то, что сделал конкретный человек. Знаете, есть такие фотографии, там какая-нибудь кисуля на отдыхе выкладывает фотку. Она говорит, я на Мальдивах, благодарю Вселенную за это. Причем здесь Вселенная? Вон лысый хрен плавает, вот его благодари, он твоя Вселенная. У твоей Вселенной есть имя, вон он, конкретный. Благодари его, прямо сюда, прямо в кожаный микрофон. Говори, хотелось бы поблагодарить за предоставленный отдых мою вселенную. Гургена Ашотовича Карапетянца. Спасибо, спасибо, спасибо. Но мой гнев мешает мне иногда. Иногда попадаю в глупые ситуации. Я как-то зашел, был в торговом центре, он закрывался, я не успевал в свою винную лавку. Я сейчас живу такой жизнью, что у меня есть своя винная лавка. Не в смысле я ее открыл, а в смысле столько в нее инвестирую, что уже претендую на долю оттуда. И думаю, надо взять здесь вино. Зашел в винный бутик, выбрал вино, подхожу на кассу, говорю, вот вино. Он говорит, ваш паспорт. Я понимаю, что конфликт неизбежен, но... У меня уже так вена одна в глазу. Я говорю, а зачем? Он говорит, я хочу убедиться, что вам можно вино. Я говорю, братан, посмотри на это лицо. Ему нужно вино, ты понимаешь? Он говорит, но я хочу понять, сколько вам лет. Я говорю, смотри, я зашел, выбрал вино определенной марки. Я предпочел чилийское испанскому из-за большого содержания танинов. Взял декантер, плачу картой. Как ты думаешь, я после 6-го урока сбежал? Просто проблема в том, что паспорт лежит у меня вот здесь, в кармане. Но я решил его не показывать. Меня бесило, что он меня это просит. Я решил пойти на принцип. Типа, идешь ты на отсюда, продашь мне просто так. Потому что для русского человека показывать документы... Это всегда напряг какой-то. Это всегда, если тебя просят документы, у тебя появляются дела в другой части города. Сразу же. Потому что это из каких-то крепостных времен, мне кажется. Потому что у меня нет московской прописки. И я думал, что сейчас скажут, о, у нас сбеглый крестьянин из Томской губернии, да? Депортируют меня, я приеду домой в Томск себе, в какой-то тулупе в каком-то. Мама скажет, сынок, что случилось? Скажу, винишко хотел попить, мать! Он говорит, я вам вынужден отказать в покупке вина. Меня трясет, колотит от злости. Я говорю, продай, падла, вино, продай вино. Он говорит, паспорт. Я думаю, отличная реклама для вина, да? Продай, падла, вино, паспорт. И вина там, а не вина, которые пробуждают принципы здесь. А здесь, вот здесь, стоит чувак. Он такой, питерская интеллигенция, знаете, он в пальто. Такой, одежда на нем, ну вот видно, что пожеванный. Жизнь у него здесь небрежно так наброшен перегар. Крупной вязки вот здесь лежит у него так. У меня такая прическа еще, знаете, здесь лысина, а здесь так косичка. Это чернобыльская Аленушка, я так это называю. И он мне отсюда говорит, судя по всему, все, что говорит этот молодой человек, это зашквар. Предлагаю преодолеть эти бюрократические препоны и отправиться в одно место. Отвел меня в ларек. Ларек, знаете, такие ларьки. В каждом районе есть ларьки, в которых вообще клали на закон такой огромный болт, что их вот сносил Собянин, а они не снеслись, потому что прикинули, что они квартира. Знаете, есть такие ларьки, которые... которые, когда видят экскаватор, они сразу же мимикрируют под остановку. Типа, у нас здесь 56-й маршрут, да. Там вот такие ларечки милые, знаете, где после 11 начинается самый движ, где потянулись люди с темными пакетами просто оттуда. Это... Там никто не спрашивает паспорт. Там вообще такие все благожелательные. Там Тамара Степановна, мое почтение, прекрасно выглядит. Там такие комплименты отвешиваются просто. Опухлости от боярышника уже сошли, потрясающе выглядите, да? Там вообще плевать, там продадут все всем. Подожди, придет ребенок, он будет бухой. У него единственное, что спросит, ты не себе берешь? Он скажет, нет. Дайте мне водки, пивла, презиков, что там мне еще нельзя? Они такие, какой хороший мальчик, я девочка. У меня все, друзья, спасибо большое, приятного вечера.
0: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл. It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que olá, cada...

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют Камеди Клаб. Только лучшее на Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: Театр ХБ представляет Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов. Встречайте.
2: Ватсон.
3: Да, Холмс.
2: Вы уже 30 лет сидите рядом со мной. У вас, между прочим, жена, дом, у вас собаки. Когда вы, наконец, съедете?
3: Холмс, а где ваша трубка и почему у вас в руках огурец?
2: Вы что, не знаете? На телевидении нельзя курить. Поэтому я буду курить огурец. Ватсон. Послушайте, мой дорогой друг. Мне очень грустно. Во-первых, кончился опиум. Во-вторых... Нечего делать. Было бы здорово, если бы сейчас появилась какая-нибудь уродливая женщина и предложила какое-нибудь интересное замысловатое дело.
4: Мистер Холмс, доктор Ватсон, здравствуйте.
2: Здравствуйте, кто вы?
4: Здравствуйте, меня зовут миссис Дориндейл.
2: Очень приятно, какое галимое имя. Итак, что у вас ко мне?
4: Дело в том, что эта история произошла 4 дня назад.
2: Миссис Дориндейл, вы можете говорить быстрее, у меня очень мало времени.
4: Эта история... произошла.
2: Говорите быстрее, пожалуйста.
4: Эта история произошла.
2: Можете говорить быстрее.
4: История произошла.
2: Говорите быстрее.
4: История произошла.
2: Можете говорить
4: история
2: быстрее. Быстрее, говорите, пожалуйста.
4: И тогда я пришла к вам.
2: Миссис Дойл, в чем дело? Расскажите.
4: Дело в том, что у меня пропал бриллиант. Размером с алмаз, выполненный из чистейшего золота.
2: Ага.
4: Этот алмаз мне достался от моей бабки. А бабке достался от меня.
2: Ну что ж, я берусь за это дело.
4: Это очень хорошо.
2: Я найду ваш бриллиант, миссис Дойл, идите. Итак, мы ищем бриллиант.
3: Бриллиант?
2: Бриллиант.
3: Бриллиант.
2: Так, да, давайте ловить кэп. Кэп, садитесь. Кэп. Кэп, вы можете быстрее ехать? Мы очень опаздываем. Езжайте быстрее, нам нужно быстро. Кэп, езжайте быстрее. Какие голимые дороги, быстрее. Кэп, стойте, стойте.
3: Я выплюнул позвоночник.
2: Ватсон, так. Очень много снега, очень много деревьев. И наблевано. Мы в России, Ватсон. Здесь очень не любят англичан, поэтому вы должны знать русский язык. Я его знаю, вы нет.
3: А, русский язык, вы меня научите, Холмс?
2: Я научу вас русскому языку. Начнем с азов. Итак, жопа.
3: Римблдей.
2: Нет, там жопа.
3: The United States of America.
2: Очень близко, но не то.
3: У меня не получается, Холмс.
2: Хорошо, давайте что-нибудь полегче. Самуил Яковлевич Маршак.
3: Самуил Яковлевич Маршак?
2: Прекрасно, видите, вы знаете.
3: Ой, дня.
2: Я вас поздравляю.
3: Спасибо.
2: Я пошел за хворостом, потому что уже очень холодно. Вы стойте на стреме, если кто-то подойдет, говорите с ним на русском.
3: Хорошо, я пока постремаюсь.
5: Вот погодка нонче.
3: Жопа.
5: И не говори. Слушай, ты не видел, где мой хворост? Так, кто-то спер. Вот что за люди, а? Вот что в стране творится?
3: Жопа.
5: А кто во всем виноват?
3: Самуил Яковлевич Маршак.
5: Правильно, евреи.
2: Ватсон, это кто?
3: Это русский. Я с ним заговорил по-русски, и он понимал меня тоже по-русски.
2: Вы прекрасно держались, Ватсон. Сейчас я беру инициативу на себя, можете расслабиться. Сейчас я поговорю с ним на чистом русском. Я учил его по словарю Ожегова. Эй, Ивашка! Оглобля, Кромысло, Ярило, Самозванцы, Пугачева, Гугаты, Субаздульт.
5: Что у него с головой?
3: Жопа.
5: Оно и видно. О, мой хворост! Спасибо, мужики, не скучайте.
2: Молодец, Ватсон, вы просто молодец. Так, ну что, мы сейчас должны с вами пойти туда, где мало русских.
3: А где в России место, где мало русских?
2: Москва! Нам нужна Москва!
3: Москву?
2: Да, Москву, Ватсон, Москву. Видите, мы здесь, Москва вот тут.
3: Судя по карте, до Москвы каких-то 2 сантиметра.
2: Ну что ж, давайте сделаем эти 2 сантиметра. А вот и красавица Москва.
3: Ух ты.
2: Замечательный город, прекрасный город. Ватсон, так, бриллианты.
3: Я знаю, все. Все бриллианты где-то в центре.
2: В центре, в центре, в центре.
3: А где центр у Москвы?
2: Центр у Москвы, центр у Москвы, ЦУМ. ЦУМ, нам нужен ЦУМ.
3: А, ЦУМ?
2: Да, пойдемте в ЦУМ.
3: Пойдемте в ЦУМ.
2: А вот и ЦУМ.
3: А это что?
2: Это ЦУМ.
3: А это что?
2: Это тоже ЦУМ.
3: А там что?
2: Там тоже ЦУМ, Ватсон.
3: Холмс, мне страшно, вокруг ЦУМ.
2: Вокруг ЦУМ, пусть так, не кипишуй, все ништяк, Ватсон. Все нормально, не переживайте. Но бриллианта здесь нет.
3: Нет. Нихрена себе вижу, смотрите, огромный, огромный бриллиант.
2: Нет, Ватсон, вы ошиблись, это просто проехал патриарх. Нет, нам нужен бриллиант поменьше.
3: А где же найти бриллиант поменьше?
2: А знаете где? В клубе Джипси. Там точно маленькие бриллианты есть.
3: Точно?
2: Пойдемте.
3: Пойдемте.
2: Это со мной, это Ватсон, пропустите. Танцуем, Ватсон. Мы в Джипси. Классно, Ватсон, вам здорово?
3: Очень классно. Слушайте, Холмс, а кто все эти женщины?
2: Это знаменитые московские шляндры.
3: Ну, как вы догадались?
2: Это элементарно, Ватсон, мы уже 2 минуты их чпокаем.
3: Ой, о, извините, пожалуйста, проходите.
2: Простите, пожалуйста. Ватсон, вы ничего не замечаете?
3: Ничего.
2: Москва перекопана, Ватсон.
3: А что это значит?
2: Это значит, что кто-то тоже ищет бриллиант.
3: Собянин!
2: Ватсон, держите лопату и копайте вниз, быстрее, копайте вниз.
3: Просто вниз копаем,
2: просто
3: да?
2: Просто копайте вниз, мы найдем бриллиант быстрее Собянина, это точно. Копайте, Ватсон, мы в метро. Копайте ниже, ниже копайте, Ватсон. Быстрее копайте. Ватсон, мы в воде, это на скваре, копайте ниже, копайте.
6: Золотая чаша, золотая.
3: Кто это?
2: Мы в аду, Ватсон, это сатана, копайте ниже, копайте.
6: Натуральный блондин.
2: Он уже близко, он трогает мой зад. Копайте
3: быстрее, быстрее.
2: Мы в Лондоне, Ватсон.
3: Мы докопались до дома.
2: Я поздравляю вас.
3: Спасибо.
2: Ну что, по этому поводу давайте выпьем 5-часового чаю.
3: Мы опять будем пить чай 5 часов?
2: Как обычно, Ватсон.
3: Ну, как скажете.
4: Ну что, мистер Шерлок Холмс, вы нашли мой бриллиант?
2: Конечно, миссис Доридейл. Вот ваш бриллиант.
4: Спасибо вам большое. А как я могу вас отблагодарить?
2: Ничего не надо, просто переспите с Ватсоном.
4: Что?
2: Я говорю, ничего не надо, миссис Доридейл.
4: А, спасибо вам. Просто я хотела переспать с Ватсоном.
2: Что?
4: Ну ничего не надо, так ничего не надо. До
2: Подождите,
4: свидания.
2: Миссис Доридейл. Миссис Доридейл. Ладно. Присаживайтесь, Ватсон. Я поздравляю вас.
3: Дело окончено.
2: Мы раскрыли это дело и нашли бриллиант.
3: Знаете, что я извлек из всей этой увлекательной истории, Холмс?
2: Что, мой дорогой друг Ватсон?
3: Я обожаю, я просто люблю Россию.
2: Это значит, что вы настоящий русский, Ватсон.
3: Но почему, Холмс?
2: Потому что вы очень любите Россию, а живете в Лондоне. Спасибо большое!
0: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Встречайте шоу «Большой страны» на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: Так. Аккуратненько, ножки поднимаем. Еще. Так.
2: Валерка, ну что делаешь?
1: Готова?
2: Готова.
1: Опа!
2: И что это за повод?
1: Годовщина.
2: Какая годовщина? Годовщина в прошлом месяце была.
1: Ну, правильно. Месяц, как ты обиделась, и получается, сегодня ровно 20 лет и один месяц, как мы с тобой познакомились.
2: И ты решил устроить мне романтический...
1: Шашлык.
2: Шашлык-то почему?
1: Ну, потому что в магазине такая акция была. Ты же так любишь свиную шею, а, Свет?
2: Ну, это я люблю, конечно, понимаю. Не, ну а почему именно здесь, на этой поляне?
1: Ну как, ну, ровно же 20 лет назад мы здесь с тобой первый раз поцеловались. А потом познакомились.
2: Я помню, еще амбрузии цвели. Слушай, у нас же было такое романтическое колесо от КамАЗа.
1: Да.
2: Мы с тобой сидели на нем, потом упали. Там дерево еще было высоченное. Ты ножичком так романтично вырезал сердечко. Написал «Валерка плюс». Мое имя и сделал 5 ошибок. Вместо Светы ты написал «Клава».
1: Свет, ну хватит это прошлое-то ворошить. Ну это же раньше здесь пустырь был, да. Никто здесь не ухаживал, а сейчас, вот, видишь, взялись, как травку ровно постригли, так, красота какая, забор поставили.
2: Да, Сатя, это ничего, что мы с тобой через забор перелезли?
1: Ничего. Он же от собак. Если бы он был от людей, на нем бы явно ток провели.
2: Точно.
1: У меня еще сюрприз. Готова?
2: Да ладно.

0: Так, я не понял, это что у нас тут, благотворительность или гольф? Вы откуда такой, это, очень-очень средний класс? Сергеич, давай, звони в охрану, пусть уберут этот мусор с поля.
1: Сейчас сделаем.
0: Так, не молодые люди, не в том вы месте решили шашлык пожарить.
2: Вы не переживайте, мы когда мясо есть начнем, мы отвернемся, чтобы вы не видели. Мы с детьми всегда так делаем. Давайте знакомиться. Валерий. А вот эта белокурая шельма в шлепках моя жена Светлана.
0: А вы что тут вообще делаете?
2: У нас годовщина.
0: Вы тут... У вас похоронен тут кто-то, что ли? Слушай, на разве землю у кладбища для гольф-клуба отжали?
1: Да? Не знаю.
0: Так, мне это все надоело. Значит, давайте так. Сейчас собирайте свои манатки, да? И проваливайте туда, к себе обратно. Ну, судя по одежде, это в 94-м.
3: Так, спокойненько. Давайте не надо, не надо. Между прочим, что это вы тут наезжаете на нас? Это общественное место. Мы прокурору жаловаться будем.
1: Ну, во-первых, прокурор уже здесь. А во-вторых, вас не смущает, что это закрытый гольф-клуб?
2: Но меня больше смущает, что вы сюда вдвоем без баб приехали.
1: Блин, жалко, я табельное дома забыл. Ладно, диалог.
2: Диалог, да. Ребят, мы, наверное, не с того начали. Может, выпьем, а?
0: А это вы так трезвые выглядите, что ли? Вон оно как, Сергеич-то бывает, да?
2: Так, послушайте, не надо, во-первых, хамить, а во-вторых, если вы нас отсюда прогоните, мы вернемся в город, и моя Света всем расскажет, что здесь потрясающее место для пикника. Сюда на майские праздники столько народу приедет, вы от людей захлебнетесь.
0: Так, Сергеич... Мне это все надоело. Давай, где там наша охрана?
1: Так мы ж под гольф-клуб 15 километров рощи вырубили. Им еще минут 40 ехать.
0: Тогда дай мне эту клюшку мою любимую для ударов по этому, как его... Ну, этот... по лицу.
1: А, моя любимая.
2: Света, звони в полицию.
3: Да, они нам помогут.
2: Нет, скажи, что я завтра не приду отмечаться.
3: Да, да, да. Вы нас пальцем не троните, потому что я вас сейчас... На телефон сниму, поняли? Ой, сейчас вот салюты все поудаляю. Память закончилась.
0: Слушай, Сергеич, надо этот закон какой-нибудь придумать, чтобы кому попало, телефоны в кредит не продавали.
1: Угу.
0: Или продавали, но хотя бы без камеры, я не знаю.
1: Сделаем.
3: Все.
0: Все?
3: Да, все нормально.
0: Так, короче, я все понял. Давайте так договоримся. Я вам сейчас даю 10 тысяч, и вы отсюда... Проваливайте.
2: А, русские за такие деньги не продаются.
0: Пятнадцать.
2: И даже за 15 более соблазнительных тысяч рублей тоже не продаются.
0: Понял, 20 тысяч.
2: Блин. Свет, это что, у нас сегодня 20 лет совместной жизни и 20 тысяч предлагают. Очень такое, знаешь, юбилейное предложение. Свет, ты меня извини. Мы согласны.
3: Нет, Валера, нет! Как ты можешь? 20 лет нашей совместной жизни! 20 лет ты меня знаешь, 20 лет я тебя знаю, это 40 лет.
0: Да 40 так 40, хорошо, вот. Берите и проваливайте отсюда.
2: Так, Света, значит, подытожим, а что мы имеем? Значит, 40 тысяч за то, чтобы мы отсюда ушли, а за то, чтобы мы никому не рассказали, что вы вдвоем незаконно отжали эту рощу еще 10
0: тысяч
2: лет. Света?
4: Все снято. Майор Шипилова, отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Будьте добры, ваши документики.
0: Да вы ничего не докажете.
4: Валерий Николаевич, вы все засняли, задокументировали?
2: Конечно, Светлана Анатольевна. И даже уже отправил в ОБЭП.
4: Подержите их пока на мушке, а я группу вызову. Алло. Ага. Да, ребят, сюда.
2: Блин, это ж надо, мясо остыло, а пистолет еще не остыл.
1: А вы, получается, табельное дома не забыли, да?
2: Получается.
0: Тогда, может, диалог?
2: Диалог.
0: Сергей.
1: Ребятушки, ну что вы в самом деле? Ну, почти в одной сфере работаем, а вы так к нам, ну, еще эту вот любовную какую-то комедию тут разыграли.
2: В смысле разыграли любовную комедию? Майор Шипилова, вы это слышали?
4: Да, лейтенант Шипилов, я вас прекрасно слышала.
2: Ну что, подытожим, и что мы умеем? Нет. Успешное завершение операции и прекрасно отметим нашу годовщину совместной жизни.
4: Я тебя люблю. Муа. В нашей жизни справиться с коррупцией может только настоящая любовь. Понятно?
5: Это были лучшие фрагменты программы «Шоу большой страны» на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях. Премьера.
1: Так, ну что, радостное событие случилось в жизни у меня недавно. Я недавно женился. Вот такая история. Да. Спасибо, очень приятно всегда. Но я недавно развелся. Здесь не надо уже хлопать, не. В ЗАГСе говорили и в горе, и в радости. У нас получилось и в январе, и в феврале, и все. И на этом один месяц медовый, один хреновый. Да, неприятная ситуация, неприятная. У меня жена пришла, говорит, я тебя больше не люблю, и ушла от меня. Я думаю, ну что это за причина, да? Я тебя 2 года уже не люблю, ничего, живем. Я... Не знаю, мне кажется, это в начале отношений пары сильно друг друга любят. В начале. Но когда они уже год сильно друг друга любят, 2 сильно друг друга, это настораживает. Уже как будто про них потом в новостях показывают, и соседи про них говорят. Вот это так ее любил, что расчленил, непонятно, если что. Надо заново сейчас вот это отношение строить, заново знакомиться. Я не умею это все. Где знакомиться сейчас? На улице не подойдешь. Я подошел на улице, мне мелочи насыпали. Я этот кофе даже не допил. Но я стою с американо с рублями, как дурак. Не знаю, сейчас еще тяжело с девушками общаться, потому что сильно все проработанные стали. Я ходил с девушкой в кафе, мы после кафе выходим, она говорит, давай я тебе половину переведу. Ну, за счет. Я говорю, ты зачем так говоришь? Ну, это неприятно. Она говорит, ну, вообще, это я пригласила тебя в кафе. Я думаю, а, ну, тогда логично. Но тогда схренали половину. Ну, ты же... Тяжело, конечно, знакомиться тяжело, все. Вот, и потому что не знаю, где знакомиться. Приложения все для знакомств поуходили. Мне посоветовали новое приложение для знакомств, говорят, но оно больше для поиска секса. Предыдущие тоже были для поиска секса, но мои версии секс не поддерживали никогда у меня. А тут новое приложение для поиска секса. У кого-нибудь есть приложение для поиска секса? Да, я там один. Ага, я... Конечно. Да. Но в приложениях для знакомств как будто раньше люди более интеллигентные были, правда. Потому что я наткнулся на девушку, у нее написано «Я ищу серьезных отношений». Я ей пишу «Привет», она пишет «Какой у тебя размер члена?» Я такой «О, серьезно». Нет, еще смотрите, ладно, когда размер спрашивают, иногда просят прислать фотографию его, но я человек скромный, у меня из всех частей тела он даже не в пятерке в очереди на фотосессию, у меня не бывает наития никакого по утрам, что я просыпаюсь и такой, какой рассвет и как стоит, а ну-ка, где мой полароид, да? Ну и как его вообще? Я подумал, у меня дома есть барная стойка. Я подумал, я встану на стул, на барную стойку поставлю цветы, чашку с кофе, типа, с добрым утром. Антураж какой. Все запросы на сайтах знакомств очень странные. Такие, ищу айтишника. Я такой, ну иди на сайт поиска специалистов. Чего к нам-то пришло, елки-палки? Мы за другим здесь все... Ну, а смотрите, лайфхак. Если есть одинокие мужчины в зале, для вас лайфхак. Девочки ищут айтишников, и они не разбираются. Я 2 раза на свидание с макбуком пришел, мне 2 раза дали. Я его даже не включал. Так даже в покере не блефуют. Но там и барышни такие были. Их, в принципе, можно было лазером по полу до дома довести. Они... Этот запрос еще. Я ищу без психологических проблем. Я такой, где? В России? Ну, ты как-то... Я недавно стол накрывал, чтобы член сфотать. Как ты думаешь, нет у меня психологических проблем? Пугает увлечение психологией, потому что очень сильно еще на детей перекидывается. Сейчас все школьники с тревожностью. Все. Весь 5-й Б сидит тревожный. Я не знаю. У меня как-то одноклассник в школу пришел, говорит, у меня вши, и мы всем классом... И у нас у всех была тревожность. А у него не было. У него не было тревожности. У родителей его не было тревожности. А у них у всех вши. Мне кажется, что из-за всех этих увлечений психологии еще очень сильно жалеют детей. Я недавно прочитал, что где-то в регионе произошла ситуация, что учительница не выпустила на уроке мальчика в туалет, и он, ну, на уроке, бедняга, обкакался. И все начали, ну, винить эту учительницу, жалеть этого мальчика. А мне вот при всем уважении, мне мальчика совершенно не жалко. Я объясню. Во-первых, я считаю, что он получил ценный урок. Будешь слушать чужое мнение, рано или поздно обоссся. Это раз. А во-вторых, я думаю, ну его так жалеют, но это сейчас так. В мое детство так не было. У меня с одноклассником была похожая ситуация. Его учительница не выпустила на уроки в туалет, и он тоже обкакался. Но он это сделал специально. Он какал и смотрел ей в глаза. Отпрашивался даже не в туалет. И она после этого хотела его выпустить, но он не уходил. Я вам больше скажу, урок закончился, мы все ушли, а он остался. Досидел до конца ее смены. И последнее, чего бы ей хотел, чтобы это в новости попало. И даже, смотрите, в новости про этого мальчика мне все равно кажется, что у него был выбор на самом деле, потому что тут все зависит от штанов. Я объясню. Смотрите, если ты обкакался в штаны, ты останешься лохом до конца школы. Но если ты встал, снял штаны, то ты уже лидер сопротивления. Сопротивление против учительского произвола. У меня все, друзья, вы кайфовый зал. Спасибо.
0: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

крутой мальчик во дворе, а крутой он потому, что у него чипсы есть. Если ребенок выйдет во двор с пакетом редиски, он всю детство будет лох, лошара. Пошел вон отсюда, лошара. Откуда я это знаю? Мне мама все детство давала редиску в пакете с собой. Да, я хочу о проблеме поговорить, ребята. Я пытаюсь своих детей приучить к здоровому питанию, и у меня ничего не получается. Потому что вреднятина побеждает. Весь мир против меня. Родители, у кого такая же проблема? Ну, вот. Слушайте, я начал разбираться, я понимаю, почему дети любят вредное. Потому что все вредное красиво выглядит, капец. Все конфеты, вспомните, в красивых оберточках, шоколадки все в блестящих упаковочках. А полезная свекла выглядит как башка, которой пакет на голову накинули и душили ее. Полезная еда еще и, кроме того, что некрасивая, она еще и дороже. Вот смотрите, во вкусной точке гамбургер стоит 57 рублей. А морковные палочки стоят 71 рубль. Культурный вопрос. Схрена ли? Тут даже нет целой моркови. Вы чё? Вредное продается круто. Круто продается. Чипсы рекламирует красивая Настя Ивлеева. А творог рекламирует бабка. Кого-то привлекает бабка. Кроме Прохора Шаляпина. Он, наверное, там в ванной с творогом сейчас лежит. Никто не продвигает овощи и фрукты. Никто. Единственный, кто продвигает овощи и фрукты, это продавцы на рынках. Они лучшие в мире маркетологи. Посмотрите просто, посмотрите. Дыня сладкая, как соседка. А? Или вот покажите вот это. Большой, мощный, сексуальный кукуруз. Сразу, да, по-другому смотришь на кукурузу. Или вот, смотрите, фантастика. Бананы зеленые, сибирские. Просто огурцы подписал. Это идеально, если вам 3 года. Огурец будешь? Не буду, а банан? Слушайте, в том, что дети не едят полезное, виноваты мы, родители, в первую очередь. Я говорю детям, надо есть овощи и фрукты. Они мне ставят видео, где я... Сухарики, покупайте! Я загнал себя в ловушку. Я просто у себя черствым хлебом, получается. И невозможно детей отучить от сладкого. Невозможно. Главный враг родителей – это Дед Мороз. Потому что он приходит с мешком конфет, просто огромный кулек конфет. И все знают, что это сахар, а сахар это наркотик. Дед Мороз, он по сути барыга. Вот смотрите, он ярко одет, его никто не может опознать. Первую дозу он приносит бесплатно. И потом дети весь год по квартире ищут эти закладки от Деда Мороза. А как дети ведут себя перед Дедом Морозом? Ну, наркоманы чистые. Дедушка, ну что сделать? Посидеть на коленках? Давай. Стать на того, наша Таня громко плачет. Ну дай, ну, дай, пожалуйста. Если бы Дед Мороз приносил овощи со стихом «На новогоднем столе пусто, подарю-ка я вам капусту». Что бы дети ему кричали? Я отсюда. Ты переодетый сосед, мы знаем. Дядя Витя, пошел вон отсюда. Подарки вспомните эти на Новый год. Просто вот такие вот кульки, там миллион конфет и один мандарин там, блин, полезный. Телепается. Он как джиган в библиотеке думает, блин, что я тут делаю вообще? Это не мое место. Дети практически не едят фрукты. А зачем? Зачем, если их можно курить? Ну вот эти вот парилки, которые с фруктовыми запахами, их запретили, и подростки их хотят еще больше. Чтобы подростки начали есть овощи и фрукты, надо запретить овощи и фрукты. И тогда мы увидим, как под окном дети в капюшонах роют землю. Вау, закладка с морковью, давай. Конечно, в ночном клубе, представляете, открываешь туалет, а там ребята укроп шинкуют. Все ноздри в укропе, блин, зеленые. А кто-то кинзу с укропом смешал и отъехал вообще. В здоровом экстазе телепается. Так надо. Да невозможно детей приучить к здоровому питанию. Они на нас смотрят, на взрослых. Мы пример, а мы не ведем здоровый образ жизни. Что мы говорим? На ночь есть вредно. Ребята, ложитесь в кроватку и крепко засыпайте, чтобы вы не слышали, как с матерью мы сожрем весь холодильник. Ночной жор есть, правильно, да? Но ночного зора...

0: завтра нет. Нет такого, что ты проснулся, на кухню заходишь, а там жена у холодильника в планке. Если она в планке стоит у холодильника, значит, она уронила тирамису из кафеля. Ее слизывает аккуратно. Не нужен никому этот ЗОЖ вообще. Уходил Макдональдс, истерика была вся. А, уходит Макдональдс! Ушел в магазин спортивной одежды Декатлон. Да похрен, вали, давай. Мы не сильно туда ходили вообще. Не хотим быть здоровыми. Полезную еду, даже полезную, жрем до отвала. Вспомните, как мы едим черешню. Мы ее едим не пока нам хватит, а пока она не кончится на планете. Запихиваем ее в себя. А арбуз как мы жрем. Кто-то ел кусочек арбуза просто? Кусочек, и все, мне хватит, я больше не буду. Нет. Каждый ест арбуз до состояния... Ё-моё, я не могу дышать, Люган. Ой, а не могу дышать, дай арбуз еще мне. Единственная причина перестать жрать арбуз – привезли дыню. Да, я такой же. Вспомните, как мы приходим покупать арбуз вообще. А? Мы приходим на рынок, говорят, небольшой, маленький арбузик, взвесьте, пожалуйста. Взвесьте. Сколько там получилось? 2 тонны. Ну, давайте. Давайте, 2. И обманываем еще себя. Сейчас куплю овощи, буду полезно питаться. Проблема в том, что овощи мало купить. Их надо еще успеть съесть, вовремя из холодильника достать. Потому что овощи пропадают, они портятся, а вредная еда никогда не портится. У кого-нибудь был такой случай? Черт, Сникерс пропал. Не успели съесть Сникерс. Никогда. А с огурцами эта фигня постоянно. Ты их кладешь в холодильник твердыми, а достаешь, они уже там поплыли, жидкие, сквозь пальцы убегают у тебя, утекают. Ты думаешь, ну что, тогда давайте огурцы сюда, а Сникерс сюда. Понесла. Мы же морковь не кладем в холодильник, мы ее туда сажаем на пожизненное. А картошка, ты покупаешь молодой картофель, кладешь его в холодильник, а достаешь оттуда уже бабкин подбородок какой-то. Из нее уже вот эти белые отростки выросли, она уже в холодильнике там держится. Обосновалась там. Тут хорошо, не вынимай меня, блин, тут огурцы капают, отлично. Что так? И мы вредное хотим всегда. Вот смотрите, мы идем в кино, и надо взять попкорн. Огромное ведро каждому. Да? А я возьму сырный, а ты карамельный сладкий, и мы будем меняться с тобой. Будем меняться. А кукуруза, она изначально полезная. А мы ее просто взяли, полили маслом и взорвали. Еще сверху полили карамелью ее. Если початку кукурузы рассказать, что мы с ним сделаем, он в афиге будет. Это как Киркорову маленькому сказать, кем он будет через 50 лет. Что он будет взорванный и сладкий. А Киркоров вообще молодец. Жрал, что хотел просто, а потом пошел к хирургу и взял, отрезал пол себя вообще. Взял просто человека и сделал себе новую жопу. Скрутил пробег. И вредная еда проникла даже туда, где ее не должно быть. Я был в больнице, и напротив кабинета гастроэнтеролога стоит аппарат с чипсами и с газировкой. Чтобы можно было дверь открыть и сказать, вот от этой фигни все, смотри. Вот, напротив тебя. Ладно, что я хочу сказать. Ребят, неправильное питание ведет к лишнему весу и к ожирению. Это очень большая, серьезная проблема. Ваша, не моя. Поэтому разбирайтесь, как хотите. Двухэтажный гамбургер пойду закажу. Всем пока. Всем морковных палочек.
1: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.
2: Партнер программы – сеть ювелирных магазинов «Диаманте».
3: На старт! Внимание! Ликвидация в ювелирных «Диаманте». Успей купить свое идеальное украшение выгодно. Увеличиваем скидки на украшения из золота и безумные скидки на серебро до 80%. Оплата в рассрочку от банков-партнеров. Скупка и обмен старых золотых украшений. Роскошь ждет тебя в «Диаманте». Срок проведения акции по 6 мая 2026 года. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +375.
4: 29-689-77-78.
1: Юмор FM. Сделано в Беларуси.

0: Вы слушаете шоу «Утро с юмором» на радио. Для детей старше 16 лет.
1: 7 часов 20 минут на часах. Так, сегодня будет жаришка, 25-27 градусов по всей стране без осадков.
2: Ага, ну вот жаришку у нас, я смотрю, выходные хорошо отметили. Я ж пошел в выходные с инспекцией по паркам, Машечка.
1: Да, рассказывайте.
2: У нас же открылся этот катальный сезон в парках. Парк Горького, парк Челюскинцев. Цены процентов
1: парк
2: на 15 подняли. Да, ну до Уга Чависа я не доехал далеко. Вот, а парк Горького, парк Челюскинцев я метнулся.
1: Так, все ли работает?
2: Ты знаешь, все работает. Все хорошо. Но есть один нюанс. Вот представь себе, это суббота была. День. Я приехал в парк Горького. Думаю, ну сейчас я как катнусь на Калипсо, понимаешь? Угу. Как поем сладкой ваты. Угу. Как будет мне хорошо. Не тут-то было. Там вот, чтоб ты понимала, вот помнишь в советские времена, ты, наверное, не помнишь, когда ливерку выгружали, очередь такая стояла гигантская, ну, за колбасой.
1: Не, не помню. Огромный. Но недавно в Минске секонд-хенд открывались, да, с какой-то молодежной одеждой. Примерно такая же, наверное,
2: вот
1: была.
2: Вот 17 раз больше у меня есть такое ощущение,
1: боже,
2: что была очередь в кассу.
1: Все соскучились.
2: Там реально, понимаешь, от памятника Горькому до кассы очередь стоит.
1: Короче, ну, вы, естественно, не стояли.
2: Ну, я думаю, ладно, сейчас посмотрю, какая очередь будет на аттракционы. Я подошел, а там на каждый аттракцион еще такая же очередь. И я так прикинул, что вот, наверное, часа полтора мне надо в одной очереди постоять, часа полтора в другой. Mm-hmm. Это мое утягивающее белье растянется к тому времени, понимаешь?
1: Да, все равно ноги распухнут.
2: Да, поэтому я как бы решил, думаю, не-не-не, не буду я этим заниматься. Поеду, думаю, на следующий день утром заеду. Утром в воскресенье.
1: Это воскресенье.
2: Да.
1: Ну,
2: я
1: понятно,
2: приехал,
1: что никому нет,
2: приехал,
1: да,
2: в парк Челюскинцев. Слушай, ага, а там красота.
1: Ага, домино.
2: Никого. Какое домино? Там тоже аттракционы. Там такую гигантскую штуку поставили, которая вверх тебя поднимает.
1: Это новенькое что-то, да?
2: Шандарах. Да-да-да-да-да-да-да-да. Очередей не было. Все замечательно. А главное, слушай, такие развлечения для людей хорошие сделали. Там ходят девочки. Знаешь, одна говорит, можно питона погладить бесплатно. Я погладил бесплатно
1: питона. Как питон, теплый или холодный?
2: Да, слушай, ну он такой приятный, знаешь, приятный на ощупь. Я думал, такая жижа будет.
1: Я тоже думаю, что они какие-то холодные и мерзкие.
2: Нет, не мерзкий, приятный, интересный питон. Потом, значит, другие стоят. Говорят, можно кролика покормить? Я говорю, давай, я кролика покормил, такая милота. Потом их собрал вместе, говорю, давайте я вам фокус покажу. Кролик в питоне.
1: Хотите?
2: Ну не, они же зажали кролика мне для фокуса.
1: Яков Маркович, вы сделали то, что обычно люди в парках не доходят до этого никогда.
2: Да куда?
1: Вы по максимуму сделали.
2: А,
1: ну и питона погладили,
2: да,
1: и фокусы, и да, ей поели.
2: Да, я тебе больше скажу. У меня еще столько времени в воскресенье осталось, что я поехал на Минское море.
1: О, мы и видели вот эти видео.
2: Тут я, конечно, пожалел. Потому что, ну, слушай, там, я не знаю, там, я тебе
1: автопарк
2: говорю, надо строить просто многоуровневый парк какой-нибудь
1: гигантский.
2: Я, знаете,
1: что думала, Яков Маркович, когда видео это посмотрел, подумала, мне надо туда съездить, посмотреть, приглядеть машину. Потому что где-где, а там я точно найду, что мне надо.
2: Согласен, Машечка. Хорошая выставка автомобилей.
0: Шоу «Утро с юмором».
3: Утро, утро с юмором.
0: Слушай на Юмор ФМ, смотри прямо сейчас на сайте humorfm.by.
2: Причем, ты знаешь, почему я пошел в эти парки вот в субботу? Я же, когда пятница, 1 мая был выходной, я выезжал из города. Я еду, а на дороге коллапс просто. Mm-hmm. Я впервые видел, что Брестская трасса на выезде из Минска просто полностью останавливалась, а потом заново начинала ехать. Ни аварии, ничего нету. Mm-hmm. Просто вот такое количество машин.
1: И вы подумали, все уехали.
2: Конечно.
1: Пойду-ка я в парк.
2: Естественно.
1: А они все уехали в парк.
2: Они все уехали по ходу туда-сюда. Вот метнулись туда-обратно и все на этом.
1: Обалдеть.
2: Ну, не знаю.
1: Ну, просто люди сошли с ума немножко от погоды и захотели сразу все, понимаете?
2: Ну, да, понимаю.
1: И там, и здесь.
2: Ну, я-то думал, что я один захотел сразу все.
1: А, но нет. Так, у нас впереди Нахи-пресс. Есть еще, конечно, новости, тем более выходные, накопилось. Звоните нам, пожалуйста, можно выиграть нашу фирменную подушку для путешествий.
2: Наш номер телефона 8-017-269-5151.
0: Юмор ФМ. О пробках.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, ситуация в Минске оценивается в 2 балла. Дороги пока свободны, крупных пробок нет.
4: Партнер программы – сайт по покупке и продаже запчастей «Бампер Бай».
0: Любая запчасть за пару кликов «Бампер Бай» решает. Юмор ФМ. Пробки. Реклама.
5: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
6: Добрый доктор.
7: Заботимся о здоровье детей с 2007 года.
6: Добрый доктор.
7: Педиатрия, детская неврология, логопедия и детский массаж.
6: Добрый доктор.
7: Работаем без выходных. Подробности на сайте dodoctor.by.
8: Частное предприятие Дичко ЭК, УНП 690-600-173. Методы лечения могут иметь противопоказания и побочные эффекты. Информация носит рекламный характер.
9: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
10: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
11: Сегодня я поняла, что танцы до утра – это мое. Но успела и завтрак приготовить, и на встречу сходить.
12: А многие думают, что в период менопаузы такой ритм невозможен.
11: Кстати, я начала пользоваться средством для интимной гигиены MyPulse.
12: Да-да, это и мой маленький секрет комфорта и уверенности.
13: В основе MyPulse – опыт Доктор Про. Сообщество врачей, которые каждый день работают с реальными женщинами. Подходит для использования в предменопаузе, во время и после менопаузы.
14: MyPulse. Новый этап, новая ты.
2: Тех, кто в Биг Арми все покупает, и лещ обожает, и волк уважает. Магазин Биг Арми. Мужская одежда и обувь для туризма, рыбалки и охоты. Доставка по всей Беларуси. Сайт bigarmy.by.

0: Вы слушаете шоу «Утро с юмором» на радио. Для детей старше 16 лет. Нахи пресс.
1: Вот так вот начинаем, да.
2: Что нет, давай.
1: Я хотела сказать половина восьмого, если вы не поняли.
2: Да мы поняли, попробуем. Это же половина восьмого.
1: Играем в Нахи пресс вместе с Денисом.
2: Дениска, доброе утро.
3: Доброе.
2: Привет. Слушай, у тебя тоже язык там немного заплетается после больших выходных?
3: А я еще их не закончил. Я на рыбалке, поэтому мне хорошо.
1: Ёлки-палки, рассказывай. Дениска.
2: Слушай, на что ловишь? Много ли словил?
1: Где сидишь, если можно говорить?
3: Лещики-подлещики. Сижу под Брестом.
1: Так.
3: Словил нормально, но у меня такая больше спортивная рыбалка. Я ловлю, отпускаю.
2: А подожди, а уху наварить? Или ты чем там питаешься? Шавухи взял? Роллтонами. Ну, недалеко ушел.
1: Слушай, а ты там один сидишь или рядом с тобой еще там сидят такие же?
3: Не, у меня такой ретрит, поэтому я один уехал подальше от всех, чтобы отдохнуть от людей.
1: Ну, вы смотрите, вот юмор ФМ-то ловит.
2: Ну.
1: Шикарно.
3: Молодец.
2: Ой, Денисочка, ретритом, понимаешь, а поржать ты все равно хочешь.
1: Ядрит Мадридом.
2: Да. Давай мы с тобой сейчас поиграем в Нахи пресс, угадаем, где правда, где фейк.
1: Ну, погнали.
3: Давайте.
1: Итальян. Итальянцы разработали кухонный смеситель, который может сварить кофе.
3: Фейк.
0: Правда.
1: ГАИ предложила штрафовать автомобилистов, если те обливают пешеходов из луж, но только если брызги достигают выше уровня колена.
3: Тоже, наверное, фейк.
0: Фейк.
1: Лебедь-кофеман терроризирует посетителей калининградского кафе.
3: Правда.
0: Правда.
1: Ревнивый голландец набил на теле своей жены имя свое 250 раз. Чтоб не забывала.
3: Пускай будет правдой.
1: Это правда. Правда. Ужас какой. На одной из белорусских заправок появился 76-й бензин. Для тех, кто очень ностальгирует.
3: К сожалению, на фейк.
1: Ну да.
0: Фейк.
1: Как будто бы все знал. Ну, только с первым ошибочкой.
2: Слушай,
1: вышло.
2: Ну смеситель, это ж понимаешь, Машечка, такое дело. Он часто подводит мужиков. То капает, там жене не нравится, понимаешь, то там.
1: Прокладочку поменять.
2: Да, да, да.
1: То,
2: да, то там не вертится в нужных направлениях. Mm-hmm. Поэтому, ну, я считаю, что Дениска, в общем, и целом.
1: Вы знаете,
2: справился.
1: Я недавно видела где-то на Wildberries, ну, где-то на маркетплейсах, есть такая насадка на смеситель наверх, да. Значит, вода течет и разными цветами переливается. Я купила. Думаю, нахрена мне эта фигня? И я ее так и не смогла установить. Дома чё? Лежит.
2: А у тебя резьбы нет, наверное.
1: Я не знаю, ничего не получилось вообще. Она и не светилась, и не накрутилась. Ага. Вообще ничего не работает.
2: Ну, я понял, Машечка.
1: Но идея прикольная.
2: Спасибо тебе за историю про разноцветную насадку на смеситель. А Денису спасибо за то, что с вами поиграл. Молодец, тебе подарок достается классный.
1: Да, пусть у тебя там хорошо ловит. Потом приезжай к нам за подарком. Тебе достается вкусный подарок от партнера нашей игры, кондитерская Мисс Кэнди. Мисс Кэнди предлагает бенто-торты, торты с индивидуальным дизайном или фото, капкейки и пирожные, уникальные тортики в баночках. Доставка и самовывоз, срочные заказы. Телефон 029-696-95-95. Инстаграм mscandy, нижнее подчеркивание, бай. Утро
0: с юмором. Шоу «Утро с юмором». Слушай на Юмор ФМ. Смотри прямо сейчас на сайте humorfm.by. Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет. «Однажды в кабинете мэра».
4: Да. Азамат Ахирович, можно? Зинаида Павловна, да, еще раз хочу сказать. Да, я представитель вашего банка. На вашей карте я замечена подозрительная активность.
5: Азамат Ахирович, вы что, здесь людей обманываете, что ли?
4: Саша, твою мать, я 10 лет мэр. Ты что, такое понял, что ли? Не пойму.
5: Да, в общем, замечена подозрительная активность на вашей карте. И мы сейчас все устраним. Будьте добры, пожалуйста, пришлите мне свои сисы.
4: Азамат Ахирович, что вы делаете?
5: У меня денег полно, нахрен мне ее деньги. Так хоть сисы посмотрим.
4: Положите трубку, я вас прошу.
5: Ну все, она бросила. Ну ты что, блин, кайф мне весь испортил, ё-моё. Мне чем еще заниматься, сидеть, не пойму, Саша. Приперся, блин, опять начинаешь мне тут пропихивать свою работу. Я все в городе сделал. Ну, цветет и пахнет город у нас. Смотри, ну, что там, царят улыбки и бессмертие. Город хотят переименовать в мега-рай, правильно? Но просто рай уже не подходит.
4: Да. А может, вы сами спросите, Азамат Ахирович?
5: У кого?
4: У жителей нашего города. Вы же с ними не общаетесь уже 2 года.
5: Ты видел вообще жителей нашего города?
4: Я-то видел.
5: Как с ними общаться? Они к авокадо на «вы» обращаются. Ты что, хочешь, чтобы я с ними... О чем мне с ними разговаривать?
4: Азамат Ахирович, вы должны выйти к людям. Выйдите просто, скажете, что в городе деньги есть, скоро всем все выплатят. Поулыбайтесь, анекдот расскажете, и все будет хорошо.
5: Анекдот?
4: Анекдот расскажете, все, и нормально все будет. Анекдот.
5: Просто людям выйти с анекдот?
4: Вы же знаете, что такое анекдот, Азамат Ахирович?
5: Конечно.
4: Ну, вот и все. Что? Анекдот.
5: Я знаю, что такое анекдот.
4: Что такое анекдот?
5: Ну, да, что?
4: Ну, что?
5: Это... Ну, вот это вот майнинговая тема с блокчейнами, с NFT, анекдот.
4: О, понятно.
5: Ну, спроси другого, и теть твою мать, стоишь тут, Марья Ивановна, ты видишь, я не готов. Спроси другого тогда.
4: Значит, анекдоты – это короткая, выдуманная, смешная история, Азамат Ахирович. Ну, вот, например, анекдот про Чапаева. Чапаев упал из окна, но чудом зацепился. На утро чудо опухло.
5: Ну и в чем прикол?
4: В смысле, ну, чудо – это писька.
5: Саша, понятно, что для тебя чудо – это писька. Конечно... Для всех превратить воду в вино – это чудо. А для тебя, для Сашечки нашего, это чудо – это писька, да? Я и так три года выхожу к людям, вот эту письку только и показывал. Ты чё, блин, гонишь? Чтобы я вышел и сказал, что это чудо? Больной, что ли? Не подходит по ситуации. Ты чё? Это как Иванушек на похороны пригласить. Ты чё? Давай нормальный анекдот какой-нибудь, раз уж решили с анекдотом выходить.
4: Но есть другой про Чапаева, смотрите.
5: Что, ты заладил с этим Чапаевым? Он когда был вообще этот Чапаев? Поновей, нет людей, что ли? Про Клаву Коку, расскажи мне анекдот. Про Клаву Коку. Хрен с ним, про Эминема тоже недавно он был. Че ты мне? Про Эминема скажи, что он зацепился чудом, твою мать. Все, получился анекдот. Так ты мне его Чапаева, блин, припоминаешь?
4: Ты чего вы зацепились за это чудо?
5: Это Чапаев зацепился за это чудо, а не я. Чапаев, Чапаев. Скажут, какого хрена вы про Чапаева рассказываете нам? Че я им скажу? Ну, скажу, типа, меня давно не было, и Чапаев давно был, типа того, да?
4: Ну, можно и так.
5: Ну, давай.
4: Значит, анекдот про Чапаева. Чапаев выстрелил вслепую. Слепая упала навзничь.
5: Сам с этой распоследней парашей выходи к людям, понял? Мне же хоть какая-то реакция нужна от людей, понимаешь? Не так, чтобы просто ветер было слышно. Хотя бы чуть-чуть. Я же не говорю, чтобы они прям так... Не так мне надо, Саш. Мне хотя бы вот. Понимаешь? Разницу чувствуешь? Я тебе объясняю, нахрен ты не разбираешься в анекдотах. Наверное, позвонить Катерине. Катерина!
6: Да?
5: Что делаешь?
6: В косынку играю.
5: Ты что, кошка в косынку играешь? Не знаю, вон, открой компьютер, поиграй, там игр полно. В косынку, например. Это просто, и то, это просто средний прикол. Видишь, какая реакция уже? Зайди ко мне, Кать.
6: Вызывали?
5: Ох ты, етить твою мать, Катерина. Слушай, ты либо помаду смени, либо прекращай бомжей в раны целовать. Карась – это же еда, Катя, а не пример для подражания. Ладно. Анекдот нужен. Знаешь анекдоты?
6: Да, но только я должна предупредить, у меня специфическое чувство юмора.
5: Как у природы, которая твою талию проектировала? Ну, давай.
6: Ну, слушайте. Один мужик другому говорит: а ты знаешь, что голуби после секса умирают? А тот говорит: серьезно? А он говорит: да, я одного чпокнул, и тот умер.

0: Катерина, кто придумал этот анекдот? Он задержан? Другой давай какой-нибудь.
1: Прям другой, да?
0: Совершенно!
1: Ну хорошо, тогда слушайте. Парень тёлку дрючит.
2: Так, парень тёлку дрючит. Так, ну типа все свои. Ну...
1: Да, и тут заходит мать тёлки.
2: Заходит мать тёлки. Так, саспенс, ага.
1: И говорит... Муууу.
0: Катя, ты меня еще пол-анекдота заставила рассказать вместе с тобой. Ты что, больная, что ли, совсем? Нет? Ты когда не на работе, ты кто? Барыга дьявола? Ты что? Это что за анекдоты вообще?
2: Помощнички нахрен. Олега надо звать. Не стыдно? Олега зову. Олег разбирается в юморе. Иначе почему он такой? Олег, отпусти голубя. Ты что, ему анекдот рассказала? Иди сюда.
3: Здорово всем! Кому что с Таиланда привезти?
2: Ничего, Олег, ты 3 года назад уже приехал. Уже поздно это спрашивать.
3: Ну, ладно, как хотите. Магнитиков вам привезу.
2: Да не привезешь. Короче, похрен, мне ром и шаровары. Короче, смотри. Анекдот знаешь?
3: Знаю. Вот недавно рассказали, очень смешной.
2: Ну, давай.
3: Короче, попали как-то на необитаемый остров американец, француз и русский. И русский, короче, говорит...
2: Подожди, а дальше что?
3: Все. Не смешно?
2: Ну нет.
3: Блин, обманули.
2: Ладно, слушайте мой анекдот, короче. Попали как-то на необитаемый остров Олег, Сашка и Катерина. Нашли волшебную лампу, труд, а джин не выходит. Знаете почему?
4: Почему?
2: Чудом зацепился, Саш. Чпокнули его там и умер он.
0: И все, Олег!
4: Смейся, Олег. Че, это смешно же.
2: Пошли нахрен отсюда, все.
5: Однажды в России. Слушайте на Юмор-ФМ. Смотрите на телеканале ТНТ International. Юмор-ФМ. Сделано в Беларуси.

0: Вы слушаете шоу «Утро с юмором» на радио. Для детей старше 16 лет. Семейный чат.
1: Ох, сейчас я вам темку задам на семейный
2: да
1: час.
2: Я, ну, чат, ну, ну, давай, давай,
1: смотрите,
2: готово.
1: Вы, значит, все выходные ездили по паркам, там,
2: балдел.
1: А я уехала вообще из города к себе туда, на Лепель, вы знаете.
2: А, да, на озеро
1: на свое любимое озеро.
2: Сверзно?
1: Сверзно, да. Ага. Открывать сезон. Ну и, естественно, это первый глобальный выезд после зимы. Ага. То есть мы все с собой забрали на зиму, а сейчас все назад привезли.
2: Ага.
1: Ну, естественно, там шашлыки, все вот это надо распаковывать. Боже мой, что там началось? Сначала надо было помыть казан.
2: Так.
1: Вот. Мало того, что я его так в конце сезона мыла, но это вообще ничего не работает. Так. Все равно его заново нужно мыть. Угу. После казана вот эти все решетки, знаете?
2: Надо помыть.
1: А они же на них вот это все налипает годами уже.
2: А что там мыть? Песок за сандаль, ну вот так вот.
1: Знаете, как
2: потом обожгла.
1: Прокаливают.
2: Конечно.
1: И все.
2: И с канцерогенами ешь свежее мясо.
1: В общем, потом, ну, короче, шампуры помыть. Это все ужас какой-то. Мы полдня только все мыли.
2: Ага.
1: Я подумала, господи.
2: Два озера рядом, да?
1: Как же я все-таки ненавижу все мыть. Особенно вот эти вот вещи, да?
2: Так.
1: После зимы. Поэтому я хочу предложить тему. Что вы ненавидите мыть?
2: А, ну, может, вот прям так, коротко.
1: А потом мне, кстати, еще и Глашу пришлось помыть. Ну, понимаете?
2: Ну, конечно, она
1: же там вся. А что такое помыть собаку? Ее только час промочить? А потом еще и помыть?
2: А ты ей купи такие бомбочки для ванны, чтобы она офигевала, когда кидаешь.
1: Она и так офигевает, когда моется. Яков Маркович, у нее стресс. Вы чего?
2: У собаки стресс от мытья.
1: Да, они не любят. Ну, моя не любит.
2: Странная собака. Мне казалось, что собаки вот лужу, да, и она туда с удовольствием запрыгнет.
1: Ну, не все.
2: Я понял.
1: Вот, поэтому, что вы ненавидите мыть?
2: Ну, я, например, терпеть не могу мыть эту чеснокодавилку. Знаешь, когда чеснок так вот выдавил, да, а там вот остается, и ты потом каждую вот эту дюбочку должен там зубочистить.
1: Чисткой.
2: Да, вот это... А,
1: ужас какой.
2: И дуршлаг не люблю мыть. Потому что вода не набирается, как его мыть.
1: Ну вот. Поэтому я предлагаю такую вот нестандартную, можно сказать, тему.
2: Хорошо.
1: Пожалуйте, понойте нам, что вы ненавидите мыть.
2: Давайте, значит, ныть нам можно. Ныть, промыть нам можно в Вайбер и в Телеграм. Номер 42937, код оператора 029. Пожалуйста, туда пишите.
1: Мы будем читать ваше сообщение уже скоро и вручать подарки. Сегодня это фирменная подушка для путешествий.
0: Юмор FM. О пробках.
1: Сервиса Яндекс.Карты ситуация в Минске оценивается в 4 балла. Местами уже есть затруднения. На МКАДе пробка от Франциска с Кариной до улицы Дачной. Далее на Денисовской Иванеева от Мельничного переулка до второго велосипедного. На Московской сложности от Могилевской до Независимости. И на проспекте Дзержинского от МКАД до Есенина.
0: Партнер программы компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Более 200 тысяч шин в наличии. Индивидуальный подход и всегда выгодные цены. Шины. Покупайте в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Юмор FM. Пробки. Чтобы жить дольше... Нужно смеяться больше, но только после рекламы на Юмор-ФМ.

0: Возвращаем баллы спасибо на Сберкарту.
1: Кухни Сан-Мари. Казалось бы, обычные мебельщики. Но то, что они провернули на рынке, иначе как дерзким обвалом цен, не назовешь. Только до 25 мая кухню от 150 рублей в месяц в рассрочку от банков-партнеров. Бытовая техника и мойка в подарок. Телефон 029-609-41-15. Сайт Сан-Мари-Бай. Минск.
2: Пора огня и мяса. С 29 апреля по 12 мая. Крыло цыпленка в маринаде всего 9,99 за килограмм. Уголь древесный Про-гриль 2,5 килограмма всего 7,99.
3: Соседи всегда выгодно зайти.
2: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
4: Компания «Агрофильтр» предлагает масляные, гидравлические и топливные фильтры для тяжелой, дорожной, строительной и сельскохозяйственной техники. Высокое качество, доступные цены, безупречная репутация. «Агрофильтр» – чистая работа. Телефон 7283, сайт «Агрофильтр.бай».
5: 9 и 10 мая в историко-культурном комплексе «Линия Сталина», Минский район, празднуем День Победы. Вас ждет насыщенная программа, масштабные военно-исторические реконструкции и катание на танке. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка». Билеты на сайте «Линии Сталина».
6: Выезжай на смартфоне. 25 лет на связи. Нам 25, а подарки вам. Покупайте любую технику в салонах на связи, портатив или в интернет-магазинах до 21 июня 2026 года. Получайте игровые коды и выигрывайте денежные призы до 25 тысяч рублей и электромобиль Mazda EZ6. Срок игры с 22 апреля по 31 августа 2026 года. Телефон 444. Подробности nsv@igra.by.
7: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
8: Юмор FM. Радуйся жизни.

0: Вы слушаете шоу «Утро с юмором» на радио. Для детей старше 16 лет. Семейный чат.
1: 7.51 уже на часах. Семейный чат в разгаре. Мы сегодня вас спрашиваем, что вы ненавидите мыть.
2: Ну вот Пашка говорит, белую подошву в кроссовках. Я о нее все меланиновые губки жены переломал. Чур просто вообще.
1: Но с меланиновой губкой работаете. Он реально отмывает.
2: Ну не знаю.
1: Губки хватает на одни кроссовки.
2: Я тоже, я не могу понять, вот как это, вот привести ее обратно. Ее либо после каждой ходьбы надо протирать, тогда она будет оставаться белой, а у тебя же руки обычно не доходят. Либо потом просто закидываешь эту
1: стиралку,
2: да, и тогда нормально. Да.
1: Так, терку, вот Юра пишет, терку ненавижу мыть, все руки вечно поцарапаешь, и особенно вот эта сторона, где самая мелкая терка, знаете?
2: Да.
1: Я, кстати, не знаю, кто ей пользуется, я никогда там не тру.
2: Слушай, ну терку мне... Нет, а дранички? Дранички
1: не,
2: на
1: нее? Ну какие? Я
2: ну
1: вообще...
2: Как?
1: Это нет.
2: Обязательно рукой, чтобы ни в коем случае не на вот этой вот твоей планетарном миксере.
1: Планетарный миксер — это не то, я
2: В нем души нет, Машечка. Вот во всех этих блендерах ваших все не то.
1: В нем есть цена высокая.
2: Вот, да, смотри, Ленка говорит, краны. Вот знаешь, такие краны, которые блестящие. Да, говорит, это бесполезно. Я помыл и толку. Вечером муж зубы почистил, опять все в пятнах. Ну вот все, Леночка.
1: Надо матовые покупать.
2: Да?
1: Да.
2: Так, а у меня под золото стоят краны такие очень красивые.
1: И что, нету там потеков у вас?
2: Я не знаю, у меня задача у Сарочки каждый день мыть до утра и после утра. Ну, когда я зубы уже почистил.
1: Она моет или вы моете?
2: Она, конечно. А зачем мне жена по-другому?
1: Понятно. Так, Лена пишет. Ненавижу мыть лоточки с холодильника. Одни длинные не лезут по длине в раковину. Ага. Пока один вымыл, весь с ног до головы мокрый. А-а-а. Вторые нижние большие, знаете, выдвигаются,
2: да,
1: которые, они тоже не лезут. Угу. Пока все это помоешь, начинаешь ненавидеть всю молочную продукцию. Потому что от молочки там
2: срезано. Вообще холодильник мыть, это то еще занятие.
1: Мне кажется, надо людям доплачивать, вот когда мы женам.
2: Слушай, надо сделать услугу мытье холодильников. Знаешь, ну ты же машину свою на мойку отдаешь, да? Тебе там делают красиво. Представляешь, Машечка, детейлинг холодильника. Сначала приезжают ребята, которые изнутри все съедают.
1: Да.
2: Ну, включая заморозку. А потом уже только начинают его мыть. Вот.
1: Паром горячим отпаривают.
2: Очень красиво будет.
1: Да.
2: Ну, по-моему,
1: супер.
2: Здорово.
1: Полируют потом обязательно.
2: Андрюха говорит, экран в машине. Вот я его протираю, и тут же пальцами,
1: А, вот эти ваши экраны, которые сенсорные все.
2: Да, вот я тоже не люблю его мыть, но я его, честно говоря, у меня такая тряпочка есть специальная. Я вот так вот протер.
1: Это, понимаешь? Которая вот прям для экрана специальная. Умная тряпочка.
2: Да, офигенно. Все, она так вытирает. Потом завожу машину, панелька вверх поднимается, а там такой слой еще пальцев.
1: Нам эту тряпочку надо, чтобы краны протирать.
2: Да, куда, сюда?
1: Ну, вот кто жалуется, что краны.
2: Да, вот краны
1: она
2: тоже
1: поможет.
2: Ей хорошо поможет, да.
1: Так, ну почему-то вот у нас очень много сообщений, не люблю мыть деда. Прям несколько.
2: Я понял.
1: Давайте сразу деда отставим в сторону, он уже помытый.
2: Вот Юрка жену моет, говорит, не люблю мыть длинные волосы жены.
1: О, это, кстати, проблема.
2: Да?
1: Да, это очень сложно. Во-первых, это много шампуня, это долгий процесс. Потом же масочку нанести.
2: Какую масочку?
1: Ну, чтобы были красивые волосы.
2: А, я думаю, чтобы она не кусалась.
1: Это сложно мыть длинные волосы, я понимаю.
2: Ладно, ну что, давайте продолжим наш семейный чат. Сегодня мы вас спрашиваем, что вы ненавидите мыть? Напишите нам об этом, пожалуйста. Можно в Viber, можно в Telegram. 42937, код оператора 029.
1: Победитель, напомню, получит нашу фирменную подушку для путешествий.
0: Шоу «Утро с юмором». Слушай на Юмор-ФМ. Смотри прямо сейчас на сайте humorfm.by. Юмор-ФМ представляет. Стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
3: Привет, всем привет! Как настроение? Хорошо. Так, да, привет, меня зовут Майло, я англичанин, и я недавно пришел к выводу, что Россия — это не страна для иностранцев. Я вам объясню, я на прошлой неделе увидел таблицу на вокзале, на которой было написано «Внимание» на русском, а ниже «Attention» на английском, а ниже просто вся таблица на русском. Ну это что такое, ребята? Очень странный подход, да? Вот русские — «Внимание», вам сообщение. Иностранцы — «Просто внимание». Вы в России находитесь, это довольно опасно. Лучше по сторонам посмотреть. Хотя, разумеется, вот здесь довольно опасно же, да? Вот, вот. Поэтому я понял, наверное, у вас вот такие вот другие отношения к алкоголю. Мы недавно были в баре с русскими друзьями, мы пили. Кто-то привел свою девушку, англичанку, которая вообще по-русски не понимает. И мы заказали водку, она спрашивает, что вы заказали. Мы говорим ей водку, и она говорит, о, с каким вкусом? И у меня удалось просто посмотреть, как у этих всех русских пацанов наступил какой-то инсульт с лицом тебя. В смысле, с каким вкусом? Со вкусом страдания. Вот. Она не поняла прикол. Потому что, соответственно, да, у вас тоже другие отношения к алкоголикам. Я какое-то время жил в доме в Москве, где у нас был подъездный алкаш. Подъездный алкаш. Объясните это вот европейцу, да? И другие люди в моем доме относились к этому как будто совсем нормально. Типа, не, Майл, ты не понял? Короче, вот в каждом доме все, все на месте, как и должно быть. Вот есть управляющий, который управляется, уборщица, которая убирается, и вот алкаш, который валяется на лестнице. Все абсолютно на месте. Я вот переступал этого чувака на лестнице каждый день. После 6 месяцев этого я вообще узнал, что у него там была квартира. А он на лестнице спит. Это что такое? Ему по кайфу, что ли? Или, ну я понял, наверное, он просто приходит домой в полное говно, да? Вот, смотрит на эту лестницу, как бы на Эверест, и думает, нет, сегодня не получится подняться. Уже темнеет. Давай я сделаю себе здесь сейчас вот базовый лагерь. Просплю чуть-чуть, посмотрю, как я буду себя чувствовать утром.
0: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл. Сделано в Беларуси.

0: Белоруссии в 8 утра.
1: Начало часа представляет сеть салонов товаров для сна «Вегас».
2: Не откладывайте комфортный сон на потом. Покупайте матрасы и кровати «Вегас» в кредит от банка-партнера на 3 года с фиксированной ставкой 4% годовых. Подробности по телефону А1-127-45 и на «Вегас.бай».
3: Маша Непорядкина и замдиректора по несложным вопросам Яков Маркович Нахимович. Утро, утро с юмором. Шоу «Утро с юмором». Для детей старше 16 лет. Слушай на Юмор ФМ. Смотри прямо сейчас на сайте humorfm.by.
4: 8.01 уже на часах, Мудбанк совсем-совсем скоро, круглосумма сегодня лежит 700 рублей.
5: Ну смотрите, давайте сегодня 700 рублей, пусть выиграет тот, кто родился в октябре.
4: Пускай, Яков Маркович.
5: Пускай, значит, октябрьский, прошу, звоните. Наш городской номер телефона 8017-269-5151.
3: Новости на Юмор-ФМ.
6: Здравствуйте, я Олег Коробец. Сейчас расскажу о том, что в Беларуси готовят меры дополнительной поддержки молодых ученых, а этот май будет теплее обычного. Белорусское ПВО практически ежедневно фиксирует нарушение госграницы в воздушном пространстве. Об этом в эфире телеканала СТВ сообщил командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Беларуси Андрей Лукьянович. По его словам, ситуация в первую очередь связана со сложным географическим положением Беларуси, потому что она имеет выступы как на территории Украины, так и на территории Российской Федерации, на юге и на востоке. Поэтому бывает, что беспилотные летательные аппараты отклоняются от маршрутов, которые пролегают мимо границ республики и нарушают воздушное пространство страны. Лукьянович добавил, что на маршруты полетов беспилотников, которые нарушают границу в воздухе, влияют средства радиоэлектронной борьбы. Лукьянович заверил, если дрон угрожает критически важным объектам в Беларуси, ПВО его уничтожает. К другим новостям. В Беларуси готовят меры дополнительной поддержки молодых исследователей. Об этом рассказал председатель Президиума Национальной Академии Наук Владимир Караник, сообщает Белта. В частности, обсуждается вопрос выплат за то, что кандидат защитился после аспирантуры в установленные сроки. Также обсуждается уровень поддержки руководителей. По словам Караника, все эти наработки в ближайшее время лягут в основу нормативно-правовых актов уровня правительства и главы государства. Он выделил три наиболее активных направления. Это академическая наука, которая готовит кадры высшей квалификации, отраслевая наука, в первую очередь Минздрав и Минпром, и вузовская наука. Синоптик Дмитрий Рябов в эфире телеканала ОНТ дал прогноз погоды на этот месяц. В целом май обещает быть теплее обычного, превышение нормы составит 1-2 градуса. А привычные показатели мая – это плюс 12 на северо-западе страны до 14 тепла на юге Беларуси. Однако, по словам Рябова, не обойдется и без сюрпризов. Например, возможно ощутимое понижение температуры, которое продлится около недели. Кроме того, возможны туманы, грозы, сильный ветер, град и дожди. А в этом месяце ожидается от 11 до 14 дождливых дней, хотя солнечных тоже хватит. В сумме наберется 250 часов солнечного света.
3: Про бизнес.
6: Удачный май только в Миле. Все для стройки, ремонта, сада и отдыха со скидкой до 80%. Еще больше товаров на mila.by. Справки по телефону 7741. Партнер выпуска новостей – компания «Автосеть». Шины и диски.
7: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть».
3: Юмор ФМ. Погода.
6: По информации сайта «Погода.бай», сегодня, 4 мая, на всей территории Беларуси небольшая облачность и без осадков. В Бресте, Гомеле и Гродно до 26 с плюсом, а в Витебске и Могилеве 27 выше нуля. В Минске 26 градусов тепла, осадки не ожидаются.
8: Партнер прогноза погоды – поставщик кровельных и фасадных материалов «Дёке Запад».
9: О, привет!
0: Молодец, сосед. Вижу, стройку начал. Кровлю выбрал.
9: Конечно, черепица только Дёке.
0: Серьезно? А водостоки какие берешь?
9: Выбираю Дёке. Надежнее.
0: Понятно. А фасад?
9: Сайдинг будет тоже Дёке.
0: Но ты разогнался. И лестницу на чердак.
9: А как же? Я ставлю Дёке. Дёке. Мой выбор для кровли и фасада. Все для строительства дома на сайте dc.by.
10: Слушайте радио Юмор ФМ и с помощью бесплатного радиоплеера. Заходите на сайт radioplayer.by или скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Слушайте Юмор ФМ в радиоплеере и радуйтесь жизни.

0: Юмор ФМ представляет шоу «Утро с юмором» на радио. Для детей старше 16 лет. Мудбанк.
1: 8.08 на часах. Мудбанк у нас в эфире. Да, 700 рублей пока лежит. Возможно, достанется Сереге.
2: Серег, доброе утро.
3: Добрейшего утречка.
1: Привет.
2: Слушай, у тебя супруга, когда вот с тобой какой-нибудь кафе, ресторан пришла, она пиццу Маргариту сначала фотографирует, потом ест? Или уже сразу закидывает? У нее есть такая фотография?
3: Не, фото нам не нужны.
1: Ой, это хорошо очень. А то знаете, как бывает, вечно накроет стол женщина, ну, жалуются парни обычно. Никто не возьмет никакой еды, пока она все не сфотографирует.

0: Зайчка,
1: а, Екатерина, с наступающим.
2: С наступающим.
1: А есть у вас, может быть, какая-то водка?
2: Сейчас...
0: Что, мы 2 месяца назад сказали, что в гости приедем. Ты не могла стол накрыть, что ли?
2: Почему? Вот, все накрыто. Можете уже садиться, пожалуйста.
1: А вы когда планируете на мой вопрос ответить?
0: В смысле? Стол накрыт. Вот это чего такое? А где оливьешечка? Где под шубой? Где эти баклажаны и рулетики, закрученные желательно с чесночным соусом? Где соленья? Чего у вас не воняет ничего? Чего у вас праздником не воняет-то?
1: Ну и до сих пор ноль информации по водке.
3: Мать! А? Да ты что не сказала, что с тобой еще 3 ладьи викингов приедет, а?
0: Где?
3: Да нигде, это образно, я говорю. Молодежь так не празднует. Понимаешь, зачем столько еды? Чтобы она за ночь потом в бетонное хрючево превратилась. Зачем?
2: Да, вот поэтому у нас для вас тарталетки с творожным сыром, салатик легкий с бальзамическим уксусом и нарезочка вкусных сыров.
3: Класс.
0: Это что за гейский завтрак такой? Это Новый год, ребята, вы чё? Тут такой столяка должен быть, чтоб еды было от стенки до стенки. Чтобы так салаты чередовались одинаковые, а один салат на телевизоре стоял, потому что не поместился. А на подлокотнике на диване должен этот хлебница с хлебом стоять, вот так салфеткой накрытая. А во главе стола ананас. Да, не по сезону, но экзотика идти, вашу мать! И курицу жирную вот так, чтоб ломали, чтобы вот так жир аж под мышки тек. А ты что сделала, Катя? Нифига ты ничего не сделала, Катя! Ты даже не задолбанная!
1: Почему никто не отвечает на мои вопросы?
3: Да, Батя! Все, не будет водки. Нет, стой. Будут коктейли. Коктейли, м?
0: Сядь.
3: Вон, смотри, апероль шприц, значит, шампанское, ликер содовый. Сладенький, вкусненький. На, попробуй.
1: Ну, что это, ну-ка...
3: Катя,
1: это...
3: попробуй.
1: Ну, детский сад. 3-й класс, 2-я четверть. Ни хрена себе.
3: Да.
1: Как после 7-й стопки водки.
3: Ну вот.
1: Ого!
3: Вот он.
1: Вы что?
0: До сих пор елку не нарядили. Ну вы вообще в своем уме. Новый год уже скоро, ну.
2: Мы просто считаем, что елочка, она и сама по себе красивая.
3: Ну да.
0: Ну по твоим меркам, Катя, тогда и ты красивая. А елка должна быть с игрушками, с гирляндами.
3: Мать, с какими игрушками, а? Ну вот с какими игрушками? Вот с этими ты... Ой, смотрите, это что? Белочка. А это что, смотрите, это шишечка. Ой. Чтоб ты ходила по квартире такая, я не понимаю, я дома или в лесу? Вот так? Белка на этой прищепке. Не надо, мать, превращать елку в эту, извини меня, свою карнавальную проститутку. Не
1: так.
3: Надо.
1: Семейство, давайте-ка сегодня не ругаться. Давайте вы мне лучше точные пропорции апирольки на ведро напишите, и я буду спокоен за праздник.
0: Так, все, Миша. Команда СОС. Значит так, быстро шурую магазин за новогодними продуктами. А я на кухню сильно все резать. И, кстати, на обратном пути в садик залезть, там игрушки новогодних натырь. Елка у нее красивая! Так, быстро поставьте мне «Иронию судьбы» или «С легким паром», чтоб на фонечке я вот так работала.
2: А может, давайте. Мы не будем в этом году «Иронию судьбы» включать?
0: Как?
2: Просто реально, ну, старый же прям фильм. Даже уже страны нет, в которой это все приключилось.
0: В смысле, мы не будем смотреть фильмы Эльдара Александровича Рязанова?
2: Ну, объективно, это очень странный фильм. Ни Ипполит, ни Лукашин, ни красавцы. У Ипполита вообще «Жигули», ну как вот сейчас на это смотреть? Весь фильм просто какая-то череда забавных вот совпадений, и там еще вкрапления, какие-то песни под гитару. И то, казалось бы, даже самое танцевальное, если у вас нету тети, ну, не сильно танцевальное.
0: Это, считай, я тебе сейчас нос сломала. Вы че? Миша, отбой игрушки. Сейчас я Катиными ушами елку наряжу. А из кишок ее гирлянду сделаю. Ты че? Вообще оборзела, что ли? Это Новый год, это...

0: праздник, а у вас ни еды, ни елка не наряженная. Ни до праздник, ни до жизнь. Полупраздник, полужизнь.
1: Оленька, ну что ты, давай, пасть свою закрой тоже, ну. Как душнило, ну честное слово. Ну вот хотят вот так вот дети отмечать, ну пусть отмечают. Основы же соблюдены. Мы с тобой же тоже не каждый год холедуем, правильно? Надо быть гибким. Я вот считаю, что водка, она... фу. А вот Аперолькин, а мой друг теперь, он очень вкусный.
2: Нормально тебя, батя, три коктейля перепросил.
1: А ты это тоже. Мать, слушать надо.
0: Да.
1: Иронию судьбы надо смотреть.
0: Обязательно.
1: Потому что там у Наденьки... Ну такая задница.
0: Миша.
1: Так, мать, я походу перебрал. Давай-ка в этом году клизма до салютов. Пошли.
0: Давай, иди.
3: Однажды в России. Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.
4: Партнер программы – сеть ювелирных магазинов «7 карат».
5: Ой, какая прелесть! И кольцо, и сережки, а браслет какой! Не могу выбрать.
6: А зачем выбирать? Любимой все лучшее. «7 карат» на ликвидации. Большие скидки на украшения из золота и ликвидация серебра со скидками до 80%. Украшения, которые вы заслуживаете. Выгодно. «7 карат». Срок проведения акции 6 мая 2026. Подробности на сайте «7карат.бай» или по телефону +7 529 689 77 78.
3: Юмор FM. Сделано в Беларуси.

0: Шейди-шоу «Утро с юмором» на радио. Для детей старше 16 лет.
1: 9 часов 21 минута уже в стране, и особо приятно сегодня говорить о погоде, конечно. Плюс 25, плюс 27 по всей стране без осадков.
2: Замечательно. Шикарно. Давай еще о чем-нибудь поговорим приятном.
1: Ну, давайте про деньги, Яков Маркович, поговорим, точнее, про сейфы, то место, где они обычно обитают. Значит, в Германии мужчина купил себе сейф. Через интернет, подержанный, какой-то там за 15 евро буквально. И в итоге нашел в нем тайное отделение, где прятался слиток золота стоимостью 32 тысячи.
2: Мама дорогая, 32 тысячи долларов.
1: Да.
2: Слиток золота.
1: Да, да, такое было какое-то потайное место, его сразу не увидишь, да, а потом он решил там как-то
2: мужик
1: разобрать.
2: Мужик обрадовался, сдал этот слиток и купил себе уже нормальный сейф.
1: Мужик обрадовался, сообщил об этом в полицию. Ага. Сотрудники связались с продавцом и выяснили, что этот сейф продавал его отец, который вообще забыл про тайник. Ну, видно, старенький уже дед,
2: Подожди, ну сейф тебе продали золотом, значит, золото твое.
1: Получается, да, но все равно это нужно как-то судебным образом доказать.
2: Но.
1: И мужчина, который купил сейф, не стал ждать судебных разбирательств, отдал этот слиток тому, кто продавался.
2: Не верит мужик в немецкое правосудие, да?
1: А он просто не хотел, мне кажется, судебным этими делами иметь дело.
2: Зря, я бы судился. Ей-богу, я бы судился.
1: Ну, за слиток золота, конечно.
2: Ну, так отсюда, тут что продал, то мое. Вот у меня другой вопрос. А какой смысл делать в сейфе тайник? Ну, вот если сейф сопрут, его же сопрут вместе с тайником, получается, правильно?
1: Так, да.
2: Это какая-то глупость глупая. Тайники надо делать в других местах, понимаешь?
1: Ну,
2: в морозилке, например. Смотри, в морозилке делать тайник очень удобно. Ты вот в морозилку закинул, да, и непонятно, что это, бифштекс или котлета из долларов какая-то. Да, ну там особенно, когда там не размораживал уже года два. И отлично все работает.
1: Хорошо, а если тебе срочно понадобятся деньги, вот ты как-то их вытащишь, они замороженные, непонятно.
2: Достаешь в микроволновку, режим разморозка, 40 минут и готово, быстрее, чем в банке заказывать. Я тебе говорю.
1: Не-не-не, подождите, Яков Маркович, там же вот эти всякие защитные ленточки, не дай бог искрить начнет, повредятся.
2: Не начнет. Я такие доллары, Машечка, размораживаю, которые не искрят. А уже потом реставраторы вставляют туда вот эти защитные ленточки, все как положено. Не отличишь от настоящих. Ну, короче, вот такие доллары получают. Ни одной плесени нету. Все как новенькие, уголочки не завернуты.
1: Ни одной плесени и ни одной ленты защитной.
2: Это пока.
0: Шоу «Утро с юмором». Слушай на Юмор ФМ. Смотри прямо сейчас на сайте humorfm.by.
2: Вот у вас, у женщин, есть такое свойство, вот с гнильцой все, вот цепляетесь вечно к мелочам. Вот лента, вот что тебе надо, эта лента?
1: Мелочи, блин, в доллар, это не настоящий
2: доллар.
1: Главное,
2: что пинджачок шершавый у Франклина, все, настоящий. Что ты понимаешь?
1: А есть лента или нет, это уже вопрос второй.
2: А я ленту ее моль съела.
1: Так, давайте мы развлечемся немножко. Сегодня фильм, который будет в нашей рубрике «Непорядки, но», достаточно веселый.
2: Так.
1: Это такая культовая молодежная комедия из 90-х. С пошлинкой, сразу говорю.
2: Из 90-х с пошлинкой.
1: Давайте я еще одну скажу фразу, давай. Вы сразу догадаетесь. Мама Стифлера.
2: Американский пирог.
1: Все верно.
2: Все, мама Стифлера, ты что это?
1: Красивая,
2: такая
1: горячая женщина. Ну что, звоните нам в игру, можно выиграть сертификат от бильярдного клуба «Кино». Наш номер телефона элитный 269-5151.
0: Юмор ФМ. О пробках.
1: Сервиса Яндекс.Карты ситуация в Минске оценивается в 3 балла. Местами еще есть затруднения, но уже незначительные. Пробка на МКАДе сейчас от Независимости до улицы Дачной. Далее на самом проспекте Независимости от Дорошевича до Победы. И на Червяковой Долгиновском тракте небольшая пробка от Каховской до Пригородной.
3: Партнер программы – сайт по покупке и продаже запчастей «Бампер Бай».
4: Любая запчасть за пару кликов «Бампер Бай» решает.
0: Юмор ФМ. Пробки. Скоро будет очень весело. Сразу после рекламы на Юмор ФМ.
5: Бизнес-классное решение от МТ-банка. Это когда с особым комфортом. Смотрите сами. Взял кредит для бизнеса под 4,99 годовых в валюте и открыл счет за 0 рублей онлайн. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
6: МТ-банк. Если метеорит упал.
7: А если не метеорит?
8: Фантастическая премьера.
7: Но не нашествие же марсиан.
9: Они людьми управляют.
10: Причин для паники нет.
11: Завтра весь город пришельцами станет.
12: Путь пройдет здесь. Вы ничего не сможете изменить.
13: Сериал «Радар». Только в онлайн-кинотеатре «Окко».
14: Запрещено для детей.
15: На «Озон» скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины «Био-Мио» за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на «Озон» по телефону 8017-388-7794. «Озон, зон, зон».
16: Мам, я гений! Я изобрел суперсредство. Оно и шампунь, и пена, и гель.
17: Поздно, гений. Modum for Kids уже сделал это. Modum for Kids 3 в 1. Для волос, кожи и веселого настроения. 3 в 1, и купание вашего малыша становится игрой.
16: Мам, но я же все равно крутой. И еще чистенький.
17: Modum for Kids. Идеальная чистота без скуки.
18: Мы ножки, мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли, как же летом наша жизнь нелегка.
19: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
20: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
21: Слышите? Это гриль-фест в магазинах «Хит» с 27 апреля по 10 мая. Кебабчики из свинины по-чешски всего 8 рублей 49 копеек за 600 грамм. Майские шашлыки начинаются в «Хит». Подробности на hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
22: Юмор FM. Юмор FM.

0: Вы слушаете шоу «Утро с юмором» на радио. Старше 16 лет.
1: Половина десятого на часах. У нас непорядки, но только что сорвался, к сожалению, звонок. Наберите нам, пожалуйста, кто угодно. Да. Главное, наш номер телефона.
2: Да, смотрите, 8017-269-5151. Это городской. Мы ждем. У нас сегодня что, мама Стифлера, как там ты говорила?
1: Яков Маркович, ну, американский пирог сегодня,
2: американский,
1: да. Та самая
2: пирог.
1: Комедия из 90-х, ага. Точнее, 99-го года, которая просто, знаете ли, ну, не знаю, стала культовой. Ага. Ну, юмор пошлейший, ужаснейший, но почему-то она дико популярна, и до сих пор ее все помнят.
2: Вот, а тут меня некоторые критикуют. Да. Так, давайте посмотрим, кто у нас.
1: Алло. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Доброе. Как тебя зовут, мой драгоценный?
3: Алексей меня зовут.
2: Лешечка, скажи, пожалуйста, ты смотрел «Американский пирог»?
3: Очень давно это было.
2: А «Американский пирог 2»?
1: А еще там есть «Американский пирог свадьба».
2: Тогда же, да. Ну и как тебе мама Стифлера? Давай обсудим.
1: Это уже именно нарицательное?
3: Сегодня она уже не котируется.
2: Ну да,
1: ну она уже, конечно, в возрасте, я согласна. Но все равно, знаете ли, сейчас говоришь «мама Стифлера», и сразу все понятно.
2: А я вот, знаешь, люблю иногда пересматривать старые фильмы там из 90-х и смотреть, боже мой, как поменялись, вот как стареют люди, знаю, вот там вот еще
1: некоторые прекрасно стареют.
2: Не, ну подожди, ты Брэда Питта этого не трогай.
1: Я вот Мишель Пфайфер недавно в сериале посмотрела, она еще ого-го. Фу. Хотя ей столько лет уже. Господи.
2: Я не знаю, Мишель Пфайфер. Что это такое? Пфайфер. Другое дело.
1: Хорошо.
2: Да. Вот, Лешечка, ты можешь себе представить сейчас Мишель Пфайфер?
3: Ну, с трудом, но...
1: Блондинка высокая, с длинными ногами, с длинными волосами.
2: Была
1: шикарная.
2: В 91-м.
1: Сейчас она... Ой, Яков Маркович, вы в 90-х тоже были другим.
2: Каким другим?
1: Ну, живот был больше, и пиджак был малиновый.
2: Все, я, видишь, меняюсь в лучшую сторону.
1: А сейчас вы молодитесь.
2: Да,
1: такое. Джинсовочки. Так, ну что, давайте я напомню сюжет. Четверо старшеклассников осознают, что выпускной уже на носу, а они все еще девственники. Ну и чтобы не стать изгоями в колледже, парни решают во что бы то ни стало сделать это до окончания школы.
2: А-а-а.
1: Все это, конечно же, американский пирог.
2: Да, ну давайте, сейчас будем говорить факты про американский пирог, а твоя, Лешечка, задача угадать, какой из них правдивый, а какой не очень. Погнали!
1: Ну давайте, первый факт. После выхода фильма Ассоциация кондитеров Калифорнии подала коллективную жалобу на кинокомпанию, потому что продажи яблочных пирогов упали на 50%.
2: Ну, потому что не очень хочется после того, что там делали с пирогом, его есть.
1: Осквернили по пироги, так сказать, да. Это
2: давайте,
1: первый факт.
2: Да, второй.
1: Второй. Именно персонаж фильма «Мама Стифлера» ввел в массовую культуру термин «милфа» – особо привлекательная зрелая женщина. Ага. То есть все пошло оттуда.
2: Но надо было тогда не «милфа», а «милсан» у Стифлера же, там «сан» надо.
1: Не, ну это же аббревиатура «милфа».
2: Ну ладно.
1: Не будем шифровать, там неприлично.
2: Да, не надо.
1: Третий факт. В сцене, где герои пьют пиво, в стаканах на самом деле был теплый яблочный сок с добавлением рыбьего жира. Режиссер считал, что отвращение на лицах актеров должно быть естественным. Я даже не знаю, что лучше.
2: Как дрянь.
1: Да. Что-то из этого правда. Алексей, как ты думаешь, что?
3: Блин, я думаю, наверное, все-таки милфа.
1: Вот я, вот, знаете, я даже не буду переубеждать, потому что, ну, мужчина, когда слышит милфа, он выбирает милфу. Это правильный ответ. Да, действительно, все пошло оттуда.
2: Да?
1: Да, из этого фильма аж 90-х, представляете?
2: Что-то оно так долго шло, что только в 2020-х до нас дошла эта аббревиатура.
1: Кстати, да. Почему-то именно сейчас стало популярной.
2: Ну, ладно, ну, Лешечка, молодцом, поздравляем тебя.
1: Поздравляем тебя, Леш. Ты получаешь в подарок сертификат от бильярдного клуба «Кино». Новый бильярдный клуб «Кино» на Радиальной 52. 8 столов для американского пола и 8 для русского бильярда. Приятная атмосфера для профессиональной игры.
0: Шоу «Утро с юмором». Слушай на Юмор ФМ. Смотри прямо сейчас на сайте humorfm.by. Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
4: Слушайте, а вот честно, кто прибухнул сегодня перед концертом? Поаплодируйте, кто прибухнул? Меня веселят люди, которые приходят на юмористические концерты и прибухивают перед этим. Потому что типа, да, мы видели вас по телеку, да, вы вроде смешные, но это меня никогда не подводило. Я не сильный фанат алкоголя, потому что весь алкоголь невкусный. Невкусный. Говорят, вино вкусное, но чтобы понимать, какое вино вкусное, в нем нужно разбираться. Я не разбираюсь. Я однажды был в ресторане с девушкой, хотим заказать вина. Наш официант зовет какого-то специального чувака. Приходит тип, выглядит потрясающе. Лучше, чем я просто. Спрашивает, какое вино мы хотим. Мы такие, красное, полусладкое. Он... Возвращается с бутылкой, несет бутылку просто, как младенец. И все время на тебя так свысока смотрит. Слышь, ты решил попробовать напиток богов. И открывает бутылку потрясающе, ножом в одно касание, снимает этикетку, берет штопор, вкручивает ровно в центр, берет одной рукой, выдергивает пробку, берет огромный бокал, чуть-чуть наливает вина, дает тебе попробовать. Невозможно после такой прелюдии сказать «го», дальше. Красная полусладкая, но это «го», поменяйте. Я понимаю, если бы он открывал вино, как я открываю вино, я беру бутылку, ногтем поддеваю это... этикетку. Беру штопор. Я никогда не попадаю ровно в центр. Всегда вкручиваю немножечко в бок. Затем я зажимаю бутылку между ног. Потому что мне нужно использовать две руки. Я предупреждаю девушку, чтобы она отошла. Я выдергиваю пробку. Я всегда выдергиваю только половину пробки. Остальную половину я протыкиваю пальцем. У меня все вино со вкусом дерева. И еще я не фанат алкоголя, потому что алкоголь вызывает агрессию. Просто люди и так бесят, и не надо усиливать это чувство. Люди бесят, бесят. Посмотрите вокруг, и вы очень быстро найдете человека, который вас бесит. Это не займет много времени. Возможно, вы пришли с этим человеком. И мало того, что мы не любим себе подобных существ, но мы так пропитаны такой любовью к маленьким каким-то животным, к кошечкам. Посмотрите, как мы любим кошечек, да? Я знаю это сам по себе. Вот у меня дома живет кошка. И эта кошка с**ит в угол. Каждый день. И она все равно живет со мной. И вот у меня есть девушка, и она тоже живет со мной. Но что-то мне подсказывает, стоит ей хотя бы один раз нас**ать в угол. И ее не будет в этой квартире. Не будет. Не будет. Я буду ей говорить, пошла вон, подумай над своим поведением. Это ненормально. Рядом будет стоять кошка с**ит в угол. Говорит, полностью тебя поддерживаю, братан. Это наша фишка. И поэтому, из-за того, что люди бесят, поэтому люди покидают большие мегаполисы, потому что огромное скопление негативной энергии уезжает куда-то, например, к океану. Но тоже есть одно «но», знаете, тоже есть небольшие минусы. Мне недавно подруга, она живет в Таиланде, она мне пишет недавно: «Витя, я каждый день просыпаюсь в своей квартире около океана, еду на работу, каждый день возвращаюсь в свою квартиру около океана. Это бытово... Вот иди в ж***! Я даже не дочитал, я вам клянусь, просто как проникаться сочувствием к этому человеку. Я каждый день в однушке просыпаюсь. На 18 этаже, она даже не моя, я ее снимаю. У меня окна выходят на такой же дом. Там окна такой же квартиры. Я думаю, рано или поздно я посмотрю в окно, там подает такой же чувак, мы вместе выпрыгнем. Просто как тебя может накрыть депрессия около океана? Как? Океан, там такая энергетика, столько воды, понимаете? Безумная энергетика. Я понимаю, что если бы ты уехала к озеру, да, у озера уже попроще грустить, да? У речки прям, ну, скорее всего, получится. А если ты набираешь ванну в однушке... Если ты набираешь ванну в однушке на 18 этаже, то ты набираешь ее своими слезами. И ты набираешь, чтобы утопиться, 100%. 100%. Я поэтому не люблю принимать ванну, потому что еще и нужно готовить. Нельзя просто набрать теплой водички, типа... Нет, мне девушка однажды готовила ванну, и я напрягся, потому что я выглядел так, как будто она меня маринует. Потому что она постоянно что-то докидывала. В какой-то момент она что-то кинула, я спрашиваю, это что? Она говорит, соль. Я напрягся. Я думаю, о, приехали, понесла, сейчас будет баклажанчики, перчик. Начал следить, чтобы она дровишки, знаете, не начала подбрасывать. Единственное, что я понимаю, это принимать ванну с девушкой, да, это я понимаю, но я не знаю, как у вас, у меня обычная ванна, в которую я сам с трудом помещаюсь, поэтому, когда мы там с девушкой, моя нога обязательно где-то здесь, чтобы ее нога была вот тут, она всегда немножечко сгорблена, потому что кран упирается ровно ей в голову. Плюс, ну, нужно изначально, нужный уровень воды угадать. Было у вас такое? Вы садитесь в ванну, вы такая, до свидания, понятно. Приняли ванну, здорово. Некоторые говорят, ванна расслабляет. У меня был тяжелый день, мне нужна ванна. А, мне кажется, если тебя расслабляет ванна, то у тебя очень слабые проблемы. Расслабляет амнистия, мне кажется. Снятие обвинений. А если ты вальнул чувака и тебе в дверь, откройте! И ты думаешь, немножечко ванны, да. А, вот так прям полегче. Иван, это же скучное мероприятие. Все, что ты делаешь, это просто втыкаешь в кран, в капель. Принимать ванну и смотреть церемонию «Оскар». Вот это два самых скучных мероприятия. Я объясню, почему. Я ненавижу смотреть церемонии. Ненавижу. Потому что они все предсказуемы. Все. Там все победители, они все сидят в первых рядах. Такие, о, да, так неожиданно, я выиграл. Так удобно, прямо около выхода на сцену. Это прям поразительно, замечательно. А вот вы до меня выигрывали, тоже рядом сидели. Вы удивительно, как удобно. Я мечтаю посмотреть хотя бы одну церемонию, где ведущий со сцены говорит, и победил Джеймс Франклин, и чувак на балконе, который хавает салат. Спуститься к сцене, ваша мать, как? Я в трико пришел, а? Я здесь, передавай статуэтку по рукам. По рукам передавай ее. И больше всего бесит, когда они начинают, конечно, выходить на сцену и отыгрывать неожиданно. Знаете, когда они говорят, а, это большая честь. Это неожиданность. В твоем исполнении ты получаешь статуэтку за лучшую актерскую игру. Это неожиданность. Я думаю, в этот момент надо забирать статуэтку. Когда он начинает, надо говорить, это очень плохо, мы передумали. Вот вы, мужчины, идите вы попробуйте. Вы прям разочарованы, может, неожиданность у вас получится. Просто вот в этом году на чемпионате Америки по футболу во время матча сборной Чили против сборной Уругвая игрок Чили попробовал засунуть палец в попу игроку сборной Уругвая. Это реальный факт. Загуглите. И тот его сразу ушатал. Сразу. И его удалили. В этом и был смысл провокации. Но он его сразу ушатал, потому что это было неожиданно. Я не помню, чтобы ему засунули палец, и он такой, это большая честь. Спасибо большое всем, кто пришел, двоим командам, маме, папе. Спасибо большое, с вами было очень хорошо.
0: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International. Юмор ФМ. Сделано в Беларуси.

0: Вы слушаете шоу «Утро с юмором» на радио. Для детей старше 16 лет.
1: 9:43 на часах. Итак, погода. Пока идет жаришка в нашу страну. Сегодня вообще 25-27. Невероятные цифры для начала мая. Без осадков. Но, естественно, Яков Маркович, наши синоптики нагнетают. Вот нагнетают? Они любят, знаете, они любят. Вроде все хорошо, а потом нет, надо что-нибудь такого, ух, типа торнадо впаять нам.
2: Чё торнадо? У нас не бывает торнадо.
1: Ну, я понимаю, что не бывает. Но у нас торнадо местного формирования.
2: Это что, это когда ветер из мусорок разносит?
1: Ну, наверное, да. Или там снопы крутит на этих, на полях.
2: Да, а ты видела, у нас же недавно было, вот пару недель назад, песчаная буря на трассе Брестской, когда прямо вот едешь,
1: там крутило, как торнадо.
2: С полей все заносит, не видно ничего, как туман. Такая вот страшная история.
1: Обалдеть просто, в Египте тоже такое было, я помню. Приехал отдыхать в Египет, а там пыльная буря.
2: Я в Египте однажды в январе, когда был, там дождь пошел, вот там местные офигели.
1: В общем, передают, что с завтрашнего дня мощные грозы, опасные погодные сценарии. Вот видите, какие вот они пишут заголовки. Мне сразу страшно становится.
2: Мне тоже такое себе.
1: Шквалистый ветер, гроза и град.
2: Я завтра хотел выгулять красивую белую рубашечку, под черную маечку, брючки такие, как ты любишь, на защипах, понимаешь?
1: Да,
2: уже
1: модные,
2: уже дождал
1: широкие.
2: Такие тапки себе классные, чтобы без носков носить. Ну, я не знаю, там слепоны, в них и спать можно, наверное, пусть будут слепоны. Хорошие, короче, ну, понимаешь?
1: Ну, а будьте аккуратны. Ну, слушайте, ладно, давайте мы о хорошем. О том, что начался новый месяц, у нас новый счет будет в игре, а не что тот факт, что
2: точно,
1: мы обнуляемся и заново стараемся победить.
2: Ну, давай попробуем. 0-0 у нас сейчас, а не что тот факт, что впереди. Лешечка, ты подготовил вопрос?
3: Да, сегодня мы узнаем, как в швейцарском городе используют флаги не по назначению.
2: О!
1: Фантазия пошла, Яков Маркович?
2: Очень пошла. Я боюсь, что такое говорить нельзя, ну ладно.
1: Остановитесь.
2: Хорошо, остановлюсь. Погнали.
1: Ждем вопрос.
0: Юмор ФМ. О пробках.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, ситуация в Минске оценивается в 3 балла. Местами еще есть затруднения. Пробка на МКАДе от Игуменского тракта до Чижевских. Там же на МКАДе от Скорины до Дачной. И небольшие затруднения на Независимости от Янки Купалы до Площади Победы.
0: Партнер программы – компания «Автосеть». Шины и диски.
4: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть».
0: Юмор ФМ. Пробки. Реклама.
5: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
6: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
0: Юмор ФМ. Радуйся жизни. Юмор.

0: Вы слушаете шоу «Утро с юмором» на радио. Для детей старше 16 лет.
1: А ничего тот факт, что...
2: Вот вы, Яков Маркович, бывали когда-нибудь в Швейцарии?
3: Я в Швейцарии никогда не бывал, Машечка. Я туда не въездной, отсюда не выездной, чему, как говорится, и рад.
2: Да?
3: Да у меня экономия сплошная на всех этих визах, шмизах.
2: Тем более там дико дорого, говорят, Женева один из самых дорогих европейских городов. Чего нам там делать?
3: Ну вот.
2: Давайте, как это,
3: стремиться к Женеве.
2: Фигурально перенесемся в Швейцарию с помощью вопроса от Алексея.
3: Так, Лешечка, у нас счет 0-0. Дорогие радиослушатели, будете знать ответ, помогайте нам. Вайбер, Телеграм, 42937. Код оператора 029. Погнали.
4: Итак, перед зданием мэрии одного швейцарского городка стоят три флагштока. Если поднимают флаг на правом, значит, в городе родился мальчик. Если на среднем, то девочка. А что случается, если поднимается левый флаг?
2: Родители развелись.
3: Не знаю. Двойня родилась. Ну,
2: не,
3: логично.
2: Ну если это прям все связано, думаете, будет с рождением?
3: Ну,
2: именно все
3: нет.
2: Три флагштока.
3: Ну, да, двойня родилась.
2: Нет, мне кажется, что это должно что-то обозначать.
3: Автолавка приехала! Все к мэрии!
2: А там небольшой город, непонятно, Алексей?
4: По моим подсчетам, менее 2000.
2: Ух ты, смотри, ты перепись населения успел сделать.
3: Я тебе говорю,
2: меньше 2000, но это деревенька как будто бы какая-то. Автолавка подходит. А может быть, Яков Маркович, если все-таки родился ребенок, но он еще не определился с полом, у них там в Европах такое бывает, небинарные всякие непонятные.
3: Не ругайся.
2: Может быть, поэтому приподнимают флаг левый?
3: Не знаю. Может быть, знаешь, это курс франка вырос.
2: А если упал, то припал флаг.
3: А если упал, или мэр в отпуск ушел, флаг подняли.
2: Или нового мэра выбрали.
3: Это тогда дым белый из трубы у них.
2: А это не в той стране.
3: Субботник объявили. Как тебе такой вариант? Субботник объявили, да.
2: Ну, не знаю, в Швейцарии субботник звучит как-то очень, не знаю.
3: Роддом закрылся на ремонт.
2: Тут любой повод можно подставить, если честно.
3: Ну, я согласен.
2: Ну, не знаю, там швейцарские Альпы, у них есть горы, может быть, лавина сходит, если что-то серьезное, да. Не шутить, да?
3: Ага.
2: А, не шутить неинтересно.
3: Придумали новый рецепт шоколада.
2: Автолавку. Да, выпустили новые часы. Что мы еще знаем про Швейцарию? Все.
3: Так, нет, ну то, что нам пишет, Машечка, не читай сейчас, это такое, Владимир, конечно, перегнул.
2: Не, ну тут про свадьбу вот пишут. Я говорила про развод, а Женя предлагает свадьбу.
3: Да, ну вот мне тоже двойня вот.
2: Двойня, да, тоже есть у Ольги. Нет, двойня — это слишком простой ответ.
3: Что, свадьбу берем?
2: Я считаю, что... Я бы взяла автолавку, но я понимаю, что это неправильно.
3: Нет.
2: Это смешно.
3: Ну, смотри, правый, я не хочу сдуть в первый раз, Машечка.
2: Ладно.
3: Давай. Правый — свадьба, да, эти два, там уже потом последствия свадьбы получаются, идут справа налево. Да, Лешечка?
2: Ну, подождите, давайте определимся.
4: Справа
2: наш
4: налево.
2: Наш ответ какой?
3: Свадьба.
2: Алексей, наш ответ — свадьба.
4: Ваш ответ принят. Вывешивают левый флаг. Явление довольно редкое.
2: Точно,
4: вы сказали свадьба.
3: Значит,
4: да.
2: Двойня?
3: Да ну тебя,
2: да,
3: такие простые вопросы задаются. 0-0 счет, ничего не меняется. Ладно.
0: Шоу «Утро с юмором». Слушай на Юмор-ФМ. Смотри прямо сейчас на сайте humorfm.by.
3: Лешечка, давай договоримся так. Ты нам не задавай такие простые вопросы. Это несправедливо получается. Потому что, ну, мы ответ сразу нужны. Мы, ну, наверное, просто. И потом вот это вот сдуваем из-за тебя. Это ты виноват. И шо?
2: А поэтому просто нам решили.
4: А мы куда-то там ушли.
2: А мы не ищем легких путей.
3: Ты бы еще спросил, какой логин от смартфона Машечки? Я бы сказал, все единицы и все угадали. Ну, кто так делает?
2: Ладно, ну все уже, Яков Маркович. Начнем с проигрыша. Завтра, может быть, восстановимся с вами. Наберемся сил, ответим другу по-другому. Что, обиделись?
3: Да.
2: Расстроились?
3: Да.
2: Так у нас же эфир заканчивается.
3: Хорошо.
2: Уже уходите.
3: Уходите.
2: Ну все, мы уходим.
3: Все вон.
2: Всем пока. До завтра.
0: Юмор ФМ представляет. Женский стендап. Только женщины, не только о женщинах. Для детей старше 16 лет.
5: Так, я недавно очень красиво хотела уехать со свидания. Вызвалась я такси «Комфорт», но лед рядом с машиной решил иначе. Да. Как вы понимаете, я подскользнулась и упала. Я упала, а он видел. Как я поняла, что он видел, он заржал. Знаете, вот этот момент, в который обнуляется вообще все, что ты до этого говорила на свидании. Типа, я дорогая женщина, такие, как я, на дороге не валяются. Я понимаю в целом, что это стресс, но мы же оба выдохнули. То есть тоже есть отмазка. Если в постели что-то не получится, он же всегда может сказать, кто не падал, тот не поднимался. Знаете, в принципе, мне сейчас 34, и я поняла, что меня устраивает уже любая совместимость с мужчинами, не обязательно астрологическая. Объясню. Я телец по знаку зодиака, и недавно узнала, какие знаки мне подходят. И мне подходят рыбы и раки. Прикиньте. Рыбы и раки. Я извиняюсь, я женщина или светлая нефильтрованная? Но, честно, есть и хорошие новости. Я обожаю ностальгию, ностальгия, кажется, любит меня. Поэтому моя целевая аудитория – это мужчина 40-45+. Сейчас объясню. Вот эти молодящие, знаете, которые все время вот в этих тонких солнечных очках ярких ходят, как будто у него лыжи стырили, очки оставили. Ну, вы их видели, они все танцуют рядом с уличными музыкантами. Вот это мои пассажиры. У меня пока, если честно, стадия отрицания. Потому что я понимаю, что у этих мужчин, у них у самих немножко переходный возраст. Потому что он еще пробует милирование, но уже говорит пенис. Там... У меня, правда, есть такой поклонник. Он мне как-то после выступления подарил не цветы, а купальник. Прикиньте, купальник. Купальник круто, когда тебе дарят, говорят, поехали за границу. Там вообще не так. Там больше добро пожаловать в нашу сероводородную лечебницу. Я только вот что не пойму. Почему, когда женщина молодится, это всегда суперсексуально выглядит? Она милфа. Почему, когда мужики молодятся, это каждый раз как это кринжатина. Реально. Мне кажется, единственный мужчина, которому разрешено молодиться, это Стас Костюшкин. Потому что ему одному идет жилетка на голое тело. Остальные, если вы носите жилетку на голое тело, скорее всего, вы продаете квас. Так, я недавно ходил к гинекологу. Потому что, ну, надо было выгулять свою подругу, да? И мне гинеколог, прикиньте, в результате приема написала «рутинное обследование». Я думаю, прям рутинное? Прям скучно тебе было? Я сначала расстроилась, потом думаю, ну это же просто прием как-то странно тебя удивлять. Я же не шоу в Таиланде. Чтобы я в какой-то момент такая, давайте кто дальше черешни. И правда, я расстроилась, а потом поняла, что рутинное обследование – это лучшее, что может написать тебе врач. Было бы намного хуже, если бы она в какой-то момент сказала, уважаемые коллеги, у нас тут ЧП, оно на меня смотрит. Мне там все, спасибо большое, классный зал.
0: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Беларуси 10 часов утра.
1: Начало часа представляет сеть салонов товаров для сна «Вегас».
2: Не откладывайте комфортный сон на потом. Покупайте матрасы и кровати «Вегас» в кредит от банка-партнера на 3 года с фиксированной ставкой 4% годовых. Подробности по телефону А1-127-45 и на «Вегас.бай».
0: Новости на «Юмор-ФМ».
3: Здравствуйте, я Олег Коробец. Сейчас расскажу о том, что в Беларуси вступили в силу новые санитарные нормы для жилфонда, а специалисты предупредили о внушительных штрафах за нарушение при использовании газа в быту. В Беларуси восстанавливается инвестиционная активность, утверждают эксперты Евразийского банка развития в очередном еженедельном макрообзоре. По информации аналитиков банка, снижение инвестиций в основной капитал замедлилось до 3% в январе-марте этого года после спада на 7,7%. В январе-феврале. Этому способствовал рост закупок оборудования. Пока остаются в минусе строительно-монтажные работы, однако спад заметно сократился. При этом специалисты банка считают, что расширение инвест-кредитования и смягчение требований к нему создают условия для восстановления роста инвестиций. Согласно последним данным Белстата, в республике за первый квартал этого года было использовано более 11 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал. Причем госинвестиции составили 40%, а частные 54%. Доля иностранных инвестиций чуть более 5,5%. В Беларуси на днях вступили в силу новые санитарные нормы, которые касаются многоквартирных жилых домов и дворов. Их утвердил Минздрав. Документ ранее был опубликован на национальном правовом интернет-портале. Так, при ликвидации последствий аварий в подъездах и подвалах, товарищества собственников должны самостоятельно за один день удалить сточные воды и за 3 дня после ликвидации аварии провести проветривание, уборку, а при необходимости и дезинфекцию. Кроме того, мусороприемные камеры должны мыться и проходить дезинфекцию не реже 1 раза в месяц. С 23 часов и до 7 утра во дворы домов могут приезжать только машины для сбора мусора, а любые другие погрузочно-разгрузочные работы запрещены. По новым правилам, в подвалах и подъездах не должно быть никаких безнадзорных и диких животных. В Беларуси можно получить внушительный штраф за нарушение при использовании газа в быту. Об этом напомнили на предприятии и Витебск облгаз, пишет портал город214бай. Самыми частыми ошибками являются самовольное отключение и подключение газовых приборов, а также перенос такого оборудования во время ремонта без привлечения специалистов. Самовольная работа с газом и оборудованием также может привести к утечке, пожару и даже взрывам, предупредили специалисты. Так, из-за вмешательства в работу газового оборудования и счетчиков грозят штрафы от 10 до 20 базовых величин, от 450 до 900 рублей. Это прописано Кодексом Беларуси об административных правонарушениях.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Автосеть». Шины и диски.
5: Выгодные цены на летние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Юмор ФМ. Погода.
3: По информации сайта «Погода.бай», сегодня, 4 мая, на всей территории Беларуси небольшая облачность и без осадков. В Бресте, Гомеле и Гродно до 26 с плюсом, а в Витебске и Могилеве 27 выше нуля. В Минске 26 градусов тепла, осадки не ожидаются.
6: Партнер прогноза погоды – поставщик кровельных и фасадных материалов «Дёке Запад».
7: О, привет, сосед! Вижу, стройку начал. Кровлю выбрал?
8: Конечно, черепица только «Дёке».
7: Серьезно? А водостоки какие берешь?
8: Выбираю «Дёке». Надежнее.
7: Понятно. А фасад?
8: Сайдинг будет тоже «Дёке».
7: Но ты разогнался. И лестницу на чердак.
8: А как же? Я ставлю «Дёке». «Дёке» – мой выбор для кровли и фасада. Все для строительства дома на сайте dc.by.

0: Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
1: Так, смотрите, я сейчас живу на два города. Это Москва и Питер. Мне... Спасибо. Мне очень тяжело совмещать, потому что два абсолютно разных города. Ну, то есть, даже пахнет по-разному. В Москве пахнет движухой, деньгами, дорогими духами. В Питере нет. В Питере выходишь из поезда и сразу... И выпечка. Идеально. Культурная столица. Поэтому в Питере все как-то размеренно, а в Москве нет. В Москве бешеный темп. Я в Москве только из поезда вышел, мне сразу в затылок прилетело. Быстрей! Там у человека аж кадык на перрон вылетел. Я стою, думаю, старуха, твою мать. А ты куда торопишься? Мы на ночном Сапсане приехали. Метро не работает. Что за срочные дела в 70 лет в 2 часа ночи? В Мавзолее Черная Пятница. Причем в Петербурге эта бабка в вагон зашла дружелюбная. Сидит мне про своих внуков все рассказывает. Я ей в итоге 300 рублей занял. А в Твери с ней что-то случилось. Она пластиковый стаканчик вот так смяла, говорит, подъезжаем. Поэтому я считаю, что разводные мосты могут быть только в Санкт-Петербурге. Если бы разводные мосты были в Москве, оттуда бы...

0: Послушайте, я последний раз свежим воздухом дышала, когда в больницу с аппендиксом попала, и мне палату хорошенечко прокварцевали. Я живу на 15 этаже, я езжу в офис на метро и обратно по такому же маршруту, я траву вижу только тогда, когда ее чувак в капюшоне под лавку прячет. Поэтому отвалите все от меня, пока я пинком под зад вас не выперла на Ваганьковское кладбище. Я хочу насладиться природой, получить спокойствие!
1: Ладно, пойдемте.
2: Больная какая-то.
3: Идиотка.
2: Лечиться надо, сумасшедшая.
4: Блин, Янчик, прости, пожалуйста. Я если б знал, что для тебя это так важно... Слушай, ну давай посидим, давай. Я сейчас мусор уберу, давай здесь посидим.
0: Да ладно, Валер, ну я же вижу, что тебе это не приносит никакой радости. Ну, зачем что-то делать через силу? Давай погнали, может, в магазин, купим много пиваса и уже бухущие сюда вернемся.
4: О, а вот так, кстати, эта полянка может и заиграть.
2: А зачем
4: говорю.
2: Ходить? Зачем ходить? У меня все есть.
4: Есть?
2: А я что, по трезвой так исполняю, что ли?
5: Я тоже есть.
6: Однажды в России. Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International. Юмор-ФМ. Сделано

0: Слушай радио Юмор ФМ онлайн на сайте humorfm.by, в бесплатном мобильном приложении радио Юмор ФМ или с помощью умных колонок. А еще мы вещаем в бесплатном радиоплеере. Поисковый запрос «Радиоплеер Беларусь». Слушай радио Юмор ФМ и радуйся жизни. Сейчас чутка подзаработаем и снова юмор на Юмор ФМ. А пока реклама.
1: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных

0: Пора огня и мяса. С 29 апреля по 12 мая. Крыло цыпленка в маринаде всего 9,99 за килограмм. Уголь древесный ProGrill 2,5 килограмма всего 7,99.
1: Соседи всегда выгодно зайти.
0: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
2: Если у метеорит упал.
3: А если не метеорит?
4: Фантастическая премьера.
3: Они не нашисты же марсиан.
5: Они людьми управляют.
6: Причин для паники нет.
7: Завтра весь город пришельцами станет.
8: Путь пройдет здесь. Вы ничего не сможете изменить.
4: Сериал «Радар». Только в онлайн-кинотеатре «Окко». Запрещено для детей.
9: Тех, кто в Биг Арми все покупает, и лещ обожает, и волк уважает. Магазин Биг Арми. Мужская одежда и обувь для туризма, рыбалки и охоты. Доставка по всей Беларуси. Сайт Биг Арми Бай.
10: А вот теперь будет смешно. Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют лучшие моменты шоу «Открытый микрофон».
11: Старше 16 лет.
12: Меня зовут Юра, мне 20 лет, и знаете, когда ты низкого роста, ты каждый раз радуешься, когда видишь человека чуть ниже себя. И плевать, что это девочке 13. Я принципиально выступаю без мата, но потому что это будет выглядеть так, как будто в актовом зале кто-то оставил микрофон без присмотра. Все играли в Mortal Kombat? Знакома фраза «Стой, не бей, я кое-что попробую»? Так вот, я хочу сказать это своей жизни. Я просто еще не до конца разобрался в управлении. Я не знаю, например, на какую кнопку сменить персонажа. Этот реально не вывозит. Если меня собьет машина, водителю будет трудно доказать, что я был таким до этого. А я непропорциональный, потому что у меня хрящи растут по всему телу, где попало. Это наследственное заболевание. Я бы, конечно, хотел наследственную недвижимость, но, с другой стороны, батя в меня хоть что-то вложил. Заболевание называется экзостозная хондродисплазия. Кто-то может подумать, что это просто скороговорка. А врачи на приеме, когда я им говорю диагноз, говорят, сам вот здесь напиши. Но вы не подумайте, что я жалуюсь, я вполне доволен собой, я умею позитивно мыслить. Вот у меня одна рука длиннее другой. И заметьте, что я сказал, у меня одна рука длиннее, а не одна короче, ну потому что я оптимист. Короткая рука, это звучит как-то грустно. А Юра, длинная рука, это уже супергеройское имя. Супергерой, которого заслуживает Белгород. В этом сезоне новый наставник Иван Абрамов, поэтому самое время пошутить про музыкальные инструменты. Я вот играю на укулеле, кто бы мог подумать. Для тех, кто не знает, укулеле — это маленькая гитара. А для Ивана это четырехструнный щипковый музыкальный инструмент, разновидность гитары. Я был готов. Обычная гитара — это круто, ее можно пафосно разбить о сцену. Укулеле тебе, конечно, тоже могут расхреначить с криками «Да задолбал ты со своей балалайкой!» «Но это же не балалайка!» — прошептал сейчас Иван. Еще раз поясню, почему именно укулеле. Вот смотрите, чтобы зажимать баре на классической гитаре, мне нужен дополнительный человек. И вообще, представьте меня с гитарой за спиной. Это ж будет выглядеть так, как будто я в ней живу. Я вообще предпочитаю не играть на инструментах, в чехлах от которых меня можно было бы похоронить. Я вообще не совсем из Белгорода, я из области, из деревни. И вот у нас в деревне в Инстаграме нельзя поставить геолокацию Майами. Ну, понимаете, у меня шансов на роскошную жизнь не было вообще, даже в интернете. Но моя история говорит, что нет ничего невозможного. Еще вчера меня щипали гуси.
13: Как искренне.
12: А сейчас я здесь, на ТНТ. Мне, знаете, самому не верится. Андрей, ущипни меня, пожалуйста. У меня все, спасибо.
10: Открытый микрофон. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ.

0: Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
1: Прошедшим летом у меня было не так много денег, чтобы поехать куда-то отдыхать, поэтому мы полетели в Турцию, а не в Крым. Мы жили в отеле, вызвали такси в парк развлечений поехать. Мне на ресепшене женщина четко сказала, такси будет стоить 50 евро. Мы доезжаем до парка, я протягиваю таксисту 50 евро. Он что-то говорит на турецком и на калькуляторе показывает 70. Я говорю, нам четко сказали, 50, 50. Он что-то на турецком и показывает 70. Мой друг смотрит на меня и говорит, я сейчас ему и вообще денег не дам. И таксист говорит, ладно, давайте 50 евро. Просто меня бесит, что мы начали привыкать к мошенничеству. Вы заметили? Нам звонят из финансовой службы безопасности Сбербанка, мы что-то с ними шутить начинаем. А в какой тюрьме сидит ваша служба безопасности? Мне как-то набрали из финансовой службы безопасности банка. Я говорю, пацаны, это еще с кем-то прокатывает? И они сказали, с пенсионерами прокатывает. И бросили трубку. Подумал, они же совершают, они звонят совершить преступление. А я что-то так мило с ними общаюсь. Прикиньте, все бы преступления так заканчивались. Ночью возле леса маньяк подбегает к девушке с расстегнутой ширинкой. Она такая, о, господи, это еще с кем-то прокатывает. И он такой, с пенсионерами прокатывает. Так, я в Москве живу, у меня окна, квартиры выходят прямо на школу. Видели, как выглядят сейчас дети на 1 сентября, первоклассники? Там мальчик что-то смокинг, бабочка, что-то зачесано. Я думал, двери школы откроются, выйдет директор, они такие, Гэтсби, Гэтсби, Гэтсби идет. И он такой возьмет бокал и говорит, ребята, как говорится, little party never kill nobody. Девочки как выглядят? Там девочка была, прикиньте, в чулках в сетку. Как будто она не сама приехала, ее вызвали. Просто я помню, когда я учился, если учительница видела губную помаду, она размазывала по лицу вот так вот и говорила, иди мой. В 11 классе. Не, ну там Серега тоже был неправ, конечно. Слушайте, 11 лет в школе – это очень много, очень много. Они сами это понимают. Зачем-то разделили школу на сектора. Начальная школа, средняя школа, старшие классы. Зачем? После третьего класса говорят, вы закончили начальную школу. Кто-нибудь уходил после этого? Были такие люди? Мне достаточно. Полученных знаний мне хватило. Полученных знаний мне хватило, чтобы написать песню про Кадиллак. Дальше я сам. А что за фигня, что первые три класса вас всему учит одна и та же женщина? Она чисто физру и музыку не выучила, остальное сама. Мне кажется, это она после третьего класса ушла. Она такая, все, что я знала, вам передала. Дальше, если хотите, давай. Я не рискнула. Там начинается хождение по разным кабинетам. Я запуталась. Не, без меня, без меня. Так, а все же в школе бесили отличники, да? Поаплодируйте, кого прям бесили отличники. Знаете почему? Потому что вы были тупее, чем мы. Но вы попили нам крови, попили. Это же вы те люди, из-за которых я, 11 лет думал, как бы ответить так, чтобы учителю понравилось, и остальные не застебали. Это вы те люди, из-за которых... А давайте все вместе биологию прогуляем, нам за это ничего не будет. Пошли в жопу, я учил вчера. По вашему плану вы два дня гуляете, а я за каким-то чертом знаю, что такое митохондрии. Нахрен мне это надо? Это так же странно, как если сборная России по футболу не подготовится к Евро. Черчесов подойдет к французам, скажет, пацаны, давайте не вам, не нам, 0-0, сыграем ничью. Они такие, ну мы же готовились, мы хотим победить. И он такой, фу, задроты, фу, фу. Или нормально, что отличников стебут, потому что вырабатывается эмоциональный щит. Сейчас эпоха хейта в социальных сетях, и отличники, как никто, к ней готовы. Вы знали, что у Ольги Бузовой в школе была серебряная медаль? Ей пишут в социальных сетях всякую чушь, она готова. Ей пишут, сдохни, тупая мразь, она такая... Мне это в третьем классе в валентинках присылали. Учитель по этике, между прочим. Прикиньте, у Ольги Бузовой была серебряная медаль. То есть был один учитель, который не поставил ей 5. Мне кажется, он стоял в учительской среди других учителей такой: «Да хорош! Да вы что, угораете, что ли?» Не, я понимаю, это у вас веселый флешмоб, но если я поставлю ей 5, нам всем эта пятерка по музыке аукнется, ребята. Я был отличником в маленьком городе, и быть отличником в маленьком городе – это способ из него уехать, хотя бы на областную олимпиаду, потому что троечники в маленьком городе – это вот будущее население этого города. Это люди, которые будут на день города снимать салют на телефон и орать, зачем мэр столько денег потратил. Двоечники будут стоять такие: да нормальный салют. В следующем году еще больше потрачу. Все, спасибо большое, всем хорошего вечера.
0: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл. Юмор ФМ. Сделано в Беларуси.

0: Шоу «Утро с юмором» на Юмор-ФМ. Слушайте по будням с 7 до 10. Для детей старше 16 лет. Сегодня было так.
1: Японцы, как всегда, что-то этакое придумали.
2: Впереди планеты всей.
1: Это правда. Кстати, по поводу планеты. Но. Значит, выгнали Сакэ прямо в космосе, на орбите Земли. И вообще для них цель эксперимента не деньги, а сама технология.
2: Конечно.
1: Потому что это рассматривается как первый шаг к производству Сакэ на поверхности Луны.
2: А нам, как известно, очень важно производить Сакэ на поверхности Луны. Для полного освоения Луны наличие алкоголя вещь очень важная. Без этого никак.
1: Маркович, ну зачем? По сути, вот серьезно.
2: Ну смотри, вот...
1: Зачем алкоголь на Луне?
2: Смотри, строится на Луне лунная база.
1: Например?
2: Есть бригада строителей. Кровлю поставили, шифером накрыть не могут. Им надо с чем-то рассчитаться с ними. Раз принес бутылочку, шифер нашелся.
1: А как известно, эта валюта в цене всегда.
2: Конечно. Или вот, строитель поранился о лунный камень. Бывает такое?
1: Да.
2: Бывает такое. Надо чем-то продезинфицировать ранку.
1: На чем? Сакэ?
2: Конечно. А что там еще на Луне? Йод, думаешь, есть? Йод в лунных условиях не помогает. Это всем давно известно медикам. Или вот, пожалуйста, у прораба разболелся зуб.
1: Это уже серьезно.
2: Да. А чем анестезировать?
1: Чем?
2: Сакэ. Маганул и все. И главное, я тебе другое скажу, Машечка. Вот Луна. Да. Мы ее колонизировали, Луну.
1: Ну, например, презентация,
2: да,
1: уже. Да?
2: Попер первый
1: турист.
2: Лунный турист.
1: Да, да.
2: А как его встречать без шарки-шкварки? Никто не поедет. Все. Поэтому, извините меня, молодцы японцы, продолжайте в том же духе. Закончим с Сакэ, будем гнать самогон. Да, это одно и то же.
1: Вообще-то.
0: Так было сегодня. Завтра будет по-другому. Маша Непорядкина и замдиректора по несложным вопросам Яков Маркович Нахимович. В шоу «Утро с юмором». Слушай на Юмор-ФМ. Смотри прямо сейчас на сайте humorfm.by. Немного рекламы, потом много юмора на Юмор-ФМ.
3: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличная двуспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Ну ты видела нас сегодня? Утром йога, потом работа, вечером еще выставка. В 20 я столько не успевала.
6: Вот именно. Мы вообще в лучшей форме.
5: Для этого я перешла на MyPose. Средство для интимной гигиены. Мягкие, деликатные и очень комфортные.
6: Да, с ними просто живешь, двигаешься и наслаждаешься новым жизненным этапом.
7: В основе MyPose опыт Доктор Про. Сообщество врачей, которые каждый день работают с реальными женщинами. Подходит для использования в предменопаузе, во время и после менопаузы.
8: MyPose. Новый этап, новая ты.
0: Вот и все. Теперь веселимся. Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют Comedy Club. Только лучшее на Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет.
9: Экспериментальный номер. Где-то в квартире. Москва, наши дни. О, Леша!
10: Здорово.
9: Леша, здорово, родной!
10: Привет, привет!
9: Ой, слушай, ты так сильно не бей. Ты не представляешь, я не ел. Представляешь, два дня не ем уже.
10: Ты сидишь дома, не ешь ничего.
9: Я сидел дома, у меня бумаг столько. Я пока разобрался с бумагами, ты не представляешь.
10: И ты голодный.
9: Голодный, ты не представляешь.
10: Я нереально голодный сам. Я просто нереально.
9: А ты-то что голодный?
10: А я в пробке два дня стоял. Я очень голодный. Очень голодный.
9: Так давай сядем, сил немного.
10: Давай, знаешь что? Давай, вот здесь есть прямо напротив японский ресторан. Дойдем просто, да поедим.
9: Ты послушай, это 21 век. Ты что, мы в Москве живем? Через пару. Парк есть, экспресс-пицца. Вообще, 10 минут и здесь. Ну, что ты сейчас одеваться, в грязь лезть в эту, в лифте спускаться? Не дай бог, документы будут проверять. А ну, тебе надо сейчас? Вот.
10: Не, ну, быстро привезут.
9: Да вообще, 2 секунды.
10: Ну, смотри,
9: я на громкую связь поставлю.
10: Расщепляется желудок.
9: Ну, потерпи, 10 минут терпит?
10: Терпит.
9: Терпит. 10 минут терпит?
10: Терпит.
9: Алло.
11: Алло.
9: Здравствуйте, мы хотели пиццу заказать.
11: Экспресс-пицца.
9: Алло.
11: Экспресс-пицца.
9: Мы хотели пиццу заказать.
11: Кто?
9: Мы хотим заказать пиццу. Вы слышите меня?
11: Слышим, экспресс-пицца.
9: Да, мы хотим заказать пиццу. Вот у вас есть пицца 4 сыра.
11: Сыра?
9: 4 сыра называется пицца у вас есть.
11: Чипи сыра?
9: 4 сыра у вас пицца есть называется.
11: А, сыра нет, пицца есть. Заказывайте.
9: Мы хотим пиццу заказать. Мы хотим... Сколько ты будешь?
10: Давай 2 пиццы закажем.
9: Алло, слышите нас?
11: Экспресс-пицца.
9: Да, нам нужно 3 пиццы и 4 сыра.
11: 3 пиццы, 4...
9: 3 пиццы, 4 сыра.
11: Через что?
10: Да я. Две пиццы, четыре сыра принесите.
11: Это кто?
10: Я, это ты кто? Ты кто?
11: Я фашист.
9: Что?
11: Фамши.
10: Шашлык?
11: Кто заказать?
10: Три пиццы, четыре сыра.
9: Три пиццы, четыре сыра.
11: Я правильно понял. Три пиццы?
9: Три пиццы.
11: Четыре сыра.
10: Да.
9: Три пиццы, четыре сыра.
11: Семь сыра, да?
9: Да какой пицца сыра? Я говорю, три пиццы, четыре сыра.
10: Это невозможно.
11: Три пиццы, четыре сыра?
9: Ты придурок, у вас там кто-нибудь по-русски разговаривает?
11: Да.
9: Кто?
11: Я.
9: Я сейчас сдохну.
10: Я реально подыхаю. Там есть еще кто-нибудь, кто по-русски говорит?
11: Кто?
9: Помимо тебя кто-то по-русски разговаривает?
11: Конечно.
9: Кто?
11: Костя.
9: Позови Костю.
10: Костю позови.
11: Костя, позову тебя.
9: Алло.
10: Алло, Костя, здрасте.
12: Здрасте. Экспресс пицца.
10: Да понятно. Мы хотим, значит, три пиццы, четыре сыра.
12: Три пиццы, четыре сыра, так?
10: Три пиццы, четыре сыра.
12: А этот заказ у меня уже записан. Четыре сыра и семь пицц. Это отменять?
9: Нет, это вычеркни. Это ваш человек записал. Вот как его зовут там?
12: Фашпле.
9: Да.
10: Да. В общем, мы хотим три пиццы, четыре сыра. Привезите, пожалуйста, сюда.
12: Это все, весь заказ.
10: Это весь заказ. Может, попить что-нибудь?
9: Что-нибудь попить есть у вас?
12: Сейчас я пойду пиццу закажу. Сейчас фамши возьмет. Вот.
11: Алло?
10: Я, не надо.
11: Пить будете?
9: Что есть попить?
11: Попить все.
9: Что? Кока-кола есть у вас?
11: Кока-кола нет.
9: Что есть? Как кока-кола? Есть что-нибудь?
11: Как кока-кола есть, да.
9: Что?
11: Морс.
10: Какой морс? Какой морс?
11: Щечевичный.
10: Какой?
11: Щечевичный морс.
9: Смородина есть?
11: Морсоско.
9: Смородина есть? Морс смородина есть?
11: Морс комарох? Что?
9: Я сейчас сдохну.
10: Я подумал. Морс есть! Смородина!
11: А, морс, да!
10: Морс, да!
9: Морс, какой есть?
10: Какой морс есть?
11: Морс есть только фанта.
9: Смородина есть, тебя спрашивают, придурок, смородина!
10: Какая фанта?
11: Фанта как кола, жидкость.
10: Слушай, короче, просто... Любую жидкость привези, любую.
11: Любой что?
9: Любую жидкость привези. Какая жидкость есть?
11: А, любой жидкость. Есть шишевичный морос.
9: Мы не хотим шишевичный. Смородина есть у тебя?
11: Плеплепиховый есть.
9: Ты придурок! Смородина есть у тебя?
11: Нет.
10: Что есть из жидкости? Какая жидкость есть?
11: Позову.
9: Я сейчас с голоду сдохну, ты понимаешь?
10: Я реально, слушаю вас.
9: Извините, Костя, мы просто умираем с голоду. Серьезно, у меня друг сидит, он белый уже. Нам нужна еда, пожалуйста, три пиццы, четыре сыра.
12: Я заказал вам три пиццы, четыре сыра.
9: И попить что у вас есть?
12: Только квас.
9: Хорошо, запишите квас.
10: Квас.
12: Записал. Квас. Сколько вам?
9: Один квас.
10: Все, литр кваса.
9: Литр кваса и улицу запишите, пожалуйста. Мосфильмовская.
12: Мне не надо говорить, сейчас курьер выйдет, вам перезвонит, да, и вы ему объясните.
9: Костя, вы запишите, пожалуйста.
10: Может, дойдем мы все-таки, а? Ну, здесь
9: да никуда доходить, я не дойду, я упаду в обморок. Я тебе говорю, я не могу ходить. Я разговариваю еле-еле.
10: О, все, курьер, наверное.
9: Алло.
11: Здравствуйте, курьер.
9: Курьер.
11: Курьер.
9: Алло, слышишь нас?
11: Слышу, курьер, а ты?
9: Ты на этом, ты на машине или на метро?
11: Да, на машине, на метро, да.
9: Послушай, на машине, на метро, ты на чем, на машине или на метро?
11: Да.
9: Адрес, послушай, Мосфильмовская, 15.
11: Адрес скажи.
9: Мосфильмовская, 15.
11: Хорошо, адрес какой?
9: Придурок, Мосфильмовская, 15. Мосфильмовская, повтори.
11: Носки Филипповские.
10: Подожди.
11: Носки Филипповские, какой дом?
9: У тебя есть навигатор?
10: Навигатор?
11: Нет, нету.
9: Навигатор, квадратная штучка с буквами.
11: А, телевизор маленький?
9: Да. Маленький телевизор с буквами есть?
11: Есть.
9: Записывай.
11: Пишу.
9: Пиши,
11: Мэ.
9: О-се.
11: Се.
9: Что показал? Первая строчка, что написано?
11: Меосе.
10: Послушай, там есть, есть кто-нибудь рядом, какой-нибудь, я не знаю, таксист, есть какой-нибудь таксист рядом?
11: Тут.
10: Давай дойдем, но осталось чуть-чуть.
9: Да куда? Я не дойду, я упаду в обморок, я тебе говорю, я умираю с голоду.
10: Подожди. Да.
11: Я доехал, куда ей принести?
9: Ты приехал на Мосфильмовскую?
11: Не знаю, кто...
10: Подожди.
9: Напротив тебя магазин Людмила.
10: Людмила есть?
11: Есть.
9: Вот сзади в Людмилу войди.
10: Заходи сзади в Людмилу.
9: Магазин женского белья, Людмила, заходи в женское белье.
11: Нет, тут заборы.
10: Какой забор?
11: Колонка где?
9: Какая колонка?
10: Нахрен?
9: Слушай, таксисты рядом стоят. Есть
11: таксисты, так... да, нет.
9: Есть... Подойди к таксистам, пожалуйста.
10: Подойди к таксисту, да.
11: Здравствуйте.
9: Дай таксисту трубку.
11: Сейчас дам. Хотят с вами поговорить.
9: Да не разговаривай, дай таксисту
10: просто трубку. Все.
13: Алло.
9: Алло, здравствуйте.
13: Здорово.
9: Вот с вами человек рядом стоит, вот у него большая сумка оранжевая.
13: Ага.
9: Довезите его, пожалуйста, на Мосфильмовскую, 15.
13: Какую?
9: Мосфильмовскую, 15.
13: Это что, мне в Москву ехать сейчас?
10: А вы где?
13: Орехово Зуево, братан.
10: Послушай, друг, ты можешь привезти на Мосфильмовскую 15? Нам плохо, очень плохо нам. Сейчас нам надо что-то съесть.
13: Привезу, просто дорого будет стоить, ничего.
9: Да привезите,
10: да привези,
9: ничего
10: уже,
9: страшного.
10: Уже, неважно, уже, хорошо. Привези. Тут.
9: Чудесно.
10: Я не могу, мне плохо уже, все.
9: Ну потерпи, 5 минут, потерпи, да все, что ты?
10: Я
9: что
10: уже, с тобой? Я уже руку не могу поднять, мне плохо, мне очень плохо, я хочу есть.
9: Ведь ляг на пол, пожалуйста. Что с тобой? Ты нормально? Ты дыши? Ты
10: я
9: чё?
10: Просто теряю сознание.
9: 15 минут сейчас пиццу покушать, ты уж прости, что
10: я... Я уже дососал под ложкой.
9: Ты не спи, главное. Слышишь?
10: Просто плохо.
9: Ведь не спи ты.
10: Дай что-нибудь поесть.
9: Я тебе искусственное дыхание сделаю. Ты слышишь меня?
10: Дай руку.
9: Я скорую позвоню сейчас, подожди. Тык-тык-тык-тык-тык. Алло, скорая?
14: Скорая помощь, замахнись, слушай.
9: Алло, здравствуйте.
14: Добрый вечер, Александр Александрович, занятого исполнителя Вячеслава.
9: Девушка, послушайте меня, ничего не говорите. У меня человек тут, ему
14: адрес
9: плохо.
14: Адрес подачи машины скорой помощи, скажите.
9: Мосфильмовская, 15.
14: 15, корпус подъезд.
9: 7 корпус, 15.
14: 7 корпус, 15, 15. Пока скоро едете.
9: Подождите, я не слышу. Человек уплыл. Витя, тихо, стоп. Стойте. Стойте! Алло!
14: Скорая помощь, слушаю вас.
9: Здравствуйте, на Мосфильмовскую скорую заказывали.
14: Машина уже выехала.
9: Да, человек. Алло! Алло, скорая!
14: Да-да.
9: Алло!
14: Да-да.
9: Человеку плохо, что ему дать?
14: Что с ним?
9: Что ему плохо?
14: Троксивозин, гидросульфат и 12% раствор сокровизионов занимает.
9: Что еще раз? Я не понял.
14: Закрывающую повестку. Видите, машинка выехала.
9: Подождите, алло! Витя, ты потерпи. Я тебя прошу, ты потерпи, он сейчас приедет, Витя, 2 секунды.
13: Мне надо мясо.
9: В дверь звонят, Витя.
13: Привезли еду.
11: И пиццу заказывали, Витя.
9: Сейчас, да, заказывали, не уходи, сейчас.
11: 4 сырые, щечевичный квас.
13: Брось меня, Витя, вдвоем не дойдем.
9: Дойдем, потерпи.
13: Брось меня.
11: Щечевичный квас, не заказывай.
9: Сейчас идем.
13: Бросай меня, Витя.
9: Подожди, сейчас мы идем.
11: Алло, Фукси. Я тут дверь звоню, никто не открывает. Уезжать или ждать?
9: Стой!
11: Слушай, день сегодня плохой, уже 20 визов приезжают, никто не открывает.
0: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: 21 век by Дом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: Мы ножки, мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли, как же летом наша жизнь нелегка.
2: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом-производителем СОО «Лекфарм Беларусь».
3: А вот теперь будет смешно. Юмор ФМ представляет женский стендап. Только женщины, не только о женщинах.
4: Для детей старше 16 лет.
5: Смотрите, я уже 3 года живу в Москве, снимаю квартиру с 2 русскими девочками, и они вообще не убираются. И я как-то после работы делала уборку, очень сильно устала, у меня не хватило сил почистить ванну, ко мне выходит соседка, говорит, ванна такая грязная, может, клининг закажем? Там всего 2500. Я думаю, со мной расплатись. Я у тебя тут каждую неделю убираюсь, это за месяц 10 тысяч. Или ты что думал, что я демо-версия? Типа, сейчас у этой азиатки бесплатный период закончится, новую закажем. Блин. А если приедет азиатка, я ей как в глаза буду смотреть? Она будет 2 часа убираться, а мне что делать? Делать вид, что я парализованная? Типа, не-не-не, меня не протирайте, деньги на тумбе. Ну, мы стали с ними спорить, ругаться. Они говорят, ну, мы не виноваты, что у тебя такая традиция. Я думаю, какая традиция? Не липнуть к полу? Ну, мы ж поэтому везде ковры стелим. У меня подруга недавно сходила на курсы по саморазвитию. Пришла, говорит, Сауля, тебе обязательно надо посетить тренинг, потому что ты живешь неправильно, ты рассуждаешь как нищая. Я говорю, долг верни! Ну, мне стало интересно вообще, что это такое. Я загуглила, оказывается, мышление нищего — это когда прежде чем что-то купить, ты спрашиваешь цену. Ну, типа, сколько стоит американо? Я думаю, а как не спрашивать? Это Москва, тут такой разброс цен. Ну, тут если спрашивать не будешь, ты никогда не разбогатеешь. Я один раз в магазине сапоги мерила, цену не спросила, мне на кассе говорят, с вас 38 тысяч. Я думаю, а я что, за каждый размер плачу? 38 размер 38 тысяч? Ну, хорошо, что платье не взяла, а то у меня М-ка, у меня вообще таких денег нет. Ну, бесит, блин. Бесит, все тут помешаны на каких-то тренингах. Где найти мотивацию, как стать богатым. Я что, сюда одна работать приехала? А остальные 8 утра куда все едут? В ЦУМ? Ну, за пакетами? Реально, я... Слушайте, я не против. Ну, ходите на свои тренинги, там, познавайте себя, трогайте себя, или что вы, как вы там еще из зоны комфорта выходите? Ну, только не надо ко мне лезть. У меня нет проблем с мотивацией. Я в деревне родилась. У меня там родители живут, я каждый отпуск к ним езжу. У меня там свой тренинг, называется «Всегда говори да». Ну, потому что там нельзя отказать. Я один раз матери сказала, что не буду доить корову, потом г***у за лошадьми убирала 3 дня. Ну, правда, мне вообще кажется, что люди, которые ходят на эти тренинги, они никогда и не работали. Ну, потому что когда ты реально работаешь, у тебя нет времени думать о мотивации. Ну, у меня родители в деревне продают цыплят, я им как-то помогала, и это капец как тяжело. Ты каждый день встаешь в 6 утра, идешь в сарай, грузишь 400 цыплят в прицеп, едешь в соседнюю деревню 100 километров, встаешь на базар, занимаешь очередь, а это деревня, там у всех есть цыплята. На этом базаре весь день к тебе подходит бабка, говорит, а они у меня не сдохнут. Короче, я всем бабкам говорила, что они крещеные.
3: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл. Юмор ФМ.

0: новости на Юмор-ФМ.
1: Здравствуйте, я Ольга Ярова, и сейчас расскажу о том, что очередников на жилье в Беларуси становится меньше, а запреты и ограничения на посещение лесов введены по всей стране. Отношения между Беларусью и Сербией складываются хорошие, несмотря на определенные нюансы. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с послом Сербии Илиной Вукайлович, передает Белта. Он отметил, что есть практика встречаться с послами близких и дружественных Беларуси стран, а Сербия не является исключением в этом плане. Это очень добрая, теплая, близкая Беларуси страна. Также глава государства акцентировал внимание на том, что были определенные непонимания. Но белорусская сторона рассчитывает, что всякие непонимания и всякого рода телодвижения, которые непонятны, проходят. Время меняет многое. Тем не менее, отношения складывались и складываются хорошие, несмотря на определенные нюансы. Количество очередников, нуждающихся в улучшении жилищных условий, ежегодно снижается в Беларуси. Об этом рассказали в Министерстве строительства и архитектуры, передает «Спутник». Численность граждан, которые ждут своей очереди на строительство жилья, только за последний год сократилась на 17 тысяч. На 1 января прошлого года всего на учете нуждающихся состояло 558 тысяч семей, в том числе 251 тысяча молодых. Уже на 1 января этого года количество семей в целом 541 тысяча, из них молодых семей 236 тысяч. Напомню, что в стране в соответствии с утвержденной президентом директивой о приоритетных направлениях развития строительной отрасли предусмотрены льготные категории граждан. Они обладают приоритетным правом при распределении жилья по государственному заказу. Запреты и ограничения на посещение лесных угодий введены по всей Беларуси. Это следует из данных интерактивной карты Минлесхоза. Наиболее сложная пожароопасная обстановка сложилась в Брестской области. Там из-за риска возгораний в лесах строгие запреты введены в Ганцевичском, Ивановском, Лунинецком, Пинском и Столинском районах. Также запреты из-за 4 класса пожарной опасности введены в 3 районах Гродненской области. Остальные территории Беларуси окрашены на карте желтым цветом. Это значит, что там введены ограничения на посещение лесных массивов из-за 3 класса пожарной опасности.
0: Юмор ФМ. Погода.
1: По информации сайта Погода.бай, завтра, 5 мая, в Витебске плюс 24 и без осадков. В Гродно также до 24 тепла, возможен небольшой дождь. Дожди обещают и в Могилеве, там до 25 с плюсом. В Бресте и Гомеле 27 выше нуля и без осадков. В Минске плюс 24, возможен небольшой дождь.
2: Партнер прогноза погоды – кондиционеры King Home. Премиальный бренд завода «Гри».
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами заусёды доброе надворье.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют Камеди Клаб. Только лучшее на Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: Всем добрый вечер, здравствуйте. Меня зовут Иван Половинкин. Я вышел на эту сцену, чтобы сказать, что я развелся. И абсолютно холост. Но я не хочу быть долго в одиночестве. Я ищу себе девушку. Да, я сейчас в поиске. Поэтому, пользуясь случаем, хочу немножечко рассказать о себе. Тем более, тут так много красивых девушек. Вдруг я кому-нибудь приглянусь. Ну что сказать? Я простой обычный парень. Я родился в маленькой итальянской деревне, в огромном имении рода Половинкиных. На нашем гербе драконы и оргазмы. Мама должна была меня родить в ноябре, но я постучал ей по животику и сказал: «Нет-нет, я не хочу быть скорпионом и бесить всех женщин». У меня ничем не примечательный свой четырехэтажный особняк. На четвертом этаже у меня спальня, на третьем этаже караоке, на втором кофемания, а на первом Валберес. И в этом огромном доме я живу абсолютно один. Не буду говорить, как я целуюсь, но если в мой рот закинут рубашку, она постирается. Перед свадьбой я сам устрою своей девушке лучший девичник. Она со всеми своими подругами поедет в Италию на озеро Кома. Там они на частном самолете взлетят прямо над озером, где на все озеро лепестками роз будет написано: «Обзавидуйтесь, су**е!» Я на все готов ради девушки. Если у тебя маленькая грудь, не беда. Мы сделаем операцию, и мне уменьшат ладони. Нет, вы не подумайте, я не совсем одинок. Я живу с двумя маленькими котятами. Я их подобрал, когда шел домой. Я их взял и отнес к ветеринару. И он сказал, что жить им осталось 5 дней. Я потратил 2 миллиарда долларов на их лечение. Сейчас они бегают, улыбаются и играют на банджо. Извините. Да, мамулечка. Да, ты самая лучшая. Ты невероятная. Я люблю тебя больше всего на свете. Но лишь до момента, пока не встретится та самая. Расскажу о своих хобби. Я люблю большой теннис, коллекционировать машины и смотреть турецкие сериалы. Единственное, что я ненавижу в девушке, единственное, если она экономит. Не дай бог я увижу, что она экономит. Ей сразу прилетит от меня 300 тысяч на карту. У меня есть правило. Покупать квартиры, машины, особняки, острова только после того, как мы официально поженимся, чтобы это считалось нажитым в браке.
2: Как ты посмел т***ть меня сегодня только трижды?
1: Видите, я не идеален. Парни, а поаплодируйте, кому не нравится, когда у девушки под кофточкой нет лифчика. Охрана, выведите его! Мужлан, не нравится ему. Наденьте на него лифчик. Пускай знает, каково это, когда грудь потеет и выглядит не очень сексуально.
2: Ваня, я готова отдаться тебе прямо здесь.
1: Подожди, подожди. Мы должны узнать друг друга получше. Я должен поухаживать за тобой сперва. Но только так, чтобы ты не просыпалась ни дня без живых цветов. Тобой нельзя пользоваться. Пускай умоются все те, кто относился к тебе как к вещи.
2: Да сколько можно быть таким скромным, Ваня? Почему ты не говоришь им всю правду, что у тебя аллергия на пиво? Что какой бы рост у девушки не был, ты всегда на 10 сантиметров выше? Почему ты не говоришь, что у твоего члена есть звезда Мишлен? Почему ты не говоришь, что ты это Бэнкси? Да, Бурунов озвучивает Ди Каприо, но Бурунова-то озвучиваешь ты? Ты меня вообще слышишь? Что ты делаешь, Ваня?
1: Прости, я просто писал твой портрет.
3: Да он идеальный!
4: Он бесподобный!
5: Во мне его почка!
1: Подождите, подождите! Не надо меня нахваливать, я никакой не идеальный, я обычный парень. Просто я ищу себе девушку. Я сейчас рассказал вам немножечко о себе. Это моя биография. Самое главное, не переспрашивайте о моей биографии у моей бывшей жены.
0: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International. Юмор ФМ. Сделано в Беларуси.

0: radio.humorfm.by или в мобильном приложении «Радио Юмор ФМ». И да пребудет у вас бабло. Мы не жадные, нам просто очень нужны деньги. Реклама на Юмор ФМ.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Пора огня и мяса. С 29 апреля по 12 мая. Майонез Махеев 380 грамм. Всего 3,79. Кетчуп Махеев томатный шашлычный 300 грамм. Всего 2,39.
3: Соседи всегда выгодно зайти.
2: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
4: Ты проводишь у зеркала больше времени, чем я.
5: Только если со мной Адента Арт.
4: Твоя новая зубная паста? Ну и как она?
5: Как я. Стильная, уверенная в себе и с характером.
4: Тогда твоей улыбке плюс 100 к харизме. Адента Арт. Создавай искусство своей улыбкой.
6: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон. Бай по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
7: Тех, кто в Биг Арми все покупает, и лещ обожает, и волк уважает. Магазин Биг Арми. Мужская одежда и обувь для туризма, рыбалки и охоты. Доставка по всей Беларуси. Сайт Биг Арми Бай.
0: Вот и все. Теперь веселимся. Юмор ФМ представляет. Женский стендап. Только женщины, не только о женщинах.
8: Для детей старше 16 лет.
9: Сейчас люблю с парнем всякие мотивационные ролики смотреть. Вот эти 4 свадьбы, давай поженимся. Я просто с ним уже 2 года встречаюсь, я уже быстрее замуж хочу. Ты же устала делать вид, что я адекватная. Что я не ревнивая, что я проработанная, что я растущую луну не отслеживаю. Не, я иногда у него спрашиваю, я говорю, а когда ты мне предложение сделаешь? Он говорит, я коплю. Я думаю, может, какую-то красивую дату ждет 03.03.2003. Не, ну я просто до этого видела новость, что знаете, как Саша Петров сделал предложение? Он сорвал веточку с дерева, сделал из нее кольцо и сделал предложение. И думаю, ну вот, человек хотел, человек сделал, что тебе мешает так же. Ну будь у тебя до конца жизни кличка Сучок. Ну и что? То есть я в этом плане вообще не придирчивая, знаете, я вот наоборот не хочу какое-то сильное оригинальное предложение. Когда вы что-то там на парашюте летите, он говорит, ты ж хотела кольцо и выдернул. Все, лети. Нет, ну, есть какой-то стереотип, что предложение должен делать мужчина. Но мне кажется, современный мир меняется, это тоже должно меняться. Вот сейчас я считаю, что предложение должен делать тот, кто больше зарабатывает. Потому что ему потом свадьбу и оплачивать. Поэтому я считаю, что предложение должен делать мой папа. Он должен собрать, как ты вставай на колено. Ты тоже вставай на колено. Просите денег. Вообще, я сейчас тоже коплю на свадьбу. Знаете, я когда вижу вот эти новости, там невеста сбежала со свадьбы. Я думаю, ну ты точно в бюджет не вкидывалась. Что если я сбегу, вы меня сразу видите, я вот с контейнерами бегу. Я посмотрела, там букет невесты бросать. Там некоторый букет по 20 тысяч стоит. Ага, бросать, не с ним ребенок в первый класс пойдет. Нет, потому что мне родители тоже говорят, типа, да зачем вам на эту свадьбу тратиться, вы лучше на эти деньги съездите, отдохните к нам на дачу. Я думала, а с каких пор дача платная стала? Что не помню, там велкам-дринка. Я недавно ездила к родителям на дачу. И знаете, дача сильно изменилась с воспоминаниями моего детства. Вот сейчас ехать на дачу, это больше не

0: указания для детей. Я смотрю, там у младшей сестры Wi-Fi есть. Она еще ходит, жалуется, говорит, капец, не ловит, всего две палки. Я думаю, то у меня в детстве на даче было всего две палки. Я одной копала, второй меня били, если я плохо копала. Там еще папа говорит, да вот, думаю, может, джакузи на балконе поставить. А у отца вообще грандиозные планы на дачу. Он там как будто в Warcraft играет. У меня там мельница будет, тут лесопилка, здесь мы на эльфов пойдем. Я думаю, джакузи на балконе, а может, как с унитазом вопрос решим? То мне кажется, странно лежать в джакузи, а потом идти к дырке в полу. Потому что... Что еще мама говорит, вот, надо поставить сплошной забор, хочу загорать голой. Я думаю, так ты начни загорать голой, там соседи сами поставят забор. Не, я удивилась, что родители на дачу стали курьера заказывать. Ну и я им восхищаюсь, потому что у дачи нет адреса. Там комментарий к заказу через поле дальше до леса, потом ориентируйтесь на волчий вой. Как увидите голую женщину, вы на месте. Не, у меня очень недавно парень решил заниматься футболом. Думаю, о, схожу, посмотрю, поддержу. И оказывается, очень сложно поддерживать, когда он плохо играет. Что выглядело, как будто я издеваюсь. Когда я кричала, молодец, что выбрал другую профессию. Не, ну я заметила, это прям мужская фишка, когда ты в детстве каким-то спортом занимался, потом вырос и им же на любительском уровне занимаешься. Я посмотрела этот матч, там действительно на любителя. Даже скорее на извращенца. Уже я в детстве занималась восточными танцами, но я выросла, все, я это отпустила, я больше не танцую, как бы зачем? Я уже могу сама себе купить кальян. У меня парень решил заниматься футболом, в первый день купился все снаряжение, бутсы, гетры, напульсники. Сходил один раз, говорит, да нет, я, наверное, горнолыжным буду. Я думаю, так ты в этом и катайся. Мы еще недавно с парнем ездили в Турцию. Все честно, скинулись поровну по 1000. Он долларов, я благодарностей. Я прям готовилась к отдыху, я там какие-то наряды выбирала. Он просто себе купил купальные шорты, парадные шорты, спортивные шорты. Так, кто не понял, это все одни шорты. Но хуже, когда он там на отдыхе себе какую-то гавайскую рубашку купил, и сюда я в Москву привез, и тут носит, когда я и с Вентура куда-то идем. Я еще перед отдыхом люблю на все отзывы почитать. Но я все хорошие отзывы пролистываю, нахожу плохой, ему верю. Потому что мне кажется, эти хорошие – это проплаченные. А вот эти, которые начинаются с фразы «горите в аду, твари», это от настоящих. Не, ну я очень восхищаюсь женщинами. Женщины реально любой недостаток способны превратить в достоинство. Потому что я недавно читала отзывы на купальник, и там женщина написала, если наклониться, грудь выпала, супер выкупила. Но реально, как будто индустрия красоты уже сильно не туда идет. Потому что я видела новость, что появились грудные импланты с подсветкой. Я думаю, это точно не женщина придумала. Потому что нет такого, что нам этой функции прям не хватает. Когда ты ключи в сумке найти не можешь. Думаешь, вот сейчас вместо соска фонарик? Я бы вообще кайфовала. Знаете, я вообще не общительный человек, мне там сложно у незнакомого человека что-то спросить, там, узнать, вопрос задать. Я поэтому рада, что у меня парень общительный, мне кажется, это правильно. Потому что мне кажется, если в отношениях вы два интроверта, то все, вы погибли для общества. Когда вот это «ты подойди, спроси», «нет, ты подойди, спроси», в итоге так и не забрали ребенка из садика. Спасибо большое.
1: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл.
2: Партнер программы — сеть ювелирных магазинов 7 карат.
3: Ой, какая прелесть! И кольцо, и сережки, а браслет какой! Не могу выбрать.
4: А зачем выбирать? Любимый! зимой все лучшее. 7 карат на ликвидации. Большие скидки на украшения из золота и ликвидации серебра со скидками до 80%. Украшения, которые вы заслуживаете. Выгодно в 7 карат. Срок проведения акции 6 мая 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +7 529 689 77 78. Why wait to say, at least I did in my way.

0: Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: «Однажды на дороге».
2: Только что же была.
3: Спокойно.
2: Была только что.
3: Сейчас
2: я пазли собираю.
3: Не пытайся.
2: Вот это подходит.
3: Слушай, успокойся. Успокойся, говорю. Что ты переживаешь? Ничего нам за это не будет. Мы как в Ютубе посмотрели, так асфальт и положили.
2: Я тебе говорил, надо с этим, со звуком было смотреть это видео.
3: Ну, возможно. Или от супа
2: нет, не надо, все понятно.
3: Это в супе, потому что экран был под...
2: Два часа назад, по***ться, не могу отдышаться до сих пор. Чего вы меня дернули?
3: Ну, получается, на нашей с вами трассе образовался съезд. И не влево, и не вправо, а вниз, получается. Вот.
2: Что?
3: Вот смотри.
2: Ага. Так и знал, что что-то серьезное, блин. Не могут мне вот так вот звонить просто два рабочих и материться в трубку. Такое себе даже губернатор не позволяет после 9 пива.
3: Слушай, наверное, в дождь не надо было класть асфальт, получается.
2: Ну да, получается, нет. Какой дождь? В метеоритный! Это ж не дорога, это как будто большую шоколадку Риттерспорт пополам переломали. Что делать-то?
3: Или как будто великан со стояком хорошенечко оттарабанил нашу М-16.
2: Так, ну если все шутят, то моя версия следующая. Знаете же, когда на снег зимой писаешь, и вот так дырка образуется.
3: О, найм.
2: Только вместо снега асфальт, и кто-то вот так вот долго имя любимой... Екатерина! Вот. Поэтому предложение. Просто поставим здесь баннер с кем-то из квартета И, и там надпись «Не в моих правилах писать на дорогах». А?
4: Вот скажи мне, ты дебил?
2: Слушай, ну я лопатой асфальт раскидываю. Явно тут Нобелевкой не пахнет.
4: Короче, смотрите, скоро приедут репортеры. Они все это снимут и покажут по телевизору. Губернатор увидит и вызовет меня к себе. Давайте, как вы любите. Что было дальше?
5: Здорово. Как дела? Че стоите? Баню поедешь?
4: Какую баню? Смотри, че.
5: Че это?
4: Ну, на что это похоже?
5: Да ну нафиг! Это что, наша дорога?
4: Да.
5: Про великана была версия?
3: Была.
2: Нормально сказал.
5: Блин. Слушай, а когда мы ее ремонтировали последний раз?
4: Да никогда, она новая, мы ее вчера открыли.
5: Вот так и знал. Не надо вот эти ленты перерезать, на них же все и держится, ё-моё. Спокойно, открыто, вот так сказали и все, и пошли по своим делам. Дальше все на них свалили, они сами все сломали.
4: Да не получится так. В документах на дорогу наши с тобой подписи стоят. И нас с тобой вместе в эту яму кинут и асфальтом закатают.
3: Да не, это вряд ли. Тут такой слой асфальта, вы знаете, на ЖД вокзалах на эклер больше шоколада поливают.
2: Да, точно, там шоколада там не дождешься.
3: Как будто...
2: Конечно, главное, шоколадом, а шоколада вообще...
5: Нормальный прикол. Ты что, им отсыпаешь наши, что ли?
4: Слушай, отсыпаю. Я у них беру вообще-то.
6: Нормально, сейчас. Товари, а? Вы что делаете, товари дорожные, а? Чего ты стоишь здесь?
5: Подождите, по какому поводу негатив?
6: А нет повода, ни хрена нет повода, кроме того, что у меня машину земля сожрала.
3: Мужик, ты получается снизу, а скажи, там ад есть какой-то или... Или какие-то инопланетяне с другой стороны. Ну, уже скажи, кто прав в итоге, Спас или ТВ-3, а то я с отцом спорю постоянно.
6: Ты что, индеец, блин, а?
5: Так, все, успокойся. Давай сейчас мы сделаем так. Мы просто восстановим тебе машину твою. Да, какая у тебя машина была? Наверняка какая-то, ну, машина, у которой название, и помимо названия еще какая-то кличка есть. Типа буханка, таблетка, сапожок, это каблук, зепар. Что? Какая? Копейка. Что?
6: Бугатти Ля Вуэнтура у меня. Такая только у меня, вот и у Криштиану Роналду.
5: У тебя мотня на скрепке держится. Что ты мне...
6: Ладно, не Бугатти. Но мою шаху вы должны достать, понятно? Вы должны достать мою ласточку, понятно?
5: Ну вот я говорил же, не надо, скандал. Зачем скандал? Миша, Андрей, в баню поехали и все. Ну что это такое?
4: Послушай меня. Сейчас будет спойлер. Мы твою машину засыпем песком, если хочешь, вместе с тобой. Впервые в русскую дорогу будет вложена душа, понял? Понял?
6: Мужики, слушайте, а чего вы сразу не сказали, что вы из этих, у кого два туалета в квартире? Ну, типа блатные. Сразу вы меня вот так припугнули, я бы убежал. Серьезно, меня отец как учил? Если тебе грозят физической расправой, верь и беги. Мне не звони. Все, дай бог здоровья.
3: Слушайте, мужики, она сама, наверное, не затянется.
5: Не затянется. Не затянется.
3: Наверное, надо что-то делать.
5: Смотрите, сделаем так. У меня есть два варианта. Два моих любимых рабочих варианта. Я пользуюсь ими ежедневно. Значит так. Первый вариант, самый действенный. Приходят корреспонденты. Говорят, а это что это за яма такая у вас здесь? И вот здесь нужно всем как один. Только все сразу договоримся. Где?
3: Где?
5: Где?
3: Где?
5: Где?
3: Серьезно?
5: Но не улыбайтесь, даже глазами не улыбайтесь. Будешь улыбаться, сразу понятно, что ты бесишь, понимаешь? Смотри разницу, когда ты говоришь «где?» Бесит, бесит. Говори так. Где?
3: Где?
5: Где? Тогда где? Чуть-чуть жалко, вот закрепи. Они будут злиться, они говорят «вот что за яма здесь!» Здесь тоже повышаем. Да где?
3: Да где?
5: Миша, Андрей, давай, приобщайся.
4: Серьезно?
5: Да, конечно. Да где?
4: Да, да где?
5: Блин?
4: Да где? Да где, блин? Да где?
5: И второй вариант. У меня в детской у сына ковер с нарисованной дорогой. Реалистично, капец. Я сам стоял полтора часа, ждал светофора. Может быть, привезу его и постелим?
4: Ну, а если приедут, допустим, необкуренные люди? Они же сразу скажут, ну, это ж просто ковер, это не дорога.
5: Тогда применяем первый вариант ко второму. А что это за ковер у вас здесь? Вот так говорят они, да? Мы такие. Какой ковер?
4: Какой ковер?
3: Какой ковер?
5: Вот! Вот что за ковер!
4: Какой ковер? Какой
5: ковер? А у вас тут под ковром яма!
4: Какая яма? Да ну вы что, да это фигня полная.
5: Тогда знаешь что, Миша Андрей? Делай ты сам с этой дорогой, понятно? Ты вообще подо мной работаешь. Завтра, если дороги не будет, я тебе щечки прострелю. Все, оно мне надо, я пошел в баню.
4: Вы работаете подо мной. Завтра, если будет яма и не будет дороги, я вам яйца прострелю, понятно?
3: Слушай, слушай, но ты подо мной не работаешь, получается. В связи с этим давай, наверное, сбежим куда-то далеко. Так сказать, дом построим, хозяйство сделаем. Они нас не найдут никогда.
2: Я не могу, я женат.
3: Слушай, ну тогда инициатива не моя, конечно. Страна такая, ты пойми. Сам долбись тогда с этой дорогой.
2: Ты его слышал, да? А, ну да, я же один. Я, получается, сам под собой работаю. Вот тварь, а! Вот тварь, а!
0: Однажды в России. Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International. Юмор-ФМ. Сделано в Беларуси.

0: Любишь смеяться? Люби и рекламой наслаждаться. Сразу после «Юмор» на «Юмор-ФМ».
1: Бизнес-классное решение от МТ-банка. Это когда с особым комфортом. Смотрите сами. Взял кредит для бизнеса под 9,99 годовых в рублях и открыл счет за 0 рублей онлайн. Классное решение МТ-банка, чтобы дать своему бизнесу мощный разгон. МТ-банк. Когда бизнесу классно. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
2: МТ-банк.
3: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Шикарная односпальная кровать всего за 259 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев, улица Габровская, 23А, 16 мая в 12:00.
0: А вот теперь будет смешно.
6: Юмор ФМ представляет
0: стендап.
7: Для детей старше 16 лет.
0: Юмор, основанный на реальных событиях.
8: Так, сидел в интернете. Я не понимаю людей, которые заводят хищных, диких, домашних животных и думают, что они домашние. Вот это, смотришь там, да это породистая у нас, порода такая, рысь. Не знаю, мне через телефон страшно смотреть, как она там под одеялом, как мужик храпит, эта рысь. Я бы не пошел в гости к людям, если там рысь живет дома. Это подозрительно звучит, это приглашение. Приходи, Серег, в настолке поиграем, и рысь еще у меня. Кто проиграл, того и хавают. Такие правила. Я у себя в регионе с людьми переставал общаться, потому что у них во дворе вот эта собака на цепи сидела. Знаете, когда ты заходишь, а чё ты боишься? Она не достает. Заходи, чё ты боишься? Ну, до лица не достает, до яиц там достает. Что вы мне рассказываете? Не достает. Не знаю, я себе хочу безопасное домашнее животное, хочу кота завести, но я не знаю, где в Москве брать кота, потому что с улицы невозможно взять. Я в Москве сколько видел котов на улице, им всем куда-то надо. Все куда-то чапают по своим кошачьим делам. Все, мяу-мяу, биржа, биткоин, брат, давай, мне некогда. РБК, помонитор тоже полезно будет у меня. Все, на самокате он уехал куда-то. Даже коты в Москве суетятся. Из приюта тоже сложно, потому что там требования вот эти выкатывать мне начали. Квартиру мою проверяют, доходы. Я думаю, ну спермограмму тоже сдадим, давайте на всякий случай. Я что, усыновляю кота? Чего вы так переживаете? Это кот. Не будет ссать, где попало, все у него получится по жизни. Чего вы волнуетесь? Просто там, откуда я приехал, вообще другое отношение к котам. Там, не знаю, ну не приходит он неделю, ну скоро придет. Может, на вахту устроился. Чего ты переживаешь, Серег? Там не этот придет, другой какой-нибудь придет. Чего ты переживаешь? Да, там, если этот не приходит, приходит другой. Там коты, они не умирают, они реинкарнируются. У нас разных цветов были коты, и все Кузя. О, Кузя вернулся, беременный. Привет, Кузя. За деньги мне тоже странно вот это. И платить я не собираюсь за домашнее животное. Там они у нас сами появлялись откуда-то, эти звери. Не надо было платить. Ты просто с ним на улице, как с алкашом, с ним взглядом зацепились. Он, я извиняюсь, поживу у вас немножечко. Вот это стерилизация, кастрация, там нету такого в деревне, потому что, ну, не по-христиански. Что мы котику отрежем? Да что мы, звери какие-то? Мы просто потом его детей в реке утопим, и все. Зачем мы будем котика калечить? Да, вот эта бабка там живет, головорез вот это, ходит по улицам, предлагает. Возьмите котика, заберете котика, или вы, или Иисус Христос, заберите котика. Короче, я себе робот-пылесос пока купил. Вот. Тоже думал, он будет убирать. Оказывается, перед тем, как он начнет убирать, мне тоже надо убирать. Всю мебель мне из квартиры надо выносить. Я вот это, если не проследил, смотрю, в моменте он уже вентилятор. А коты, это же еще больше ответственности. Еще больше внимания они требуют. Когда он за сексом вот это смотрит, зачем вот это, когда он эмоционально давить начинает в этот момент, когда сидит там. Я это все осуждаю, конечно. Уже цокает, сидит в какой-то момент. Но... Да, но секс, мы там хотя бы вдвоем, да? Вы что-то, ха-ха, кот дурак смотрит, мы вот секс, что-то, складно, ладно. Я сейчас один живу, и вот это странное мероприятие намечается у нас с котом, если честно. Я не хочу оказаться в этой ситуации, где мы сидим, смотрим друг на друга, вот это. Я сам себя осуждаю в этот момент, еще он вот это будет сидеть, сверлить там. Не дай бог, еще яйца начнет лизать, это уже странная вечеринка уже у нас с котом началась. Это включаем робот-пылесос, начинается кинки-пати. Прикольно там доехал мужик. Да, я один живу. И в целом, мне вот эта холостяцкая жизнь нахрен не обоссать, если честно. Потому что я не умею ей пользоваться. Я не вот этот холостяк на ТНТ. Я скорее «Жди меня, холостяк», вот этот. Сижу там с фотографией девчонки, на лайки не реагирует, в директе заблокировала. Помогите, найдите, пожалуйста. Да, мне вообще уже, по-моему, детей пора. Я это как понял, мне друзья показывают фотографии детей, а мне нормально. Даже не бесит. Я такой, ну да, дети, прикольно в целом. Что, мне девчонка скидывает силы? Ну, выкормит. Рабочая грудь, хорошая, пойдем. Да, но перед тем, как своих детей делать, надо же самому сначала повзрослеть, да? Это тоже работа. Я вот, мне 28 лет, но я приезжаю домой к родителям, мне опять 14 там. Я не знаю, как это работает. Все условия там созданы, чтобы я обратно вернулся в свои 14 лет. Переодеваюсь там в себя 14-летнего, вот эти старые вещи. 10 лет прошло, до сих пор они подходят почему-то, эти вещи. В своих я не остаюсь, это все матери стирать надо сразу. Она, давай, снимай, сынок, надо смыть эту Москву. Давай. Переоденься, надень что-то, в чем не сможешь защищать свое мнение, сынок. Невозможно общаться с тобой. Очень сложно иметь свое мнение в бриджах, когда ты стоишь. Я теперь понял вот эту тему. На вырост тебе берем. На случай роста твоего самоуважения, сынок. Мама вообще не понимает, что я уже взрослый мужик. Не хочет это признавать. Она вот это заходит. Ой, сыночка приехал, я тебе трусики купила. Когда внуки, она у меня спрашивает. Мать, да какие внуки? Кто мне в трусиках даст? Какие внуки? Надо трусики снять сначала, потом уже внуки какие-то. Я вообще понял, что личные границы – это моя ответственность. Мама не будет этим всем заниматься. Она в личное пространство, она с ноги заходит. Вообще не спрашивает. Я могу там купаться, она... Ой, что я там не видела? Стою, думаю, мам, ну... Не хочу хвастаться, но кое-что изменилось там за все эти годы. Ты вряд ли, когда меня пеленала, жопа уже волосатая была. Ты куда лезешь, мать? Ну и вообще, если честно, немного обидно, что в голове моей мамы у меня в 28 лет детская писька до сих пор. Это что такое? Не дай бог со мной что случится, и лицо как-то пострадает, меня родная мать на опознание не узнает вообще. Вот стоит там, я не знаю, что это за мужик лежит тут у вас. Если найдете кого-то с нераскрытой головкой, тогда звоните, это я не знаю, что за мужчина, я его таким не помню. Мама сильно близко в плане личных границ, зато отец в плане личных границ, он прям за границей находится. Отец эмоциональный эмигрант в нашей семье, если что. Я вот это, да? Я о любви отца первый раз в жизни я от мамы узнал. Мне мама про это рассказала, когда... Папа тебя очень любит. А, да? Ничего себе. Ну, взаимно. Передавай ему тоже. Вы же там видитесь, общаетесь. Если что, я тоже тут живу. Крайняя дверь по коридору налево. Как реклама будет на НТВ, пускай заскакивает, пообщаемся. Да, и вот это учишься с родителями, вот это все, становишься увереннее в себе, но это сложно, конечно, говорить людям, нет, я так не хочу, мне так не нравится. Мне всегда за такое говорили, ты наглый пи***ц, не веди себя так. А в качестве примера поведения мне почему-то ставили людей, которые страдают. Вот это, дядя Саша, такой молодец, на трех работах работал, семью обеспечивал, никогда никому не отказывал, что застрелился, я не знаю, царствие небесное, как дядя Саша надо. Все, ребят, спасибо за внимание. Хорошего вечера. Пока.
2: Стендап. Слушайте на Юмор-ФМ. Смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл.
9: Партнер программы – торговая марка «Пикант».
10: Свежее мясо. Классические приправы. Шашлык от «Пикант». Храним традиции, создаем новые.

0: слушаем рекламу, а потом юмор на Юмор-ФМ.
1: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
0: Вот и все. Теперь веселимся.
2: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют.
0: Comedy Club. Только лучшее на Юмор-ФМ.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Сейчас много разговоров о том, что скоро в России появится суверенный интернет. Итак, представьте. Москва, вечер, где-то в секретном министерстве.
4: Здравствуйте, желаю, товарищ полковник!
5: Ну, Трофимов, здравия желаю. Ну что?
4: Вызывали?
5: Вызывал. Значит, сверху к нам поступила директива взамен вражескому интернету организовать наш суверенный российский интернет. Организовали!
4: Организовали, товарищ полковник!
5: Докладывайте!
4: Мы ничего не копировали у Запада, а обратились в наш современный политехнический институт суверенных технологий, сокращенно СПИСТ. И скоро по всей нашей родине заколосится наш родной суверенный интернет.
5: Так, ну показывайте, что вы там придумали. Запускайте свою электронно-вычислительную машину.
4: А? Сейчас прогреется.
5: Давай.
4: О, пошел трафик в хату. Ну что, для начала запускаем браузер.
5: Так, стоп, отставить браузер. Что за иностранные словечки? В суверенном интернете должны быть только российские слова.
4: А мы знали, товарищ полковник, что вы так скажете. Поэтому у нас собственное название. Сетевой обозреватель суверенного интернета.
5: Тетя Длина, сократить можно?
4: Пробовали, там соси получается.
5: Ну ладно, Трофимов, главное, что получается, да?
4: Ну вот, значит, открываем браузер и так. Запускаем поисковик. Но наш поисковик суверенный должен нас оборонять от тлетворного влияния Запада. Он должен нас защищать.
5: Так.
4: Поэтому наш поисковик называется Шайгугл.
5: Шайгугл? Хорошее название. А очистили ли вы Шайгугл и интернет наш суверенный от всякой там оппозиционки, от этой либеросни?
4: Конечно, товарищ полковник, можете сами проверить.
5: Сейчас проверю. Так, пишем Навальный, Enter. По запросу Навального ничего не найдено, возможно, мы имели в виду Соловьев. Суверенно! Очень суверенно! А разработали ли вы наш суверенный российский ответ этим врагам нашим всем? Аналог скайпа.
4: Товарищ полковник, конечно. Аналог скайпа — наша суверенная разработка, средство обзвона суверенного интернета.
5: Да что ж такие названия длинные? Сократить можно?
4: Можно.
5: Ну ладно, попробуем. Позвоню жене.
6: Здравствуй, Галина.
7: Привет, дорогой.
6: А это кто такой?
4: А, в отличие от вражеского скайпа, мы не скрываем, что у нас разговор прослушивается.
8: Майор ФСБ Штыков, общайтесь.
6: Ладно, Галина, потом поговорим.
7: Хорошо, дорогой, целую.
5: Так, все, понятно. Хорошо, хорошо поработали. А если у вас вот этот аналог, где картинки там...
4: Инстаграм, что ли?
5: Да, вот он.
4: Конечно, товарищ полковник. Наш ответ Инстаграму. Современный обзор соблазнительных изображений.
5: Опять это слово получается, да?
4: Опять.
5: Ну, тут хотя бы подходит. Давай показывай, что у тебя здесь.
4: В отличие от вражеского Инстаграма, в наш можно выкладывать абсолютно любые изображения.
5: Абсолютно любые?
4: Абсолютно любые изображения. Вот список из всех разрешенных изображений, которые можно выкладывать. Можно лес, можно поле, можно самовар.
5: А титьки можно выкладывать?
4: Только брянских коров.
5: Достойно, Трофимов, патриотично. А подготовили ли вы какой-нибудь... ответ музыкальным вражеским приложением?
4: Конечно, товарищ полковник. Наш ответ приложению Apple Music – Яблоузыка.
5: Яблоузыка?
4: Яблоузыка. Здесь вся музыка и Пахмутова, и Утесов, и Муслим Магомаев. Все.
5: Да ты башкой своей подумай. Это же молодежное течение. Нужно что-то современное, прости господи, хайповое что-нибудь. Типа Майкл Джексон есть?
4: Есть, старший полковник, только наш суверенный Майкл Джексон.
5: Это как?
4: А вот послушайте.

0: Трофимов, вы о досуге вы подумали?
1: Конечно, для досуга мы разработали сайт романтическо-эротического возвратно-поступательного рукопашного характера tereby.ru.koi.
0: Тереби рукой?
1: Тереби рукой.
0: Ну что ж, давай это, тереби рукой по клавиатуре, показывай.
1: Ну, видео еще загружаются на сервер, но название уже есть.
0: Ну, это уже интересно, это поподробнее посмотреть надо.
1: Так, ну вот, например, мужчина под 50 в дорогом авто сам себя доводит до оргазма.
0: Что там на этом видео?
1: Александр Ревва слушает свои песни.
2: Но мы же оба понимаем, что вот это вот все... полная шляпа.
3: Да, товарищ полковник.
0: Ну и что нам сделать, чтобы россияне поняли, что вот это вот фуфло, это хорошо?
1: Мне нужно сделать только один телефонный звонок.
0: Звони.
1: Алло, Тимати, Гуф с тобой? Есть работенка.
0: Это беспроигрышный вариант.
4: Камеди Клаб. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл. Сделано в Беларуси.

0: Беларуси 2 часа дня.
1: Начало часа представляет сеть салонов товаров для сна «Вегас».
2: Не откладывайте комфортный сон на потом. Покупайте матрасы и кровати «Вегас» в кредит от банка-партнера на 3 года с фиксированной ставкой 4% годовых. Подробности по телефону А1-127-45 и на «Вегас.бай».
0: Новости на «Юмор-ФМ».
1: Здравствуйте, я Ольга Ярова, и сейчас расскажу о том, что начались выплаты материальной помощи к 9 мая, а белорусская столица готовится к большому празднику. Выплата единовременной материальной помощи ко Дню Победы начинается в Беларуси с этого дня и продлится по 8 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты, передает «Спутник». Как отметили в ведомстве, выплаты предусмотрены для нескольких категорий граждан, пострадавших в годы Великой Отечественной войны, а также внесших вклад в победу. По 5000 рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной, а также лица, принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945. Сумма в 2500 предусмотрена для награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в тылу. По 1500 рублей выплатят членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших, умерших или пропавших без вести в годы войны. На реализацию программы единовременной материальной помощи из республиканского бюджета направят 10 600 000 рублей. Все автобусы во внутриреспубликанском сообщении оборудуют ремнями безопасности и видеокамерами. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций, передает Белта. Правительством утверждена новая редакция правил автомобильных перевозок пассажиров. Работа над документом велась совместно с транспортной инспекцией Минтранса, бизнес-сообществом и иными заинтересованными. Акцент на обеспечении безопасности пассажиров. С 1 января 2028 года все автобусы, которые участвуют в выполнении внутриреспубликанских перевозок в регулярном сообщении, должны быть оборудованы средствами видеофиксации. А до 1 января 2027 года пассажирские сиденья в автобусах должны быть оборудованы 2- или 3-точечными ремнями безопасности. Также в правила включены нормы, предусматривающие уменьшение водительского стажа работы водителей школьных автобусов с 3 до 1 года. Также одна из новаций: у автомобильного перевозчика, ответственные за безопасность выполнения перевозок, должны проходить раз в 5 лет повышение квалификации. Мингорисполком опубликовал подробную программу городских праздничных мероприятий ко Дню Победы. Основные события пройдут в столице 9 и 10 мая на нескольких ключевых площадках. Об этом сообщает «Спутник Беларусь». Главной праздничной локацией станет территория у Дворца спорта. 9 мая с полудня до 23:00 пройдет праздничная программа «Дорогами Победы». Также организуют ярмарку. Она будет работать 9 мая с 10 до 23:00 и 10 мая с 11 до 21:00. Отдельная программа запланирована в Лошицком усадебно-парковом комплексе. 9 мая там пройдет историческая реконструкция квест «Школа молодого бойца». Праздничный фейерверк начнется 9 мая в 23:00 сразу на 6 площадках города. В сквере Старостинская Слобода, парке имени Угачависа, парке имени Павлова, микрорайоне Дрозды, возле Чижовка-арены и Национальной библиотеки. В музыкальной части программы у Дворца спорта примут участие звезды белорусской эстрады. В числе приглашенных артистов певец Олег Газманов. 10 мая с 12 до 15:00 у Дворца спорта пройдет программа «Под мирным небом Беларуси».
3: Партнер выпуска новостей – компания «Автосеть». Шины и диски.
4: Выгодные цены на летние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Юмор-ФМ. Погода.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра, 5 мая, в Витебске плюс 24 и без осадков. В Гродно также до 24 тепла, возможен небольшой дождь. Дожди обещают и в Могилеве, там до 25 с плюсом. В Бресте и Гомеле 27 выше нуля и без осадков. В Минске плюс 24, возможен небольшой дождь.
5: Партнер прогноза погоды – поставщик кровельных и фасадных материалов «Дёке Запад».
6: О, привет, сосед! Вижу, стройку начал. Кровлю выбрал?
7: Конечно, черепица только «Дёке».
6: Серьезно? А водостоки какие берешь?
7: Выбираю «Дёке». Надежнее.
6: Понятно. А фасад?
7: Сайдинг будет тоже «Дёке».
6: Но ты разогнался. И лестницу на чердак.
7: А как же? Я ставлю «Дёке». «Дёке» – мой выбор для кровли и фасада. Все для строительства дома на сайте dc.by.

0: Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
1: Ну, недавно тут друг влюбился, пытается делать какие-то подарки, спрашивает у меня: слушай, а что ты подарил своей жене на 14 февраля? Я говорю: ничего, прикинь. Так можно, оказывается. Что она сделает? Уйдет. Он говорит: ну как, это же день всех влюбленных. Я говорю: рад за них, я здесь при чем? Он говорит: что, неужели ты не влюблен в свою жену? Я говорю: нет, прикинь. И давайте я вам открою секрет. Я не влюблен в свою жену, я люблю свою жену. Это принципиально две разные вещи, понимаете? Между влюбленностью и любовью огромная разница. Только вслушайтесь, я влюблен в эту красотку, и я люблю эту психичку. Это две невероятные разницы. Во втором случае, да, чувствуется некая боль вообще. И мы точно с женой уверены, что мы любим друг друга. Ну, по крайней мере, я точно, потому что никакого другого логического объяснения, почему я с ней, у меня тупо нет. И мы не влюбленные, знаете, влюбленные такие парочки, они только начали встречаться, они постоянно т***ются, у них от этого дрожат ноги, они всегда сидят на лавочках. Видели такие? Пары такие, не люди, а фигурные кусты, их снегом припорошило, чуть-чуть они... У нас одна варежка на двоих, у нас будут дети. Они меня раздражают тем, что они слишком преувеличивают свои чувства, понимаете? Потому что нельзя быть вот таким вот всю жизнь. Нельзя. Знаете, бывает ситуация, когда по улице идет дедушка и бабушка. Старенькие, они держатся за ручки, и влюбленные это видят и начинают сразу: как это мило, пообещай, что когда мы состаримся, мы тоже будем так же держаться за руки. Не-не-не, не будете. Не будете. Вы даже не знаете, что они сейчас думают. Потому что я уверен, дед сейчас думает: отпусти нахрен мою руку! Дай мне побыть одному. Если бы я хоть немного контролировал свое тело, я бы от тебя ушел. И бабка такая: если держаться за этого хрыча, не так сильно трясет. И я уверен, что мы в старости будем именно такие же, потому что мы вместе 6 лет. Это не очень большой срок, но очень многое изменилось. Изменилось отношение к романтике, к чувствам. К примеру, я абсолютно не романтичный человек сейчас. Абсолютно. Но это было не так. Изначально был очень романтичный молодой человек. Я таскал девушек под мосты, мы там пили вино, бухие шарохались по крышам. Я дарил звезды. Я вот этим х**ом занимался, понимаете? Я дарил звезды. Я был гребаный поэт. Я дарю тебе эту звезду и там... Как это здорово, как я сейчас хочу оказаться в Питере на одной из крыш и смотреть на эту звезду. А о чем мечтаешь ты? Я вообще-то мечтаю, чтобы ты взяла. Но! Если это будет в Питере, на крыше, предлагаю выдвигаться, успею на последний сапсан. Как я уже говорил, уже очень многое происходило. К примеру, мы недавно с женой поняли, что мы дрались. Это было один раз, но этот март я надолго запомнил. И сейчас люди в зале такие: бог мой, он бил свою жену. Нет, мы дрались, понятно, это разные вещи. Я проигрывал. Давайте будем откровенны. Я в большей степени защищался, потому что вот эту позу очень сложно назвать атакующей. Просто он меня избил. Слушайте, если бы мужчина серьезно дрался с женщиной, он бы ее отправлял в кому одним ударом. Это не удар, это очень сильное «отойди, пожалуйста». Вот. И не секрет, что парочки дерутся. Наверняка в зале есть мужик, который хоть раз держал свою деваху со словами: «Тихо! Успокоилась! Успокоилась отсюда! Отпусти руки, говно! Я тебя покараю! Отпусти руки!» И считается, что женщин нельзя бить, да? Допустим, я бы несколько расширил тезис, да? Людей нельзя бить в целом. Мужчин тоже никто не разрешал упасть, да, милые дамы? Но у вас же с этим проблемы. Вы знаете, что вам нельзя ответить, у вас просто падает планка. Ты ругаешься со своей женщиной, и ты даже не знал, что в твоей любимой столько ярости вообще. 50 килограмм веса ведется, как бухой Александр Емельяненко, видели? Не баба, а боевой гном. Че, ты ударь меня, давай, ударь, ударь. Давай, опустись до конца, давай, вот сюда, давай, давай, давай. Давай, ударь меня, давай, давай. Давай, давай, опустись, дальше некуда, давай. Не ударишь. Знаешь почему? Потому что ты никто, ты слабый, ты слабак, ты никогда не доводишь дело до конца. Бам! За такие шутки меня на женских форумах, конечно, разберут в щепки просто. Они же не поймут, что это шутка. Женские форумы читали? Это же, обожаю полистать, это... В интернет-пространство потрясающе. Это просто мордор неадекватности. Вот, чтобы вы понимали, нет ни одной темы, на которую бы женский форум сказал: «Так, девочки, мы в этом не разбираемся».
2: Давайте не будем сюда лезть, я больше по электрике. Нет. И дело в том, что женские форумы, они не решают проблему. Они разгоняют проблему до уровня нерешаемой. Я вам клянусь, я на одном из женских форумов читал следующее сообщение. Девчонки, выручайте. Ребенок третий день дрищет кровью. Тихо. Врачиху не вызываем, она дура некомпетентная. Может, кто-то подскажет, какие капли. И все, и тут же началось. Конечно, какой врач? У нас сейчас такая медицина. Просто положите квашеную капусту в люльку. Кто-то говорит... Какая капуста? Тупо мед. Башкирский мед. Кто-то говорит, какой мед вы ребенка угробите, обмажьте его горчицей, пусть батюшка читает акафист. Вот там такой уровень мракобесия, что если бы этот форум читали староверы из сибирской тайги, они бы сказали, воу-воу, женщина, полегче, какой нахрен мед? Антибиотики. Да, это, конечно, от дьявола, но ребенок с кровавым поносом тоже не по-христиански вообще. Я специально, когда писал этот монолог, прогуглил тему «Женские форумы. 6 лет в браке». И единственная тема, которая абсолютно откровенно обсуждается на всех женских форумах, это проблема с сексом. Они пишут, семейный секс стал скучный. Вот это чисто женская формулировка. Потому что ни один мужик не оценивает секс с точки зрения веселого или с грустинкой. Вот щемануло ли сердце в оконцове? Нет. Для мужика одна проблема с сексом. Нет секса. Все. Если есть хоть шанс ставить, жизнь автоматически превращается в карнавал. Формулировочка, да? Секс стал скучный. Я не представляю, как секс может стать скучным. Я не представляю чувака, который во время секса... Галина, это, конечно, не по***шке, тоска зеленая, ей-богу. Не секс, а первый хоббит. 3 часа никакого экшена, все куда-то идут. Планируешь продолжать в том же духе, я полистаю Спортэкспресс. На одном из форумов я читал хрестоматийную историю на эту тему. Хрестоматийную, потому что пишет нам человек под ником Карамелька. Так вот, Карамелька пишет, девчонки, выручайте.

0: Слушай радио Юмор ФМ онлайн на сайте humorfm.by, в бесплатном мобильном приложении радио Юмор ФМ или с помощью умных колонок. А еще мы вещаем в бесплатном радиоплеере. Поисковый запрос «Радиоплеер Беларусь». Слушай радио Юмор ФМ и радуйся жизни. Немного рекламы, потом много юмора на Юмор ФМ.
1: Весь метеорит упал.
2: А если не метеорит?
3: Фантастическая премьера.
2: Они не нашествие же марсиан.
4: Они людьми управляют.
5: Причин для паники нет.
6: Завтра весь город пришельцами станет.
7: Путь пройдет здесь. Вы ничего не сможете изменить.
3: Сериал «Радар». Только в онлайн-кинотеатре «Окко». Запрещено для детей.
8: На «Озон» скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды «Fast Buy» за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на «Озон» по телефону 8017-388-7794. «Озон», «Зон», «Зон».
9: Коллеги, внимание! У нас смена пароля. «Кариеса нет». Легко запомнить, сложно забыть. Инновационные зубные пасты «Кариеса нет». Две формулы с аминофторидом и гидроксиапатитом. Отличный результат. Сильные зубы и уверенная свежесть. «Кариеса нет». Ваш пароль доступа к защите и безупречной улыбке.

0: extrañé.
1: Мебель для сада покупай в King Style.
2: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая Кордиант, ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины Кордиант. Разумный выбор качественных шин.
3: А вот теперь будет смешно.
4: Юмор FM и телеканал TNT International представляют
3: Comedy Club. Только лучшее на Юмор FM.
4: Для детей старше 16 лет.
5: Йоу-йоу! USB здесь все. Никита, Стас, Гена, Турбо и Дюша Метелкин. Привет, Барвиха! Безглютеновый хлеб да трюфельная соль вам. В этом году Москве стукнуло 876 лет. С днем рождения, Москва! Happy birthday! И вы знаете, очень хочется обратиться ко всем москвичам. Здравствуйте. Барафдзейс. Салам алейкум.

0: Люба. Нихао.
1: Коренным москвичам отдельный шалом.
2: Давайте я скажу, ага. Москва, о тебе писали стихи величайшие русские поэты, такие как Диджей Смэш, Гуф, Данко. Но сегодня я хочу прочесть стихотворение великого поэта Станислава Михайловича Мармеладова.
1: А это кто?
2: Это я. Москва, тебе уж скоро 1000. Но я, увы, не доживу. Желаю, чтоб разгружена была дорога на Мытищах. Ведь там, в Мытищах, я живу.
0: Ну, короче, мы подумали, что можно подарить богатой, независимой, красивой 876-летней женщине. И решили сделать дорогой подарок. Это сериал о самом дорогом районе Москвы.
3: Патрики – это элитный район, который расположен в самом центре центра Москвы, вокруг Патриарших прудов. Патрики – это район, в котором квадратный метр стоит чуть дороже, чем...
4: Охренеть, как же это дорого!
5: Да как могут быть такие цены?
4: Да кто тут вообще живет?
3: Раза в два. Патрики – это район, в котором пятерочка – это средний размер груди здешних красавиц. Патрики – это район, где все дороги ведут в нос местных жителей. А люди, проживающие на Патриках, ежедневно сталкиваются с миллионом проблем, которые не снились миллионам россиян. Патрики. Пруды слез. 876 сезон. В предыдущих элитных сериях. Содержанка Жанна просыпается рано утром в 11:45 и понимает, что у нее серьезные проблемы со здоровьем. После вчерашнего секса зашатался винир. Убитая горем и оперолем, она берет в шкафу первые попавшиеся 25 миллионов рублей и меняет себе весь род. А старый род отправляет донашивать матери в Калугу. У олигарха Соломона Шварцманштейна арестовывают 200-метровую квартиру в Монако за то, что он русский.
6: Что?
3: Он впадает в отчаяние, так как больше не может летать туда раз в месяц и ворошить хранящиеся в квартире деньги, чтобы они не погнили. Жена олигарха Оксана, заблудившись в собственной гардеробной среди шуб, случайно находит куртку, в которой она 3 года назад приехала из Саратова в Москву. В кармане куртки она находит пачку сухариков с холодцом, которые помогают ей продержаться до приезда спасателей.
7: Мы ее нашли.
3: Потомственная домохозяйка Элина, не найдя док-ситера для своего той-пуделя, полностью теряет человеческое достоинство и идет выгуливать свою собаку сама.
8: О, стыд-то какой!
3: Инфлюенсер Антон записывается к психологу, чтобы выйти из депрессии, в которую он впал, увидев Омск, из иллюминатора самолета Москва-Бангкок.
9: Что вы видите, мой хороший?
10: Центр Омска!
11: Масик, мне все это надоело!
3: Содержанка Ангелина говорит своему любовнику Павлу Моисеевичу, что Рашка отстой. И что теперь она хочет жить в Дубае.
11: Сая, я хочу в Дубае!
3: И уже через полчаса она вылетает с ручной кладью с 4-го этажа элитного дома. Топ-менеджер Арсений возвращается домой и застает свою девушку в объятиях тренера по кундалини-йоге. Прямо в момент кундалини. Арсений встает в позу королевской кобры.
11: Арсюша, не надо!
3: Произносит мантру возмущения.
12: Убьюсь!
3: И натягивает гуру йоги 7-ю чакру на 1-ю. Патрики. Пруды слез. 876-я серия.
13: Сынок, нам нужно с тобой серьезно поговорить. Дело в том, что мы с твоим папой из Воронежа.
14: Откуда?
13: Из Воронежа. Солнышко, это город такой, за Москвой.
14: То есть вы хотите сказать, что вы не коренные москвичи? Получается, я от приезжих?
15: И еще кое-что. Сначала мы приехали из Воронежа в Химки.
14: Нет, я замкадыш.
13: Да. И там у нас появился ты, Леонель.
14: Я родился не в ЦАУ?
15: Да.
14: No.
15: Yes, Леонель-младший. Еще кое-что. Ты приемный.
14: Да мы пошутили. Нет.
13: Да мы реально пошутили. Сегодня же пятница. Мы все обжопанные.
3: Патрики. Труды слез. Конец 876 серии. Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют лучшие моменты шоу «Открытый микрофон».
1: Старше 16 лет.
2: Так, значит, я недавно заметил, что у нас, у русских людей, есть одна особенность, которая очень сильно характеризует нас как нацию. Это умение жарить шашлыки везде. Вообще везде. Что там, детская площадка, давайте. Лесополоса, иди сюда, лесополоса. Газон возле администрации, добро пожаловать. В целом, главное наличие одного атрибута – травы. Ну, причем неважно какой. Один одуванчик взрос, все, Зина, расстилай, у нас пикник. Время жарить плоть. Вот, ну, как-то так. Ну, мне кажется, именно поэтому у нас в стране гольф не прижился, да?
3: Да.
2: Потому что, согласитесь, в лунку для гольфа идеально ножки от мангала становятся. Сейчас все спокойные стали. Заметили, сейчас все на чили, на расслабоне вообще, особенно в кальянных. Ну, вы хоть раз видели драку возле кальянных? Нет, там сразу стреляют, потому что это менее энергозатратно. Можно целиться, не вынимая кальян изо рта. Драки толпа на толпу исчезли тоже. Потому что, да чем пойдем? Посмотрим лучше, пусть они сами разберутся. Вообще, как можно встать на драку, если ты сидишь в кресло-мешке? Ну... Если бы меня начали бить в кресло-мешке, я просто поудобнее бы сел. Типа, будь что будет. Я еще джентльмен, если что. Я люблю делать джентльменские поступки. Я как-то шла девушка с сумками, думаю, надо помочь донести. Подхожу, говорю, давайте помогу. Она говорит, давай. Я беру их, а они охренеть какие тяжелые. Я еле поднял их. Ну, я пока нес, я в целом начал женщин понимать. Потому что я иду и такой, господи, как же хочется крепкого мужчину рядом. Ну, я довел ее до подъезда. Она говорит, может, подымешься? Правда, у меня лифт не работает. Я такой, ты знала, что у тебя лифт не работает, и понабрала, г***на, вот этого? Подожди, логично, если ты лифт чинить пришла. Там же чугунные детали, я правильно понимаю? Ну, тяжело-то знакомиться вообще, тяжело знакомиться. Я как-то был в клубе, ну, в котором чиксы танцуют, да, помните? Вот, и там одна девица, значит, начала тереться в меня. Очень вульгарно. Она мне в целом брюки разгладила. Там такое трение было, у меня телефон чуть зарядился. Ну, я думаю, ну раз уж такое дело, значит, наверное, и пососаться можно. И я, значит, поворачиваю к себе ее, чтобы пососаться. А она такая, нет. Я такой, это еще что? Ты просто почесалась об меня или... Ну, как можно не пускать на первую базу, если ты уже на второй? Это что за флирт Бенджамина Баттона? Я, кстати, удалился со всех сайтов знакомств, потому что они мне охренеть, как занижают самооценку очень жестко. Я, ну, в Тиндере наткнулся на девушку, у нее в профиле было написано «Карликом ниже 185 не беспокоить». Я думаю, ты охренела? Ну, ты знакомишься или баскетбольную команду собираешь? Я очень хочу позвать ее на свидание, прийти, чтобы она стояла с рулеткой. И такая, а где еще 5 сантиметров? Я такой, ты их увидишь чуть позже. Да. Вообще, кстати, даже если ты познакомился с девушкой, то чуть другие трудности возникают. Потому что я как-то пошел на свидание с девушкой, поцеловался с ней, потом рассказываю об этом другу. Он говорит, а ты знаешь, она до тебя с Лехой встречалась. Считай, ты отсосал у него. Так, давайте договоримся, не считается. Сейчас все вместе решим, пора завязывать этот детский сад. Если это перевести в теорию пяти рукопожатий, в этой войне пострадают все, понимаете? Возможно, даже мы все тут немножко не чужие друг другу люди, если что. Ладно, у меня все, народ, спасибо, вы кайф.
0: Открытый микрофон. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл. Юмор ФМ. Юмор ФМ. Сделано в Беларуси.

0: располутра. Слушай сейчас. Лучшие моменты шоу «Утро с юмором» на Юмор-ФМ.
1: Для детей старше 16 лет.
0: Сегодня было так.
2: Паша жалуется на поливальные машины, которые, говорит, едут вдоль дороги со струей воды. Ну, как же мне удается проехать с ними рядом, забыв закрыть окно?
3: А, сложно подчиненное предложение, да, Машечка?
2: Да, видно, тоже к репетитору не ходил. Ну ладно, уже который раз, говорит, от этого страдаю. Ну, окно не закрывает, поливалка заливает.
3: Я понял. Дорогой мой, кто? Павел. Вам нужно просто купить себе новый автомобиль с кондиционером. Тогда будете ездить с закрытыми окнами. Могу порекомендовать вам мой Донхьонг Пинг-Понг. Чудо китайского автопрома. Мы встроили в него трехзональный климат-контроль с возможностью выбора трех зал. Смотрите, из первой зоны слева вы сможете почувствовать ароматы гатова. У нас там склад. Из правой зоны постоянно доносится запах жженного масла. Мы еще на заводе его специально немного на двигатель проливаем. Центральная зона просто постоянно воняет дешевым китайским пластиком. Гарантия на устойчивость запахов распространяется на весь период эксплуатации автомобиля. Донхьонг Пинг-Понг с заботой о носе.
2: О носе?
3: О носе. Ну, чтобы у тебя и запахи были. Да. Очень хорошо, как в современных китайских автомобилях.
2: Да, пожалуйста. Все принято, Яков Маркович. Да.
0: Так было сегодня. Завтра будет по-другому. Маша Непорядкина и замдиректора по несложным вопросам Яков Маркович Нахимович. В шоу «Утро с юмором». Слушай на Юмор-ФМ. Смотри прямо сейчас на сайте humorfm.by. Любишь смеяться? Люби и рекламой наслаждаться. Сразу после «Юмор» на Юмор-ФМ.
4: Кухни Сан-Мари. Казалось бы, обычные мебельщики. Но то, что они провернули на рынке, иначе как дерзким обвалом цен, не назовешь. Только до 25 мая. Кухня от 150 рублей в месяц в рассрочку от банков-партнеров. Бытовая техника и мойка в подарок. Телефон 029-609-41-15. Сайт Sanmari by Минск.
5: 9 и 10 мая в историко-культурном комплексе «Линия Сталина», Минский район, празднуем День Победы. Вас ждет насыщенная программа, масштабные военно-исторические реконструкции и катание на танке. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка». Билеты на сайте «Линии Сталина».
6: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
8: Но ты видела нас сегодня? Утром йога, потом работа, вечером еще выставка. В 20 я столько не успевала.
9: Вот именно. Мы вообще в лучшей форме.
8: Для этого я перешла на MyPulse. Средство для интимной гигиены. Мягкие, деликатные и очень комфортные.
9: Да, с ними просто живешь, двигаешься и наслаждаешься новым жизненным этапом.
10: В основе MyPulse опыт Доктор Про. Сообщество врачей, которые каждый день работают с реальными женщинами. Подходит для использования в предменопаузе, во время и после менопаузы.
11: MyPulse. Новый этап, новая ты.
0: Убери руку от кнопки. Еще чуть-чуть и снова юмор.
12: Запланировали покупку мебели, но ограничены в бюджете? У нас есть решение.
13: С 2024 года мы являемся участником кредитной программы от ОАО АСБ «Беларусьбанк», в рамках которой у вас есть отличная возможность оформить кредит на покупку мебели ЗОВ на невероятно выгодных условиях. Потребительский кредит на родные товары выдается сроком до 3 лет с фиксированной ставкой в размере 4% годовых без поручителей и дополнительных комиссий.
12: Подробности уточняйте в салонах официальных представителей ЗОВ в вашем городе. Теперь наша мебель стала еще доступнее.
13: ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
14: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Вот и все. Теперь веселимся. Юмор ФМ представляет. Женский стендап. Только женщины, не только о женщинах.
1: Для детей старше 16 лет.
2: Значит, последнее время какие-то люди стали присылать мне мои портреты, и все хуже и хуже.
15: Я не знаю, как это остановить. Я стала рисовать их в ответ и отсылать. Я считаю, это достойная месть. Я не умею рисовать. Но в школе у меня, конечно, было рисование. Если помните, в школу просили приносить кисточки из белки. Там было написано... Эти люди помнят. Там было написано «белка» и «номер». И я только сейчас стала задумываться, а как же их добывают? Сразу скажу, физически белки никак не страдают, но у них явно есть психологическая травма после этого. Им с хвоста, значит, срезают волоски, потом отрастают новые. Мне, конечно, интересно, как выглядит этот человек, который этим занимается. Он же явно дежурит ночью у дупла. Ждет, пока белки уснут. Потом, значит, срезает им хвосты. И утром облезлые белки просыпаются и такие: «Да что ты будешь делать?» Кто у нас сегодня был на входе? Светлана! Ты опять уснула? Совести у тебя нет. Над нами весь лес смеяться будет. А потом идешь по парку с орешками, думаешь, что белки шарахаются? А они такие: «Ну, конечно, чертовы художники, я знаю, у меня вон у соседки уже не шубка, а жилетка». Я думаю, они мимо Третьяковки, когда пробегают, просто плюют в здание. Такие: «Малевич, серьезно? Вот ради этой черной дыры я облезлая хожу, замуж выйти не могу? Да я лапками своими лучше нарисую». Мне когда было лет 6, я ехала с мамой в автобусе, ко мне подсел дедок и сказал: «Хочешь, я научу тебя рисовать зайца?» Я согласилась, и он меня научил, и я до сих пор помню, как рисовать зайца так, как он меня научил. Я не знаю, зачем он это сделал, но теперь у меня есть потребность передать это знание дальше. Сложно представить, что я подсаживаюсь к какому-то ребенку безнаказанно в автобусе, но мне неприятно, что моей маме было нормально. Она даже ему место уступила. Но я была любознательным ребенком. Я думаю, мама такая: «Ну, удачи, мужик, вообще посмотрим, кто кого». Ну и действительно, заяц мне понравился. Я говорю: «А что вы еще умеете? Кошку умеете?» Он говорит: «Нет, кошку я не умею». Я говорю: «А что умеете? Дельфин умеете? Жираф умеете? Сову умеете? Мышку умеете?» Он говорит: «Нет, больше я вообще ничего не умею». Я говорю: «Как вы такой взрослый дяденька и вообще больше ничего не умеете?» Он расстроился, вышел на ближайшие остановки. Мама до сих пор уверена, что я обезвредила педофила. Они вообще себя, родители вообще себя иногда ужасно ведут, они пользуются тем, что мы им доверяем. Мне друг недавно признался, что ему мама в детстве говорила, что на таблетках выемки – это для того, чтобы отверткой ввинчивать их в детей, которые сами не хотят их пить. Моя мама, она до сих пор мне плетет, она вообще без тормозов. Я недавно у нее спросила, говорю: «Мама, я родилась в том же роддоме, что и ты?» Она такая: «Нет, а что, ты хочешь найти свою настоящую мать?» Большое спасибо.
0: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл.
16: Партнер программы — фильтры для воды Терва.
17: Ну, зятек, давай твою воду. Зараз проверим, что ты там хвалил. Почакай, а где пах? Где гэты бассейн с хлором?
18: А нету, мам.

0: Сейчас реклама. Сразу после юмор на Юмор-ФМ.
1: Ей, я рок-звезда ванной комнаты.
2: Главное, чтобы без спутанных волос звезда.
1: У меня шампунь Modern for Kids. Он вкусно пахнет и не щипит глазки.
2: Шампунь Modern for Kids. Чистота, радость и никакой драмы с расческой. Modern for Kids. Весело быть чистым.
0: А вот теперь будет смешно. Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ.
3: Для детей старше 16 лет.
0: «Однажды на яхте».
4: Да, все, мы поняли, спасибо. До свидания. Ага. В общем, Михаил Игоревич, Франция тоже отказывается принять у себя вашу яхту.
5: Да. Но это точно?
4: Ну, думаю, да, потому что там женщина на чистом французском сказала «целуй жопа».
5: Да?
4: Да. Я не знаю, это они по-русски или по-французски.
5: Звучит, но как будто точно.
4: Ну, 98%, я думаю, где-то, да. Чего? Ну, или это очень странная плата за то, что они примут у себя вашу яхту.
5: Я, подожди, ты сказал 98%?
4: Ну.
5: То есть не 100%, Никита?
4: Ну.
5: Нам нужно точно знать, понимаешь? Мы 3 года уже плаваем в открытом море. Меня из этих санкций не принимают ни в одном порту. Меня каждый день выворачивает наизнанку.
4: Да.
5: Понимаешь?
4: Да.
5: Ты сам видел. Я выгляжу как варежку, которую вот на батарею повесили.
4: Слушай,
5: тебе нравится?
4: Михаил Игоревич, ну давайте сдадимся. Ну, просто сдадимся и отдадим эту яхту. Я не виноват, что вы попали в эти санкционные списки. Я не виноват, правда. Меня от моря уже просто тошнит. Я вчера на секунду отвлекся. На секундочку. И меня чайки по фуражку загадили. Вот пятно.
5: Вставай.
4: Чего?
5: Иди сюда.
4: Да.
5: Ты, значит, говоришь мне, отдадим яхту.
4: Ну?
5: Посмотри на эту красавицу, Никита. Как ее можно отдать? Здесь столько всего происходило.
4: Да.
5: Здесь так мощнейше нюхали, как овчарки в аэропорту не нюхают, понимаешь?
4: Да.
5: Здесь эскортницы были всех размеров и цветов.
4: Все были.
5: От самых дорогих до тех, у кого на животе шрамов от кесарева больше, чем зубов, Никита.
4: И такие были, да.
5: Это память. Я просто обязан передать это своим детям.
4: Я согласен, Михаил Игоревич.
6: Дай, у меня просека кончилась.
5: Никита, это что такое? Это кто такое? Это как это? Это что такое?
4: Я не знаю, Михаил Игоревич, я не знаю. Ну, у вас такая большая яхта, что, мне кажется, если по всем каютам пройтись, то эскортницы 3-4 нашкрябать можно.
5: Это эскортница?
4: Ну да. Ну или нет? Я не знаю, честно. Это как, знаете, по весне найти в кармане семечки и 100 рублей. Мелочь, а приятно.
5: Приятно,
4: ну, вот.
6: Я не поняла, что по просека. И когда мы доплывем до Челябинска?
5: Охренеть, с какой ты старой поездки тут находишься. Слушай, так а ты же уже как в «Пиратах Карибского моря», часть команды, часть корабля. Знаешь, эскортница замурованная в корабль такая.
6: Ты чё, блин, кабан туберкулезный, охренел, какая тебе эскортница, а? Капец ты исхудал. Просто как любой средний зэк в плацкарте.
5: Какие знакомые речевые обороты. Где-то я это
4: Так а это...
5: Любимая, это ты? А что с тобой случилось? Мы тебя вообще не узнали.
6: Мы здесь 3 года уже, баран, находимся. У меня уже от этой жары весь силикон расплавил. У меня сиськи мои стали похожи на 2 расплавленные свечки. А жопа, она как слайм, ее просто на метр оттянуть можно, а? Я тебе сколько раз говорила, перепиши эту яхту вот на этого придурка. Спокойно зайдем в порт, потом санкции снимут, он перепишет ее обратно. Все.
5: Да?
6: Да?
5: Никитка?
4: Чего?
5: Перепишешь на меня яхту обратно?
4: Мне не получается соврать.
5: Не получается.
4: Не, я могу попробовать. Я могу сильно попробовать.
5: Попробуй.
4: Сейчас. У меня не получается.
5: Не получается.
4: Правда. Но, Михаил Игоревич, ну прикиньте, вот вы, как и я, из бедной многодетной семьи, и вам на голову падает вот такая вот яхта. Ну, представляете, нет?
5: Ну, представляю.
4: Я из очень бедной семьи. Мы настолько все друг за другом донашивали, что я за старшими донашиваю копье. У меня есть родственник в тюрьме, естественно. Понимаете? И он умудряется как-то оттуда нам передатчики отсылать. Понимаете, Михаил Игоревич? Так что нет, я вам не верну эту яхту. Даже если вы будете молотком мне 2 часа по яйцам бить, пока там все не будет похоже на некрасивую Чебурашку.
7: Вот за что Никиту люблю, за то, что он честный.
4: Да. А еще, когда вы храпите, я вам в рот плюю.
7: Вот, стой! Все. Честность это хорошо, но надо какие-то грани-то иметь.
4: Не, я хотел же сказать...
8: Ну, здорово, крысы сухопутные!
7: Я извиняюсь, крысы?
8: Не крысы, а крысы! Не мяу-мяу-мяу, а пи-пи-пи! Крысы через «вэ»!
7: Крысы!
8: Через «вэ»!
7: Я просто думаю еще, ну, почему сухопутные крысы?
4: Я тоже не понял.
7: Они же, в принципе, воды боятся, то есть они изначально сухопутные. Слово «сухопутные» лишнее, как сухопутный поезд.
6: Подождите, вы кто нахрен такие?
8: Мы морские волки, глаза здешних мест, пираты этих моей.
7: Блин, очень сложно, братан. Ну, непонятно ничего. Какие вы глаза? О чем
8: не
7: ты...
8: глаза, а глаза. Островский.
7: А, гроза.
8: Да.
7: Все. Опять это буква «Р», да?
4: Да.
7: Она все время нам мешает. Да. Ты просто как будто, знаешь, когда в первом классе буквы изучали, ты целый год болел. Вот поэтому еще слова такие выбирает, где букв «Р» много.
4: А не прям. «Р» у него там, да?
8: Операторы! Фу! Фу! Фу! Ты все время был здесь?
4: Ну.
8: Так, короче, мы злые пираты. Мы сейчас будем грабить и насиловать. Поэтому ты, девчушка-красавица, готовь деньги и украшения. А вам, мужики, кобзда.
6: Да.
7: Вот я знаю, что думаю. Все-таки пиратам очки нельзя. Смотри, какой он пучка. Он вообще не страшный.
8: Эй, вам такая кобзда.
4: Да.
8: Либо вы будете таскать огромные мешки с порохом, либо будете развлекать нас сексуальными танцами.
9: Да. И что-то я не вижу твоего мешка с порохом.
6: Охренеть вообще, здесь еще и пираты. Все, Никит, пойдем отсюда. Пусть этот баран остается со своей яхтой. Причем, знаешь, в прямом смысле по воде пойдем.
4: Да.
6: Мы уже столько вытерпели, мне кажется, мы сможем.
4: Да. И вообще, знаете что, Михаил Игоревич, мы давненько с Яной Валерьевной мощно дрючимся.
7: Да?
4: Да. Прям вот когда вы спите, мы рядом на кровати и дрючимся. Да.
7: Ну, нет.
4: А когда вы храпите, я вам в рот... А, это я говорил.
7: Ты уже говорил,
4: да,
7: это.
4: Да. Все,
7: мы пошли. Подождите, сейчас никто никуда не уходит. Вернитесь. Сейчас мы все выясним. Уважаемые пираты.
8: Пираты.
7: Вы не на тех напали, правда. Ну, я вот сейчас тебя так отбуцкую, что тебе надо будет все на деревянное поменять. И ты, получается, не пират, а Буратино. Но оно тебе надо, оно тебе не надо. А ты...
4: Че?
7: А тебе я не знаю, что даже предложить, дружище. Тут как будто что не сделать, только лучше станет. Тебе надо найти какого-нибудь китайского мальчишку, который кубика Рубика за 3 секунды собирает. Вот он тебя тоже пересоберет.
4: Да?
7: Потому что вот это вот, ну, не должно быть на лице. Желтое, оно рядом с желтым должно быть, понимаешь? А когда самостоятельно, оно не...
8: Не разговаривай так с ним. Короче, прощайся жизнью, ты, писюн, латвел, ела. Да!
7: Подожди. Кого?
8: Лат. Вел. Ел. Лат. Ротвеллер.
7: Ротвеллер. Да, елки-палки. Ну почему ты такие сложные слова выбираешь? Ну пород же много всяких.
8: Короче, гитценшнауцер.
7: Я уже ротвеллер, все.
9: Короче, мы ужасные пираты. Мы сейчас будем убивать. А кого-то сдадим в сексуальное рабство! Значит, ты умрешь первой!
7: Эй, ну хорош ты, что ты делаешь? Придурок ты, что ли?
9: Извините, Михаил Игоревич.
7: Да что мне твое извините?
9: Извините, пожалуйста.
7: Вы просто два аниматора запуканных, которым я деньги плачу.
9: Это актерская задача.
7: Да кто тебе ее поставил вообще?
9: Мы прорабатываем.
7: Ну, третий день подряд пираты. Ну, скучно уже, что-нибудь другое можете придумать.
9: Ну, Михаил Игоревич.
7: Да уже нормально разговаривай.
10: Ну, Михаил Игоревич.
7: Ну?
10: Мы 3 года на корабле. Вы устали уже что-то придумать. У нас из реквизита есть только шпаги.
9: Только шпаги.
7: Ну, а, например, мушкетеры. Реально, это не первая ваша мысль. Вы что, блин, тупые совсем? У пиратов вообще сабли. Ай, короче, все. Делаем по-другому. Мы сейчас все вместе плывем на Сомали. Там меня и в порту примут, и документации там, в принципе, не существует.
11: Михаил Игоревич, вы чего?
7: Чего?
11: Это Сомали.
7: Ну?
11: Ну? Там же реальные пираты. Они просто кого-то из нас ограбят, а кого-то сдадут в сексуальное рабство.
7: Да?
11: Да.
9: Да, жалко Яну Валерьевну, да. Конечно, ее убьют.
10: Да.
9: Но зато мы, мужики, выживем, ничего страшного, участь такая.
7: Ну, погнали тогда.
9: Погнали.
6: Погнали, ты что, гонишь? Сомали, это же реально опасно.
7: Яна! Ну, а какой у нас выбор-то вообще? Или что, у тебя другие планы на вечер? В конце концов, мы просто, если что... Никиту на колбасу лопастями порубим и пиратам как подношение отдадим.
11: А меня чё?
7: Ты с моей женой спишь.
11: А ничего тот факт, что вы с ней тоже спите.
7: Справедливо.
11: Сюда, блин.
7: Ну, на крайняк одного мушкетера нам на месяц хватит. Вот этого большого отдадим пиратам. Всё,
11: я
7: погнали.
11: Согласен. Всё, я за руль.
7: Заводи я за руль.
0: «Однажды в России». Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International. Юмор-ФМ.

0: новости на Юмор-ФМ.
1: Здравствуйте, я Ольга Ярова, и сейчас расскажу о том, что Сербии интересен опыт Беларуси в сфере здравоохранения, а белорусские танкисты прошли обучение в России. Сербии интересен опыт Беларуси в сфере здравоохранения. Об этом заявила чрезвычайный полномочный посол Сербии в Беларуси Илина Вукайлович после встречи с главой белорусского государства, передает Белта. Сербия заинтересована в передовых технологиях, которые уже существуют в Беларуси. Посол поблагодарила белорусских врачей за медицинскую помощь гражданам Сербии, которая оказывается не только с высоким профессионализмом, но и с глубокой заботой и уважением. Она подчеркнула, что в целом отношения между Сербией и Беларусью развиваются стабильно, а сотрудничество охватывает много сфер. Это не только медицина, но и наука, культура и межчеловеческие связи. Отдельно посол остановилась на важности регионального сотрудничества. Также поблагодарила Беларусь за принципиальную позицию по вопросу суверенитета и территориальной целостности Сербии. Одно из танковых подразделений Вооруженных сил Беларуси завершило программу обучения на территории России. Об этом сообщает Минобороны в официальном телеграм-канале, передает «Спутник». Военное ведомство опубликовало видеокомментарий военнослужащего механизированной бригады. По его словам, военнослужащие получили хороший опыт и обучились действиям с новым комплексом вооружения при проведении тактического занятия. Он отметил, что особую ценность обучению придает тот факт, что все инструкторы, работавшие с белорусскими военными, имеют непосредственный опыт участия в специальной военной операции. В Министерстве обороны подчеркнули, что полученные компетенции уже активно внедряются в повседневную практику подготовки соединений. Белорусские ученые существенно продвинулись в создании собственной породы молочного скота. Речь идет о высокопродуктивной красной породе коров. В настоящее время, как сообщили в эфире телеканала СТВ, сотрудники Национальной академии наук завершили первый этап масштабного перспективного проекта. Местом его реализации является расположенная в Оршанском районе экспериментальная база Устье. Следующий этап проекта заключается в выведении генетических маркеров высокой продуктивности и сохранности коров, а далее выведение уже белорусской породы. В Нанбеларуси сообщают, что в конечном итоге реализация всех этапов проекта позволит обеспечить потребность сельского хозяйства республики.
0: Юмор ФМ. Погода.
1: По информации сайта Погода.бай, завтра, 5 мая, в Витебске плюс 24 и без осадков. В Гродно также до 24 тепла, возможен небольшой дождь. Дожди обещают и в Могилеве, там до 25 с плюсом. В Бресте и Гомеле 27 выше нуля и без осадков. В Минске плюс 24, возможен небольшой дождь.
2: Партнер прогноза погоды – кондиционеры King Home. Премиальный бренд завода «Гри».
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами заусёды доброе надворье.

0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют. Камеди-клаб. Только лучшее на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: Начальники бывают разные, но почему-то в основном такие. Офис, утро, совещание.
2: Сколько там уже? 10 утра? Сам же главное совещание на 7 утра назначил и опаздывает, блин. Зачем он вообще нас собрал так рано? Я не понимаю.
3: Ну, не знаю, может быть, скажет, что наша компания разорилась и закрывается. Или, может быть, наоборот, собаку смешную увидел, видео нам захочет показать. Ты знаешь, у него же как у беременной, настроение за секунду меняется. Ладно, я за кофе.
4: Проси сипой, подволнуйся, волнуйся, раз, ратакара, ратакара, татарас. Каждый раз забываю, как эта песня дальше поется. Нифига не помню, нет. Здравствуй, мой любимый, замечательный рабочий класс. Орлы мои, орлы, орел, орлица моя, Орлидия Степановна, здравствуйте. Здрасте. Молодцы, что не опоздали. Ненавижу, когда опаздывают. Ненавижу, потому что это не профессионализм. Вот, Сидоренко, опоздал на 3 часа. Почему себе позволяешь это?
3: Вы простите, я на секунду отошел кофе налить себе.
4: Звездеж, тебя не было здесь. Я здесь уже давным-давно, а тебя нет. Спасибо за кофе, садись.
3: Извините.
4: Итак, сразу перейду к делу. Друзья, мы с вами не просто кто-то. Мы сеть кофеен. Мы прекрасная сеть кофеен. И у нашей сети кофеен все замечательно. Все хорошо, кроме одного. Мы ничего не зарабатываем. Нуль по году. Нуль. В связи с этим к нам сюда через 15 минут приезжает наш собственник. У него накопилось огромное количество вопросов. И мы должны эти вопросы закрыть. Потому что вы у нас кто? Вы у нас отдел маркетинга. Вы мозг! Мозг нашей кофейни. Именно вы придумали название. Прекрасное название нашей кофейни. Наша кофейня называется как?
2: Кофейня.
4: Гениально! Гениально! Человек идет, думает, что это такое, тут написано кофейня, он понимает, что там кофе. У других вообще хрен поймешь, что они продают, правда? Вот эти все. Детский мир, Бамблби, вот этот, что там, Apple. Пойми, что из этого кофейня. Что из этого кофейня? Не поймешь, а мы кофейня. Гениально. Итак, смотрите. Нам нужно что-то скреативить. Нам нужно понять, как нам поднять продажи. Для этого я прошу вас сейчас провести этакий мозговой штурм. Я всю ночь думал, как справиться с нашей проблемой. Думал и придумал. Надо подумать вместе.
2: Гениально.
4: Ну, не прям так, что прям гениально.
2: Ну да, не прям.
4: Короче, у нас 15 минут. 15 минут. Если бы Сидоренко не опоздал, было бы 3 часа. Но бог с ним. Итак, ребята, давайте накидываем идеи, штурмуем, даже если вам кажется, что эта идея абсолютное ничто, или вообще говорите, потому что даже в г***е бывают бриллианты, спросите на любой таможне. Давайте. Ну, понеслась. Кто первый? Ну, кто? Давайте, орлы.
3: Сергей Геннадьевич.
4: Давай, орел, лети.
3: В общем, такая мысль пришла. Можно для примера? Я предлагаю из наших стаканчиков 0,4 сделать 0,37. А цену оставить такую же. В итоге за год мы сэкономим 20 миллионов. А?
4: Ты долбан? Ну, скажи честно, ты долбан? Просто или понимаете? Вы слышали, что он несет? Ты почему вверх ногами сел и жопой разговариваешь? Что это за чушь, Сидоренко? Что это за бред?
3: Не, ну вы же сказали любые идеи.
4: Любые, но не конченые, Сидоренко. Вы слышите, что это хрень несет вообще? Ты что, сейчас возьмешь ножницы и пойдешь каждый стаканчик подрезать? Пойдешь туда, на склад, там их миллиард, Сидоренко. Это не 15 минут, нифига, это 15 лет тебя не будет. Ты понимаешь или нет?
3: Да я имел в виду, что когда вот эти закончатся стаканчики, мы возьмем новые.
4: Да-да-да-да, сиди у шлепа, думай то. Я до кого рассказывал, у меня прекрасное настроение было. Все настроение сбил. Я говорю, легкие, что-то давайте разгоним. Да-да-да, победа, буду подрезать стаканчики. Еще раз свой понос скажешь, я тебе руку сломаю, понял ты?
2: Да, поаккуратнее, нам всем было неприятно.
4: Ну, орлы! Ну давайте, ребята, ну в дружеской атмосфере покидаем какие-то идеи. Ну, это же как вот, идея пришла, одному перешла, другой ее подхватил, как герпес на свингер-вечеринке. Ну, давайте, давайте, с хорошим настроением. Ну, ну, мы же кофейня, кофейня! Мы лучшая кофейня в мире, да что там, в мире, в Свиблова. Мы лучшая! Давайте, ну, кто? Кто готов?
2: Сергей Геннадьевич.
4: Так.
2: Ну, вот так вот, на уровне бреда. Только не ругайтесь сразу.
4: Да когда я ругался, золотой ты мой? Ну, давай.
2: Мне кажется, нам нужна какая-то фишка. Так многие делают. Давайте на стаканчиках писать имя человека. Так мы повысим сопричастность клиента к бренду, и они захотят возвратиться. Например, пишем «Алёша».
4: На иди. Или тебе на стаканчике написать? М? Ты что думаешь, кто нам ходит? Люди, которые забыли, как их зовут? Нахрена Алёше писать, что он Алёша? М? Алёша! Я не понимаю, что с вами? Вы что, все сдурели, что ли, нафиг? Я вот думаю, для кого пишут на электробусах, что это электробус, вот это? Для... Можете на лбу написать, что... Что ты знал, что...
5: Вот маркер.
4: Да я напишу... Чтобы ты знал. Вот ты кто, блин, понял нафиг? Сидит, блин, фигню какой-то несет просто. Ну, гайс, давайте. Накидывай,

0: Пол. Если родите какую-нибудь хорошую идею, я вам даже ружье выдам в этот раз. Ну, давайте, кто? Кто? Кто? Ну что вы, ребята, ну нельзя же так. Ну что вы, ну расслабьтесь. Ну давайте, что-нибудь. Ну, ребята, придумайте что-нибудь.
1: А может быть... Может быть...
0: Ну давай, стой, ну расслабься. Расслабься. Ты, видимо, еще зажат, потому что опоздал, да? Все уже забыли Сидоренко. Давай, расслабься, ну.
1: Может быть, нам...
0: Чувствую, ну.
1: Еще и десерты продавать.
0: Может быть. Может, даже не десерты, а... Соси жопу свою, может быть. Ты сюда пришел, чтобы вот эти вот свою... вылить на нас сюда, да? Вот эти вот непонятные буквы ты нам сюда вылить решил. Ты поэтому сюда опоздал на 3 часа? Сиди. Мне же... Ну, если нет у тебя идей, нахрена руку тянуть? Я, можно я? Можно я? Ну, что это такое, Сидоренко? Всем настроение, ну, всем абсолютно. Нет, ну, так вот нельзя. Так нельзя. Какие еще нахрен десерты, Сидоренко?
1: Медовик?
0: Нету такого. Медовик — это животное, которое в Африке на гепардов кидается.
1: Это медоед.
0: Нету такого десерта медоед. Есть медовик. Ну если у тебя в башке медоеды дерутся, зачем ты нам это все говоришь-то? Нормальную идею можно хоть одну. Все напряглись из-за тебя. Нет, ну ребят, ну в такой атмосфере я не знаю. Может, пиццу закажем? Ну как-то разрядиться надо, ну. Ну, вы же у меня все молодцы. Ну, нифига не можете. Придется придумывать все самому. Так, хорошо. Смотрите, что я думаю. Можно стаканчики делать, ну, вот это не 0,4. А, допустим, 0,37 можем сделать. Как вам?
2: Я, по-моему, даже это кто-то говорил.
0: Конечно, я говорил.
1: Я говорил.
0: Что ты там говорил? Я говорил. Что ты говорил-то?
1: Да про стаканчики не вы говорили, а я говорил.
0: Вот ты крыса, а? Как ты можешь знать, что я тут говорил? Ты на 3 часа опоздал. Я вообще здесь не был, ты не знаешь, что я тут говорил. Ты говорил, я помню, что ты на склад пойдешь, эти стаканчики будешь подрезать. Вот это говорил. Все говорили, ой, дебил, какой дебил. Вот это я помню.
1: Лех, ну скажи, ну.
2: Ну это он говорил.
0: Да кого ты слушаешь, у него на лбу написано. Поговори еще с ним. Уроды хотели мою идею скоммунизить, а? Так, что-то я еще придумал.
2: Вы еще предлагали на стаканчиках писать.
0: На стаканчиках писать, молодец, Саша, хорошо, хоть кто-то меня слушает, да. Так, ну и десерты я еще предлагал, да? Вы с этим медоедом своим били мысль нормальную. Так, и со стулом с новым, Юлечка, мы эту идею с тобой обязательно обмозгуем, но после работы, там, ну как-то спереди, сзади пощупаем, прощупаем ее.
3: За, я сегодня задержусь после работы, ладно?
2: Я слышал, да.
0: Друзья, братишки, финальный рывок. Скоро приедет наш собственник, поэтому нам нужно супер идею, царь идею, потому что если нет, он меня уволит, ребят. Он меня уволит. А вы же не хотите, чтобы меня уволили, правильно? Так вот, друзья, если не хотите, чтобы меня уволили, нужна царь идея. Ну!
2: Тогда есть идея. Такая крепкая, чтобы наверняка капучино... На собачьем молоке.
1: О, прекрасная мысль. И на кошачьем для кошатников.
2: Да, назовем это катучино и дагучино.
0: Сори, ребят, не слушал вас в своих мыслях был. А что если нам сделать кофе на собачьем молоке и на кошачьем молоке? И назовем это дагучино и... Кто еще? Катучино! Катучино
2: и катучино! Браво!
0: Ну все, отлично. Так, звонит уже эта тварь. Где мой телефон? Да-да, я уже иду. Встречаю вас, конечно, бегу.
2: Вот он лицемер, да?
1: Да пошел ты, Иуда! Чем ты лучше, чем он?
2: Да я на себя весь его удар беру. Подставляюсь под него. Ага, у вас прям семейный подряд под него подставляться.
0: Проходите, пожалуйста, прошу вас, пожалуйста, проходите. Прошу. Джиган Александрович, это так смешно.
4: Что смешно? Я спросил, в какую дверь.
0: Я думал, это анекдот. Пожалуйста, присаживайтесь. Прошу вас, прошу вас.

0: Джиган Александрович, аккуратней, прошу, да. Итак, ребята, это наш собственник, Джиган Александрович. Джиган Александрович, это наш креативный отдел. Ребята, ну вот, смотрите, Сидоренко на 10 часов опоздал, бывает. Ай-яй-яй, тра-та-та. Нельзя, нельзя. Вот наш тоже замечательный автор какие-то буквы пишет себе. Ну, так веселятся, творческий коллектив.
1: Быстрее.
0: Быстрее, я понимаю. Итак, смотрите. Значит, идеи такие, в общей сложности я предлагаю. Значит, стаканчики сделать 0,37, продавать, значит, медовик и Алёша. Катучино. На собачьем молоке. Медоед. Печенье из Африки.
2: Зашибись. Мне нравится. Очень хорошая идея. Ну, можно что-то добавить? Что-то типа яркое, что-то типа стулья.
0: Что-то типа стулья. Гениально! Гениально! Джиган Александрович, гениально! Прекрасно, замечательно.
2: Круто.
0: Да.
2: Да. Тимати обзавидуется своими кофейнями.
0: 100%. Можем сделать, знаете что? Кальяны. Кальяны на закусили.
3: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на телеканале ТНТ International. Юмор ФМ. Сделано в Беларуси.

0: Каждый будний день на радио Юмор-ФМ разыгрываются деньги. Каждый будний день сумма становится больше на 20 рублей. Добро пожаловать в Мудбанк. Мудбанк. Слушайте каждое буднее утро в 8.08 и выигрывайте деньги, которые накопились. Подробности читайте на сайте humorfm.by или в мобильном приложении «Радио Юмор ФМ». И да пребудет у вас бабло. Чтобы жить дольше, нужно смеяться больше. Но только после рекламы на Юмор ФМ.
1: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке «Белвеб» получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
2: Будущее начинается с утра. Вызов принят. Превратить рутину в персональный ритуал красоты.
3: Сканирую состав. Активные инновационные компоненты, отбеливание, баланс, яркий вкус и аромат мяты.
2: Это зубная паста Adenta Art. Формула для белоснежной улыбки.
3: Эстетика плюс технология. Я впечатлен. Adenta Art. Создавай искусство своей улыбкой.
4: Кухни Сан-Мари. Казалось бы, обычные мебельщики. Но то, что они провернули на рынке, иначе как дерзким обвалом цен, не назовешь. Только до 25 мая кухню от 150 рублей в месяц в рассрочку от банков-партнеров. Бытовая техника и мойка в подарок. Телефон 029-609-41-15. Сайт Сан-Мари Бай. Минск.
0: Вот и все. Теперь веселимся.
5: Юмор ФМ представляет
0: стендап
5: для детей старше 16 лет.
0: Юмор, основанный на реальных событиях.
6: Друзья, скажите, пожалуйста, у кого-нибудь было такое, что вот вы хотите выучить произведение, играть на фортепиано, которое вам давно очень нравится, открываете ноты, а там 6 бемолей. И каждый раз забывается, что 6 бемоль это до. До бемоль, да, это же глупо, это же си, да? Почему сразу нельзя писать си? Было бы 5 бемолей, да? У меня очень мало друзей, и вы знаете... Вы знаете, не потому, что я в свое время ходил на кружок композиторов, пока мои сверстники играли в футбол мертвым голубем. Просто я много сочиняю музыки, и вы знаете, музыку сочинять проще, чем тексты песен. В том плане, что у музыки только одно требование, чтобы она была просто благозвучной. К тексту основные три требования, чтобы все было со смыслом, в рифму и проходило цензуру. В музыке нет никакой цензуры, никто вам не предъявит. Я извиняюсь, а вот это вот здесь вы играете? Это же чистой воды расизм. В смысле? Вы не используете ни одной черной клавиши? Это же гимн расизма. А обойдемся в мире без цветных. Что вы тут? Кстати, вот все восхищаются Бетховеном, но никто не знает, как он писал тексты песен. Возможно, изначально он хотел писать песни, но не получались тексты писать. Поэтому, возможно, знаете, его первая версия к Элизе выглядела не... А был текст, типа... Я иду к Элизе, я иду к Элизе, я иду к Элизе по грибы, поэтому надел штаны. Что за фигня, да? Может быть... Айо-айе, это Людвиг, Уан, Бетховен. Что ж такое-то, а? Все же смотрят проект «Голос», да? Хороший проект, но единственное, знаете, я, может быть, не один такой. Там есть такой первый этап, как слепое прослушивание, и я вот не могу его смотреть, потому что у некоторых участников под воздействием стресса ломается голос, дрожит, и они поют как бы мимо нот. И тебе как-то, знаете, неловко за ним. Вот немножко, ну, вот не то, что противно, а как-то стыдновато почему-то. Вот в этом плане, вот хуже только, когда «Давай поженимся», одна из невест приготовила творческий подарок. Вот я... Все, как только я там слышу, вы знаете, в свободное время я пою песенки, собственно, сочинение. До свидания, мисс Липецк. Все. Куда-нибудь просто на другой канал, просто переждать провал. Сейчас будет отвратить. Все, уберите детей, пожалуйста. И ты там сидишь на другом канале, думаешь, интересно, она уже закончила или нет? Все как бы уже скучно. 40 секунд на ТВЦ. И ты там переключаешь, и там ангел-хранитель из Ижевска. А, мои глаза. Ай. Ай, мои глаза. Мои глаза, фальстарт. Реально стыдно, знаете, вот как будто это вот не чужой тебе человек, а какой-то твоя родственница, да? Как будто она поет «Это Ваня Абрамов поверил в мой талант! Ваня, подбивай, это ты же мне песню написал!» С другой стороны, да, вот этот этап слепое прослушивание в голосе очень меня веселит, потому что вы заметили, что на первом этапе там за 2 минуты дается всего 2 минуты участнику, чтобы он себя показал. Поэтому там никто не поет нормальным голосом. Все пытаются вот эти вот показать свои эстрадные приемчики, там на переход на фальцет, обратно, туда-сюда, там тембр, баритон. Все, когда... И когда вот этих, знаете, приемчиков очень много, плюс еще местная мощная аранжировка этого хорошего оркестра, там я вот не сразу узнаю оригинал песни. То, очень часто там бывает, что...

0: first. White goose and grey goose in this piano. Ваши документы. Blues. И автор этой песни сидит в зале и думает, это я написал. Поэтому в голосе... В голосе все выбирают песни, где можно показать свои вокальные способности, типа Whitney Houston, Seal. Никто, знаете, не возьмет для демонстрации своих возможностей бардовскую песню. Потому что, знаете, у бардов обратный принцип. Чем поешь ты проще, тем лучше. Уж как бы, ребят, ну, без голубизны. Вот это. Чисто русское понятие вот барда, то вот чисто американское понятие, это вот бродвейские песни, это вот чисто их, это они придумали, и там это прижилось. Вот по мне так самые красивые, самые атмосферные рождественские песни, это бродвейские песни 50-х годов. Тони Беннет, Фрэнка Синатра, они прям, знаете, буквально тебя топят в атмосфере Рождества. Там «Life is fairy tale on Christmas». Что-то не напрягайся, теперь там пахнет какао. Шикарно. And everybody singing jingle bells. Прям топит. И знаете, рецепт этой песни прост. Просто бродвейский вокал и рождественские слова типа Christmas и jingle bells. Нам даже не важно, что до этого петь. Можно хоть I had sex with your wife on Christmas. And she loved my big, big jingle bells. У нас как бы тоже очень много новогодних хороших песен, как бы взять пример, да, там, если снежинка не растает, да, пока часы 12 бьют, в твоей ладони не растает, как бы, да, уже одна. Но вот именно, вот серьезно, именно рождественских песен, согласись, очень мало. Вот чтобы понимали, у нас самая рождественская песня — это «Колядка». Это «Коляда, Моляда, приходила мало». То есть, как бы, согласитесь, ну, не хочется выпить какао под эту песню. Хочется выпить самогон на апельсиновых корках и забыться вообще. Коляда, это, знаете, даже что-то не русское. Это не русские люди придумали. Это логичное предложение ряда кальян-мальян, шашлык-машлык, коляда-маляда. Это что-то с Турции к нам пришло. Мне кажется, знаете, возможно, изначально версия этой песни выглядела так. Коляда-маляда, Рождество-смождество, всех православных. Да. Вообще, знаете, застольные... У нас еще очень много, знаете, песен, под которые прям хочется выпить. Там «Черный ворон», «Очень черный». Даже под 5 минут я видел, как школьница накидывала за 10 секунд «Хлам в хлам». Серьезно. Я ты бы, между прочим. И вот вообще застольная тема, это застольные песни, это отдельная тема. Мне очень веселит всегда, знаете, за столом человек, который, когда, знаете, вот предлагает спеть какую-то песню, цитирует самую неизвестную строчку из этой песни. Такой, знаете, инициативный. «Ребят, может быть, это есть время взглянуть судьбе в глаза?» Вы чего не знаете? Есть время взглянуть судьбе в глаза. Вы чего не знаете? «Постой, что-то там, та-та-та-та, колеса, есть время взглянуть судьбе в глаза!» «Пока еще чего-то, та-та-та-та, кондуктор, там что-то красивые глаза, вы чего не знаете, что ли?» Из этого еще из фильма про ночное ограбление амбара. Там еще мой самый смешной момент, говорит, ты кто? Говорит, я, говорит, дружинник, я плакал. Как король второстепенного мира. И прелесть застольных песен, то, что, знаете, они вот такие атмосферные, то есть для них нет специального объявления, они внезапно начинают. Знаете, нет такого, что... Выступает подвыпившая семья Филимоновых. Солирует Тамара Ильинична. С песней, цитирую, давай нашу, какую нашу? Ну, нашу, ну, а, нашу. Там всегда неожиданно, максимально, когда ты это не ожидаешь. А, знаете, Лариса Васильевна, вот вы майонезик, да, добавили вот в этот чесночок? Вот кто-то с горочки спустился. И дальше контакты начинают партнеры искать. И все подпевают, потому что, знаете, у русских это в крови подпеть застольную песню. Мне кажется, знаете, вот так вот в 40-е вычисляли фашистских шпионов. Просто вечерней зорькой собирались генералы, говорили, ну что, ребят, план атаки обсудили, давай, может быть, нашу затянем, давай. Ой, то не вечер, мне малым мало спалось. Парька, давай, мне малым мало спалось. Кузьмич, давай с нами. Ребят, я что-то не в голосе. Ой, да во сне привидела. Друзья, спасибо.
1: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International. Партнер программы – сеть ювелирных магазинов «Диаманте».
2: На старт! Внимание! Ликвидация в ювелирных «Диаманте». Успей купить свое идеальное украшение выгодно. Увеличиваем скидки на украшения из золота и безумные скидки на серебро до 80%. Оплата в рассрочку от банков-партнеров. Скупка и обмен старых золотых украшений. Роскошь ждет тебя в «Диаманте». Срок проведения акции по 6 мая 2026 года. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: Юмор ФМ. Сделано в Беларуси.

0: Скоро будет очень весело. Сразу после рекламы на Юмор-ФМ.
1: Белинвестбанк стал ближе. Теперь весь мобильный банк доступен в легком ПВА Белинвест. Все ваши платежи, карточки, переводы, кредиты на том же месте и без обновлений. Просто три клика, и ПВА Белинвест появится на главном экране. Подробнее на сайте belinvestbank.by и по телефону 146.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 29 апреля по 14 мая. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: Компания «Агрофильтр» предлагает масляные, гидравлические и топливные фильтры для тяжелой, дорожной, строительной и сельскохозяйственной техники. Высокое качество, доступные цены, безупречная репутация. «Агрофильтр» – чистая работа. Телефон 7283, сайт «Агрофильтр.бай».
2: А вот теперь будет смешно. Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет. «Однажды во дворе».
3: Все, пошли быстрее.
4: Слава богу, уезжаем из этого твоего, блин, гостеприимного холодильника с водкой. Нахрен надо?
5: Да ладно тебе, Замат, ну ты же сам хотел познакомиться с моими родственниками.
4: Ну в Москве не сюда же переться, блин. Я думал, во-первых, они как ты все, соски. Там забились в однокомнатную квартиру 9 человек, и у всех 9 зубов, блин, 20 штук всего, блин. Я понимаю, они твои кровинушки, там, блин, ну, там родственнички, ну, без обид, ну, они не люди, реально, но... Это орки какие-то, ну, невозможно столько бухать. Все праздники подряд, они просто беспощадно бухают, ему. Сегодня 5 января, никто из них не ложился до сих пор вообще. Я вообще в шоке, почему ты не мутантом родилась?
5: Ну, у нас же в центре города аммиачно-урановый завод. Он, оказывается, не только в минус работает, но и в плюс.
4: А, вот почему у твоего брата 6 пальцев на груди.
5: Да, для баланса.
4: Ой, ладно, все, нахрен. Поехали домой, в Москву, ё-моё. Дома и солома съедома. Еще эти поговорки их прилипли. Все, нахрен, давай, поехали домой. Садись, что ты? А что такое? Блин, подожди.
5: Да все, хорош, замерзла она.
4: Чего? Яна, если ты не разбираешься, то не надо мне, пожалуйста, ладно? Мозги тут компостируют. Как она могла замерзнуть? Что несешь? Замерзла. Это машина. Как она может замерзнуть? Что это значит?
5: То и значит. На улице ночью было минус 36. Ты еще спрашивал, почему они все водку горячим чаем запивают. У тебя что, машина ни разу не замерзала?
4: В смысле замерзала? Если бы она замерзала, она скреблась бы к нам в дверь, скулила бы. Яна, я, конечно, сказочный дебил, что приехал с тобой сюда сегодня, да? Но я вообще-то родился и вырос в Астрахани, а не в Лапландии. Там у нас не то, что машины не замерзают, там у нас некоторые таксисты в трусиках ездят.
5: Все, слышь, хорош кричать, а? Давай открывай капот.
4: Как?
5: Ой, блин.
4: Ну где она новая? Я
5: да где?
4: Знаю.
5: Вот здесь капот.
4: Откроешь капот, да?
5: Конечно, открою. Так, понятно.
4: Что там?
5: Одеяла нет.
4: Одеяло должно быть, да? Яна, я когда в автосалоне покупал эту машину за 4,5 миллиона рублей... Мне даже коврики впарили, но про дело вообще ничего не сказали.
5: Прекращай ныть, а? Значит, будем снимать аккумулятор, занесем его домой, он согреется, а завтра поедем.
4: Сразу нет, я тебе сразу говорю. Я в этот ад больше возвращаться не буду, нахрен, нет. Вот это вот еще раз я не стерплю, вот это вот прощание с поцелуями. Как они мокро целуются! Полностью, всей губой! Нахрен это надо! Давай еще варианты какие-нибудь.
5: Ну, паяльная лампа.
4: Как?
5: Ой, блин. Это такая большая железная банка с бензином. Накачиваешь давление, поджигаешь, из нее шпарит огнем, как из сопла истребителя. Этим огнем прогреваешь картер, масляк растает, и все, возможно, хватит заряда, чтобы крутануть.
4: Серьезно, кто-то придумал реактивный огнемет, чтобы прогревать машину?
5: Вообще ее придумали, чтобы свиней палить.
4: Я ничего не понимаю. Может, мы умерли вообще, а? Ну, конечно, мы умерли. Мы 5 дней ели еду с бенгальским огнем.
5: Все, блин, хорош ныть, надоело. Доставай крокодилы, прикурим и поедем.
4: Все, крокодилы.
5: Крокодилы же у тебя есть.
4: Крокодилы, крокодилы. Я на какие нахрен крокодилы?
5: Обычные крокодилы, красный и черный.
4: Это серьезно? Красные и черные крокодилы? Яна, крокодилы зеленые! Ты меня извини, чувствую себя маленькой девочкой, реально. Я ничего не понимаю, блин.
6: А я ему говорю, у меня зрение плохое, я денег не вижу, понимаешь?
7: Тебе не жарко, мне жарко, капец.
6: Честно говоря, душовато. Опа! Московские номера. А вы что сюда приехали? Посмотреть, за чей счет на золотых унитазах хезаете? А? Или детей наших усыновлять?
4: С Новым годом.
7: Ты что, якудза? Новый год завтра только.
8: Не-не-не, он уже 5 дней уже идет.
7: Ты что, урод? Да? Мы по чуть-чуть. Я из-за тебя 4-й Новый год пропустил. Я просто за солью зашел к тебе. Знаешь, сколько? 5 дней моя семья все не соленое ест.
9: Мишань, прости меня. Прости, Мишань. Ну я не виноват, что водка такая дурная.
6: По делу.
7: Прости, кум, прости. Брат, я не хотел, прости. Просто жарко, капец, меня размотало.
9: Я люблю.
7: Прости.
9: Я люблю тебя, братан.
8: Извините, пожалуйста.
9: Я люблю.
8: Извините, пожалуйста, успокойтесь, мужики. Да ладно, чего вы так сильно расстраиваетесь? Я тоже не капец как встретил, знаете. Ну что, ну будем держать курс на майские, да? Этот, что, помогите машину завести, пожалуйста.
7: А что, кола вам стала?
8: Как?
5: Да все, мужики, просто крокодилы есть, дайте прикуриться, а?
6: С ней разговаривать надо. Эра, землячка, крокодилы есть и машина есть. А ну все у Саныча. Ну проблема знаешь какая? Саныч хрен даст.
5: Почему?
6: Он из-за меня Новый год пропустил.
7: Я хрен что дам.
8: Янка, может, такси вызовем, пожалуйста, а? Ну, хрен с ним, ладно, пусть он нас даже не отвезет, но согреемся хотя бы немного. Ну, у меня реально яички уже как рябина на картинке. Маленькие, красные и, по-моему, даже инеем покрылись.
6: Вкусно рассказываешь. Проблема тоже есть. Такси у нас одно в городе, а оно у Саныча. Ну, дальше сама знаешь.
7: Хрен, что там?
6: Не даст.
5: Все, хорош, значит, идем возвращаться туда.
8: Не...
5: Будем ночевать там. Они, конечно, пить заставят, скажем, что ты приболел, но зато не будешь бодаться с пьяным дядей Пашей.
8: Нет, я точно туда не пойду. Это какой-то ад. Я точно не пойду. Мужики, пожалуйста, ну вы же местные, ну вы же рукастые, блин. Ну, вы из всего можете сделать точно такое же, только на газу. У вас же... Ну, инструментов больше, чем в магазине инструментов. Пожалуйста, мужики. А я отблагодарю, серьезно. Я отблагодарю. Хотите, я, ну, я не знаю, дорогую импортную водку? Ну, или...
6: Никаких или! Давай, Мишань, смотри, что там.
7: Заводи. А, о! Ага.
8: Крути! Ого! Завелась!
7: Как дела?
6: Нормально.
7: Нормально?
6: Нормально.
7: Может, поможешь мне как-то?
6: А? Валя.
7: Спасибо, брат.
6: Бра, я люблю тебя. Я люблю тебя.
8: Ты я люблю такой тебя. Нахрен мужик?
6: А я что, не рассказал? Саныч, мы его за глаза называем «Зеленая миля». Он и машину починить может, и яйца подлечить.
5: Серьезно?
7: Да. А у вас просто клемма слетела, я на место поставил, можете ехать.
5: А-а-а, как я не догадалась.
8: Ты серьезно? Серьезно, знаешь, что такое клемма слетела?
5: Кто не знает,
8: ладно,
5: а?
8: Поехали.
6: Слушай, а куда мы шли?
7: Я не помню. Пошли в подъезд, тут жарко, капец, я не могу.
6: Да, пошли, реально.
2: «Однажды в России». Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.
10: Партнер программы – торговая марка «Пикант».
2: Свежее мясо, классические приправы, шашлык от «Пикант». Храним традиции, создаем новые.

0: Слушайте радио Юмор ФМ и с помощью бесплатного радиоплеера. Заходите на сайт radioplayer.by или скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Слушайте Юмор ФМ в радиоплеере и радуйтесь жизни. Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
1: Привет! Привет, ребята, привет! Я Лена, мне 48 лет. Слушайте, недавно получила визу во Францию на 3 года. И вот я вообще не обрадовалась, потому что как-то странно. В 30 мне не выдали даже на 2 недели. А сейчас я не удивлюсь, что там в консульстве был разговор. О, Пьер, ты видел эту женщину? По-моему, ей пора увидеть Париж. И 3 года ей явно хватит. Ну, Шарль, подожди, может быть, 10? Нет, тут максимум 3, да? Меня одно радует, что вот мне выдали на 3 года, а моим детям на месяц. То есть у меня теперь есть железная отмазка. Я теперь могу путешествовать целых 3 года совершенно одна. Мама, почему мы не едем в Париж? Разве у вас есть виза? У вас есть карта «Тройка» и парк «Заряди». Путешествуйте. И потом я актриса, мне очень нравится этот образ, что я сейчас в Париже, в изгнании, а где-то там, в заснеженной Москве, у меня 2 детей, с которыми я сейчас не могу увидеться. А не могу, потому что не хочу. Слушайте, я не хочу зацикливаться на внешности. Очень много плюсов в том, как я сейчас выгляжу. Скажите, по мне видно, что я вчера бухала? Да? А я не бухала, понимаете? Такое лицо у меня теперь всегда. Это очень удобно, особенно на работе, когда опаздываешь. Все говорят, ой, не трогайте Елену, у нее сейчас сложный период, столько всего пережила. Чернобыль, стреляла в царя. Еще в Париж собирается. Пусть вообще не приходит. В целом не хочу в себе ничего менять. Не, как-то хотела 2 года назад сделать себе губы, но потом быстро передумала, потому что я никак не объясню это своей семье. Меня мать прям затроллит, скажет, лучше бы ты себе пластиковые окна вставила. Они хотя бы закрываются, да? А потом я живу в Кузьминках, это очень стрёмный район. Вот не хочу там появиться со своими губами, в своей вязаной шапке с помпоном как-нибудь зимой, да? Вот не хочу, чтобы появился ролик в Ютубе. Бери, не снимай вот это, знаете. И хэштег «бомжиха озверела». Вот не хочу. Слушайте, я живу в Кузьминках, это на юго-востоке Москвы. У нас там есть 2 выхода из метро. Один на улицу Жигулевская, другой в мою жизнь. Я вот каждый раз выхожу на Жигулевской и каждый раз оказываюсь в своей жизни. Сейчас все объявления в метро переводят на английский язык, и каждый день я слышу «This is Кузьминки». Слушайте, это какой-то сарказм. Что у Кузьминок не может быть приставки «This is», да? Там может быть только приставка «fucking». Так Шварценеггер должен умирать в каком-нибудь боевике. «It's fucking Кузьминки», да, и все. Как-то ехала в маршрутке, вошла какая-то бабка с криком «Скоты!». Знаете, такие есть бабки, там все признаки синдрома Туретта. Просто выкрикивается все подряд. «Скоты! Апокалипсис! Вы все сдохните, да?» Вот кому ты это кричишь? Тому, кто продал тебе этот пуховик? Не, я могу ее понять, у нее пенсия 12 тысяч рублей, она себе ничего не может позволить. Если бы у нее была пенсия хотя бы 30 тысяч рублей, она купила себе мундштук, буа, веер, она заходила бы в маршрутку с улыбкой, говорила, мои хорошие, вы все в танцах, да? Но самое обидное не это. Самое обидное, что рядом со мной сидела какая-то очень унылая дама в седом каре и сказала мне, вот скоро и мы такими будем. Вот с хрена ли мы такими будем, да? С чего ты вообще взяла, что есть мы? С тех пор, как ты сделала такую каре, вот нет больше нас, Наташка. Прям поцеловала ее в засос, сказала, давай там, держись за поручни. Я держусь, я пока справляюсь с возрастом, как могу. Я вот записалась на автокурсы, учу английский, родила дочь в 41 год. Понимаете? То есть у меня есть живое подтверждение того, что я недавно тр***лась. 7 лет назад. Понимаете, я практически вот сейчас после секса. Даже еще не причесалась.
0: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на телеканале ТНТ International. Юмор ФМ. Радио Юмор ФМ. Сделано в

0: Беларуси 4 часа дня.
1: Начало часа представляет сеть салонов товаров для сна «Вегас».
2: Не откладывайте комфортный сон на потом. Покупайте матрасы и кровати «Вегас» в кредит от банка-партнера на 3 года с фиксированной ставкой 4% годовых. Подробности по телефону А1-127-45 и на «Вегас Бай».
0: Новости на «Юмор-ФМ».
1: Здравствуйте, я Ольга Ярова, и сейчас расскажу о том, что в стране может появиться больше выплат для молодых исследователей, а Беларусь и Россия создадут единый реестр задолженности грузоперевозчиков. В Беларуси готовят меры дополнительной поддержки молодых исследователей. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказал председатель президиума НАН Беларуси Владимир Караник. Инициатива идет от НАН и Минобразования. Среди наиболее активных направлений Караник выделил академическую науку с подготовкой кадров высшей квалификации, а также вузовскую. Развивается и отраслевая наука. В этом направлении идет сотрудничество с Минздравом и Минпромом. Сейчас обсуждается вопрос дополнительной выплаты за то, что кандидат защитился после аспирантуры в установленные сроки. Таким образом, хотят поддерживать молодых исследователей, которые оперативно и на хорошем уровне выполнили научную работу. По словам Караника, все эти наработки в скором времени могут войти в основу нормативно-правовых актов уровня Совмина и уровня указов президента. Россия и Беларусь решили создать единый реестр задолженности перевозчиков. Об этом сообщил Минтранс России по итогам российско-белорусской смешанной комиссии по международным автоперевозкам, передает Офис Лайф. Речь идет о едином источнике сведений для контрольно-надзорных органов, а также для порядка уплаты белорусскими перевозчиками штрафов за нарушения на территории России. Кроме того, Беларусь и Россия синхронизируют подходы к перевозки опасных грузов. Также участники обсудили организацию перевозки бензина белорусских НПЗ с использованием российских автоцистерн, регистрацию резидентов из Беларуси в российских информационных базах. В прошлом году транспортная инспекция изъяла 243 автомобиля такси за незаконную перевозку пассажиров. Об этом рассказал замначальника транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Дмитрий Куликовский, передает агентство «Минск Новости». В этом году изъято 42 машины такси, составлено 57 протоколов. Сокращение нарушений стало возможным благодаря реестру автомобильных перевозок, который заработал в 2024 году. Это единая база данных, в которую вносятся сведения о перевозчиках, водителях, машинах и диспетчерах. Без включения в реестр работать на рынке такси нельзя. Программа автоматически отслеживает сроки действия техосмотра, страховок и разрешений. При истечении любого из них реестр ограничивает возможности эксплуатации транспорта и работы водителя.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Автосеть». Шины и диски.
4: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть».
0: Юмор ФМ. Погода. Юмор ФМ.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра, 5 мая, в Витебске плюс 24 и без осадков. В Гродно также до 24 тепла, возможен небольшой дождь. Дожди обещают и в Могилеве, там до 25 с плюсом. В Бресте и Гомеле 27 выше нуля и без осадков. В Минске плюс 24, возможен небольшой дождь.
5: Партнер прогноза погоды – поставщик кровельных и фасадных материалов «Дёке Запад».
6: Привет, сосед! Вижу, стройку начал. Кровлю выбрал?
7: Конечно. Черепица только Дёке.
6: Серьезно? А водостоки какие берешь?
7: Выбираю Дёке. Надежнее.
6: Понятно. А фасад?
7: Сайдинг будет тоже Дёке.
6: Но ты разогнался. И лестницу на чердак.
7: А как же? Я ставлю Дёке. Дёке. Мой выбор для кровли и фасада. Все для строительства дома на сайте dc.by.

0: Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет. «Однажды в театре».
1: Я просто в такой эйфории. Я не могу остановиться. У меня эмоции просто переполняют. У меня мурашки бегут и остановиться не могут. Мне кажется, у меня сейчас сердце из груди выпрыгнет. Правда? Как это эстетично, как это все красиво, камерно, атмосферно. Скажи, а какой актерский состав просто бесподобный? Толоконников, Хрустицкий, Ольга Копытова, Хилоян. Еще бы понять, кто из них кто. Может, там кого-то и не было вообще сегодня на сцене. Ну, это просто нереально. Я не могу. Я с ума схожу вот от этой атмосферы. Ты как? Делись эмоциями.
2: А я ненавижу театр. И всех, кто в него ходит, считаю психами, Катя. Вот так.
1: Я сейчас вообще тебя не узнаю. Ну, мы же с тобой на столько постановок ходили.
2: Ну да, Кать, я с тобой везде хожу, просто чтобы ты мне дала, понимаешь? А ты мне так и не дала. Я уже просто не могу смотреть всю эту шелупонь.
1: То есть тебе все это время не нравилось?
2: А что тут может нравиться, Катя? Все старые в зале, все старые на сцене, все старые. Тетка вот эта в гардеробе, которая у меня куртку забирала, я даже предположить не могу, сколько ей лет ходит. Она еще жирная, как будто в костюме борца сумо. Влево-вправо, влево-вправо. Я сейчас с ума сойду просто здесь.
1: Так, все, звонок, пошли обратно, а то знаю твою маму с тетей Светой. Они, наверное, уже опять на первый ряд сели, думают, что их не заметят и не пересадят.
2: Нет, нет, я туда не вернусь больше никогда. Тебе не кажется, что театр уже как будто изжил себя, понимаешь? Ну что, он не выдерживает уже никакой конкуренции. Бэйби, понимаешь, о чем я говорю? Я должен сидеть в этом зале, смотреть на этого мужика в бакенбардах, который без микрофона мне рассказывает про трактир. И про какую-то в задницу Настасью Филипповну, с которой он на пруду познакомился. Катя, ты понимаешь, что они вот это вот все держат, просто чтобы эти шизики в камзолах по городу не разбежались?
1: Я вообще тебя не пойму. Ты что, злой школьник какой-то, что ли? Что тебе театр сделал?
2: Да все самое неприятное. Реально, здание все это странное. Я в зале сижу, смотрю на эту люстру огромную, думаю, вот она сейчас сорвется, сколько жизни она унесет. А эти фотографии мертвых актеров в предбаннике, все какие-то такие мрачные, черно-белые, вообще никакого позитива не добавляют. И они все так еще сбоку сфотографированы, из-под лобья смотрят, они все как будто бы какают.
1: Ну ты че?
2: Я реально насмотрелся, я вот сейчас на тебя смотрю. Кать, вот ты сейчас не какаешь?
1: Тимур.
2: Или что? А я? Я уже не понимаю.
3: Здрасте. Повтори. Ну, какой плохой коньяк, а? Все ранки во рту щипит.
2: Если это звукорежиссер, то там кто-то просто будет в тишине танцевать на сцене. А если световик, то конец спектакля будет в темноте, судя по всему.
3: Все, я побежал, мне еще костюмы гладить. А.
2: Пожар будет, Катюха. Ну. Быть пожару, судя по всему.
3: Не успел. Ладно, пусть в мятых выступают. Все равно это 18 век.
1: Тимур, тебе какая разница вообще? Кто здесь работает и как выглядит? Главное в театре это постановка, антураж, смыслы. Пойдем.
2: Катя, я в эту дичь обратно не вернусь. Реально, ты что, там же видно, как у них костюмы воняют. Там какой-то опричник пиджак снял, так там мужик на первом ряду просто выключился от ванизма. А если по этим кулисам вот так ладонью хлопнуть, мы же просто утонем в пылевых сугробах.
1: Блин, Тимур, ну глупо уходить с половины спектакля. Ну полтора часа осталось.
2: Полтора часа? Еще полтора часа? Я там уже с третьей минуты ни черта не понимаю. Я просто... Я сижу, и там какой-то бледный петух в лосинах такой говорит, о, типа, я такой, граф Ко-Ко-Ко, говорит, надо кисет справить. Я такой, старина, чё ты несешь, какой кисет? Начал гуглить, мне какая-то кожура Ивановна слева, молодой человек, что вы себе позволяете, уберите телефон, это театр. Я говорю, окей, сорянчики, ну вы, пожалуйста, объясните мне, что такое справить кисет? А она мне такая, типа... Фи, я говорю, слышь ты, тетка, я тебя сейчас за театр выведу и так отбудскаю, реально. И мы что-то с ней пока лясим-трясим. Этот граф Ко-Ко-Ко такой говорит, ритузы приказали долго жить. Я сижу, говорю, что с тобой такое? Встал и просто всем факи в две стороны вот так показал. Вот, нате, смотрите. Ну, ты видела.
1: Это
2: просто
1: реально дичь.
4: Света, ну быстрее! Там перед антрактом этот граф шпагой вот так махнул. Мне интересно же, зарежет, не зарежет. В буфете, конечно. Не-не-не, Света, в буфете очень дорого. Пошли.
5: Слушай, вот хорошо, что мы с тобой перед спектаклем по 4 в опера там сандалили,
4: а?
5: Да?
4: А я тебе про чё?
1: Ольга Александровна, подождите, пожалуйста.
4: Чё?
1: А Тимур не хочет обратно идти.
2: Что?
1: Потому что театр — это шелупонь, и он для психов.
2: Я так не говорю.
4: Сыночек. Сыночек самый умный, самый красивый у меня, самый образованный, самый начитанный. Ты что такое сказал?
2: Мамочка моя любименькая, ну как я мог такое сказать? Конечно, я такого не говорил. Такого не было ни за что в жизни. Это вот эта Катя, она коньяка нажралась и понесло. Реально,
1: что?
2: Вся правда вскрылась. Маска слетела, говорит, меня от этого театра рыгать тянет.
1: Чего?
2: Вот так и сказала, ты представляешь? Да. А твоя мамаша про тебя говорит. Твоя мамаша, говорит, такая вся высоконравственная, сама кухонной тряпкой лицо вытирает, ты представляешь? Вот такая, и так тихо-тихо. Тварь такая, вот так сказала.
1: Тимур, ты что?
2: Про тебя.
4: Ребята, конечно, я в шоках.
6: Я сама.
4: Оль, тут что, оказывается, коньяк был, что ли?
6: Света, я сказала вечером. Тем более, тебе полступочки выпить, ты потом на выходе всем титьки показываешь. А тебе, Катя, театр не нравится, потому что ты деградантка.
1: Ольга Санна, да это же все мое любимое.
6: Я да все понятно. За спиной тут нашумела, нашумела в штаны, наложила, сейчас выкручивается. Да? Театр — это высокое, это чувственное, это антураж. Дура тут тупорылая. Мозгами думать надо. Хотя где там мозги? Там черепушка у нее размером как 0,5 стакан в пивнушке.
5: Ну, конечно, вот сравнение черепа — огонь. А ни у кого не будет, ну, наличкой 108? Я просто 2 сразу хочу взять, и все.
6: Света, я сказала вечером.
1: Так, Ольга Александровна, я вам сейчас поясню. Вы не поняли.
6: Да рот ты свой колхозный закрой! Че ты вылупил? Че у тебя глаза такие? Ты наркоманка? На, гля, наркоманка она.
2: Наркоманка.
6: А? На палеве, на палеве, на палеве то все время, а? Да театр, театр, это он чувствовать учит, понимать учит. Хотя ты чему учишься? Что ты хочешь от этой жизни? Тихий фен?

0: соседи.бай и по телефону 7290.
1: Весь у метеорит упал.
2: А если не метеорит?
3: Фантастическая премьера.
2: Но не нашествие же марсиан.
4: Они людьми управляют.
5: Причин для паники нет.
6: Завтра весь город пришельцами станет.
7: Путь пройдет здесь. Вы ничего не сможете изменить.
3: Сериал «Радар». Только в онлайн-кинотеатре «Окко». Запрещено для детей.
8: Вот и все. Теперь веселимся. Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ.
9: Для детей старше 16 лет.
8: «Однажды на Бали».
1: Валера! Блин, Бали – это вообще кайф! Мне вообще все тут нравится. Мне даже лететь сюда понравилось. Хотя у нас стюардесса клуша была. Я ее 20 раз просила вино принести.
10: Она 20 раз и принесла, Кать. Ты ж не помнишь просто ничего. Ты последние 5 раз стоя пила, с локтя.
1: Валер, ну на отдыхе. Я зато поспала там сладенько весь полет.
10: В туалете, Кать. Штаны сняла, дверь не закрыла. Капец позорище, так стыдно.
1: Ой, Валерочка, а ты весь полет смотрел «Водитель-олигарх» с Прилучным. И кто из нас больше долбанав?
10: Все, давай все. Не спорить. Мы все-таки к друзьям приехали в гости. Да. На Бали, на их виллу. Давай просто хорошо проведем время вместе. Гляньте, как кто приехал к нам, а? Валерики Морти, да. Блин. У Валерибок, блин. У Валерон Уизли. Валеряху отъел какой.
11: Да ладно.
10: Подожди, Валер. Ты что, с собой Катюху привез? Валера, ты преступник. Ты из страны произведения искусства вывез. Здорово, Катюха. Давненько не виделись. Что? Признавайся, всю алкашку в самолете выбухало.
1: Да чё ты?
10: А реально? Всю вообще?
11: Всю, начисто. Орала, говорит, давайте залетим в магазин до 10. Ну, классика просто.
10: Блин, ну узнаю первую красавицу педагогического колледжа.
1: Между прочим.
10: Да, ты помнишь, что она исполняла?
11: Я все помню.
10: Как она все время пиво глазом открывала? Где она этот глаз брала? Это кошмар какой. Ребят, помните Яночку мою? Я вас на свадьбе знакомил.
11: Конечно, помним, как забыть. Твоя невеста в шоке, ее родители в истерике, а ты все ходишь с Яночкой и знакомишь. Да.
12: Ну, в общем, ребятки, вот это наша вилла. Угу. Там во дворе у нас есть бассейн. Купайтесь сколько хотите. Если увидите питона, не бойтесь, он не кусается, потому что он очень-очень дохлый.
10: Да. А, еще очень важно, там во дворе, короче, фруктовые пальмы растут. На них живут мартышки. Очень аккуратно. Особенно ночью. Я потому что ночью манго сорвал, на свет выхожу, а я уже пол мартышкиной задницы съел. Аккуратно,
12: да.
10: Блин.
12: Да, а купаться, если захотите в океане, то тут получается 3 минуты кувырков. Потому что дом стоит на горе, и это самый быстрый способ туда добраться.
10: Да. Че, давайте я помогу вам чемоданы наверх отнести.
1: Не, не надо, я думаю, я их тут допью.
11: А ну ладно, тут смотри. Допьет, да.
10: Давайте, располагайтесь.
11: Да, давайте. Прикольно у вас, конечно.
1: Да.
11: И слушайте, и вот вы все продали в Москве, да?
12: Угу.
11: Так рискнули и купили недвижимость здесь, да?
10: Да.
11: Капец, я бы побоялся так сделать.
1: Ой, Валера, ну всего боится. У меня был корпоратив. Я только выпила бокальчик, пообщалась с ребятами, вошла на сцену с бокальчиком, ну, что сказать, за праздник, мероприятие. Ну, как встал, блин, залез на эту сцену, меня оттуда утащил, блин, позор вообще.
11: Кать, потому что ты не работаешь нигде, это не твой корпоратив. Ты на чужой залетела, на сцену, капец, позорище.
1: Ой, зануда, всегда ты найдешь до чего докопаться, Валера. Миша молодец, Миша ничего не боится.
10: Так а что тут бояться, Кать? Тут чистый кайф, понимаешь? Это в Москве ваш вот этот сумасшедший ритм, работа, дом, дом, работа.
12: Вот Миша меня уговорил продать все мои 3 бизнеса. Но я подумала, что Москва не помрет без моих современных биоразлагаемых гробов, без ппшных стропонов, там, без трамваев из натуральных материалов. Ну, сильно меня за жизнь по интересам швыряло, но я всегда была за природу и здоровый образ жизни.
10: Ну вот мы здесь.
11: Да, то есть да. Вы вот так вот уже год кайфуете, да?
12: Да.
10: Ну, Валер, я бы не назвал это кайфом, понимаешь? Это маленько другая эмоция. Это вот, знаешь, как ты, допустим, после работы в метро домой едешь, и вот сильно в туалет захотел, А тебе еще минут 40 метелить. И ты сидишь, терпишь, ну, потеешь, думаешь.

0: говоришь, ну сейчас вся бабушкинская во мне просто утонет. Каким-то чудом добегаешь до дома, снимаешь штаны и... Вот такое. Или что, непонятно объясняю?
1: Ну, так.
2: Понятно.
0: Давай по-другому, смотри. Вот ты целый час рилсы листаешь, а они, как назло, все интересные. Вот прям каждый с джабриком. Вот какая-то удача.
1: Понял.
0: Непонятно.
1: Ой, вот это понятно.
2: Ой, а чего мы тут просто сидим? Слушайте, у нас есть потрясающий вкусный ром.
0: Ой, мама, там что за ром?
2: Мы на самом деле, да, мы с Мишкой научились из него такой вкусный коктейль делать. А, там, получается, из ингредиентов нужен стакан. И по желанию можно трубочку.
0: Да. Но, честно говоря, желание у нас ни разу не возникало.
2: Да, если честно, из ингредиентов стакан у нас тоже не всегда есть. Вот, но получается очень вкусный, классный коктейль в здешней local community.
3: Прям так же по-английски разговариваете.
2: Да, но потому что это звучит лучше, чем деревенские абрыганы. А так, local community.
3: А, круто, блин.
2: Все, я, короче, побежала делать коктейль.
1: Давай,
4: Слушайте, а не рановато 10 утра для алкоголя?
3: Валера, закрой рот! Люди гостеприимные, они пригласили, организовали. Как ты вообще можешь говорить что-то, кроме спасибо огромное?
4: Конечно, извиняюсь.
3: Мне 12 штучек, пожалуйста! Миша, вообще, конечно, кайф, вообще, вы молодцы. Знаешь, у нас вот с Валерой из самого интересного в жизни, что было последнее, это то, что квадроберы слиплись во дворе. Все.
0: Не, ну что, ребята, вам врать не буду, здесь классно. Здесь классно, здесь... Просыпаешься утром, дышишь этим прекрасным воздухом, спускаешься к морю, купаешься там. Там на берегу выпиваешь прекрасный коктейльчик. Поднимаешься обратно, смотришь на джунгли. А вечером, когда уже наступает закат, рисуешь вот эту вот невероятную красоту.
4: Блин, прикольно ты рассказываешь.
0: Да. Потом опять просыпаешься утром. Что делать? Ну, подышал, да? Спустился к морю там, а с ним что делать? Ну, только купаться, больше нечего. Вышел на берег, опять этот хлещешь ром, от которого уже изжога. Возвращаешься, смотришь на эти джунгли, которые ни хрена не меняются. Там всегда одно и то же, там ничего нового. Наступает вечер, ты рисуешь закат, потому что вчера не нарисовался, а рисуешь снова. И так день за днем, день за днем. Забери меня, Валера, обратно в Москву, пожалуйста.
4: Ты чего, Миш, ты же до этого вот рассказывал, как здесь классно, как тебе нравится.
0: Да, Валер, ну, наверное, здесь может нравиться, если ты здесь, ну, несколько дней по путевке приехал. Первый раз все это видишь, да, прикольно. Но каждый день, Валера, эти рыбки, эти водопады. Знаешь, почему ни на одной пальме нету ни одной ветки?
4: Почему?
0: Потому что иначе бы весь остров повесился на них уже от скуки, я тебе серьезно говорю.
4: Блин, капец, неожиданно. И давно так.
0: А сколько я здесь?
4: Ну, год.
0: Ну, вот через неделю будет ровно год, как я здесь все ненавижу уже, Валер.
4: Кать, ты слышала?
3: Ну, конечно, слышала. Скоро принесут ром.
0: Валер, ты даже себе представить не можешь, как здесь нехрен делать. В вашей Москве можно ходить в театры, в рестораны. А здесь, Валера, представляешь, я в первый же день приехал, смотрю, вон там на пальме мартышка весь день письку наяривает. Я думаю, как же тебе нечего делать, что ты весь день этим занимаешься? А угадай, что я вчера весь день делал, Валер?
1: Я догадываюсь,
0: ну, вот,
1: я понял.
0: Вот,
1: я
0: мартышка теперь, Валер.
3: Наяривал.
4: Да подожди, мы когда сюда ехали, мы в турфирме эти буклеты листали. Тут столько всего интересного. Тут 500 рисовых полей.
0: А, ну вот смотри. Посетил ты рисовое поле. Второе рисовое поле. Тебе сильно охота смотреть? Думаешь, оно сильно отличается от первого? Типа оно там с драконами или что? Нет, Валер. Там все те же бедолаги точно так же в воде по колено стоят. И таких 499 полей.
4: Ладно, тут 1000 чайных плантаций.
0: Ну вот, посетил ты чайную плантацию, Валер.
4: Я понял, как с рисовым полем.
0: Да, да слушай, вот посетил ты чайную плантацию. Как думаешь, сильно она от рисового поля отличается?
4: Все, Валер.
3: Ну ты правда, куда ты?
4: Ладно, Мих, ну а что вы тогда обратно не вернетесь?
0: Ты что, угораешь, Валер? Яна Санна продала всю недвижимость и весь свой бизнес. Если я ей сейчас скажу, что мне тут не нравится, она моими яичками будет очень долго стучать об край сковородки. Пока из них нельзя будет приготовить что-то с беконом и помидорками. Если ты понимаешь, о чем я говорю.
1: Я понимаю, о чем.
0: Поэтому мне и приходится каждое утро вставать, идти к морю и пытаться как можно скорее доплыть до акул. Потому что я не...
2: А вот и я. Что делали без меня?
3: Ничего. Я спала. Мой. Я как медвежонок, только он зимой, а я между бутылочками.
5: О, какая красота! За знакомство!
0: Ну, Кать, ну мы же знакомы.
4: Она с Ромом знакомится.
0: Янка, ты говоришь, что мы тут делали? Ну, да тут полно всего, чего можно поделать. Мы и на солнышко полюбовались, и на море посмотрели, и на джунгли сидели, тоже пялились. А вот сейчас вечер наступит, мы как нарисуем закат вообще?
4: Блин, нет, ну все, ну завязывай, ну жалко смотреть. Правда, возьми да признайся, Янке, не бойся.
2: А о чем это он, мешочек?
0: Да, я не знаю, о чем ты, Валера?
3: О чем ты, Валера?
0: Не знаю,
4: давай,
0: ни о чем.
4: Давай.
0: Как бы тебе объяснить, Ян? Ну, вот я вчера закат нарисовал, и мне не очень понравилось, как получилось. И вот поэтому я здесь все нахрен ненавижу, Яна.
2: Что? Тебе здесь не нравится?
0: Ну как не нравится? Это твоя формулировка, это не я так сказал. У меня другая эмоция, маленько. Как тебе объяснить? Вот если мне сейчас 40-метрового питона в задницу засунуть полностью, то настроение мое никак не поменяется, я. Все, я заслужил, давай, пинай меня. Но я зато признался, Яна, я признался.
2: Твою мать, а! Слава богу, Миша, я думала, тебе здесь нравится.
0: Чего?
2: Здесь же вообще нехрен делать. Я уже тут вкручиваюсь просто каждый день, как не в себя, чтобы хоть как-то повеселее было. Вы понимаете, 500 рисовых полей.
0: Да.
2: Это же какой-то ушлепан пошел и посчитал.
0: Да.
2: Здесь невозможно находиться. Я когда на пляж выхожу, вы понимаете, у меня уже 4 солнца, 4.
3: Всего 4?
2: Я жру алкоголь, как хаммер. 5 литров на километр, чтобы просто ежесекундно не блевать от этого заката вонючего. А этот придурок его еще и рисует постоянно. Это же, получается, 2 заката одновременно. Ты совсем дебил,
0: да
2: а?
0: Почему? Я его рисую только потому, что в этот момент могу на него не смотреть хотя бы, Яна. Вот и все.
4: Ребят, да все, успокойтесь. Ну, классно же получилось, что выяснили это хотя бы. Давайте теперь вот эти 2 недельки, на которые мы прилетели, отдохнем как следует. И уже обратно в Москву все вместе полетим.
2: Какие 2 недельки? Миша, быстро собирай вещи, мы едем в Москву.
0: Яна, какие нахрен вещи? Я отсюда вообще ничего не хочу брать. Поехали в аэропорт. Куда поехали? Побежали. Первый раз в жизни побегу. Ради...
2: Нет, я
4: ребят,
2: тоже.
4: Подождите, так
2: я
4: в смысле?
2: Тоже.
4: Так а нам-то что делать? Ян, Миш!
3: Валерочка, как же хорошо.
4: Что, ребята выяснили и рассказали друг другу о своих проблемах?
3: Нет, они уехали, а алкоголь весь оставили. Валера, это же круто!
4: Катюш, зайчик, может, клиника все-таки, а?
3: Ну ты что, я типа оперулька, а коктейльщик?
4: Нет, давай, тут рехабы хорошие. Давай мы прям... Да, тут хорошие.
6: «Однажды в России». Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.
7: Партнер программы – сеть ювелирных магазинов «7 карат».
8: Ой, какая прелесть! И кольцо, и сережки, а браслет какой! Не могу выбрать!
9: А зачем выбирать? Любимой все лучшее! «7 карат» на ликвидации! Большие скидки на украшения из золота и ликвидации серебра со скидками до 80%. Украшения, которые вы заслуживаете. Выгодно в 7 карат. Срок проведения акции 6 мая 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +7 529 689 77 77.
6: Юмор FM. Сделано в Беларуси. Юмор.

0: слушайте Юмор ФМ в любое время и в любом месте. Включайте онлайн-трансляцию Юмор ФМ на сайте humorfm.by и радуйтесь жизни. Юмор ФМ. Нас слышно даже в Сомали.
1: Йо-хо-хо, юмор мне и рому.
2: Пиастры, пиастры.
0: Сейчас чутка подзаработаем и снова юмор на Юмор ФМ. А пока реклама.
3: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая кардиант, ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
4: «Белинвестбанк» стал ближе. Теперь весь мобильный банк доступен в легком ПВА «Белинвест». Все ваши платежи, карточки, переводы, кредиты на том же месте и без обновлений. Просто три клика, и ПВА «Белинвест» появится на главном экране. Подробнее на сайте belinvestbank.by и по телефону 146.
5: Слышите? Это «Грильфест» в магазинах «Хит». С 27 апреля по 10 мая. Шашлык свиной в майонезе всего 14 рублей 99 копеек за килограмм. Майские шашлыки начинаются в «Хит». Подробности на hitdiscount.by и по телефону +375 44 500 11 99.

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: Немного терпения и удовлетворения. Юмор вот-вот начнется.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: В

0: Возвращаем баллы спасибо на Сберкарту.
1: А вот теперь будет смешно. Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях. Премьера.
2: Смотрите, я считаю, что носить усы – это смело. Спасибо. Спасибо. Да. Это могут делать смелые мужчины и очень смелые женщины. Смотрите, я женат, у меня жена сейчас беременна, и она ко мне недавно подходит и говорит: Леван, чтобы я родила, мне надо 500 тысяч. Я говорю: вертолет, он тебе что, в заложниках? Ну, зачем мне платить? Ты его все равно рано или поздно отпустишь, правильно? Я говорю: для чего деньги? Она говорит: я не хочу рожать в обычном роддоме, я хочу рожать в частном. Говорю: а в чем разница? Она говорит: ну, в частном роддоме обо мне будут лучше заботиться, я проще рожу, и там точно не перепутают нашего ребенка. Я думаю, это аргумент, потому что я вспомнил, ну, у меня у друга ребенка чуть не перепутали, они вот в обычном роддоме рожали, знаете, вот эта выписка была, друзья, родственники приехали, шарики, стоит мой друг, выходит акушерка, выносит ему ребенка, он его берет, смотрит и говорит: а это точно наш? И она говорит: да, вы же Шаповаловы? Он говорит: нет, мы Волобуевы. И она такая: ой, пардон. Ни хрена себе пардон, блин. И я подумал, что если бы не бдительность моего друга, он бы увез домой какого-то Шаповалова. Ну, смотрите, он кормил бы Шаповалова. Он бы мыл жопу Шаповалову. Он бы вставал в 6 утра и вез Шаповалова в сад. Ехал на работу, весь день работал и возвращался за этим же Шаповаловым. Он нужен. Согласны? Особенно Волобуевым, да? Смотрите, я именно в этот момент понял, что роды – это очень тяжело. Серьезно. Девчонки, кто рожал, кто собирается, респект вам. Сами себе похлопайте. Это реально тяжело. Знаете, как я это понял? Подмену ребенка заметил только отец. Матери было похрену. Она говорит: Саша, домой, я рожала. Хоть кота, хоть Шаповалова. Поехали. У меня спина болит, понимаете? И все так накинулись на эту акушерку, которая ребенка чуть не перепутала. Все так давили на нее, ну, что мне в глубине души ее даже жалко стало. Я ее захотел оправдать. Ну, и оправдал. Я подумал, ну, она ж не за большие деньги работает, правильно? Ну, типа, сколько у нее зарплата? 50-60 тысяч максимум. Ей лишь бы закончить свой рабочий день и уйти домой. Ну, мне кажется, было так. Ей говорят: надо ребенка принести. Она говорит: кого? Мне говорит: Волобуева. Она: он в конце зала. Давай Шаповалова. А кто знает, какие есть меры предосторожности, чтобы ребенка не перепутали, знаете? Охренительно, что я пришел. Вы ни хрена не знаете. Может, вас всех перепутали. Смотрите, я рассказываю, я узнал. У нас в стране, когда рождается ребенок, ему на правую руку вешают бирку, и на левую руку тоже вешают бирку. Я подумал, почему две? Думаю, надо узнать, захожу на сайт роддома, читаю, там написано, я вам прям цитирую. Там написано, что если одну бирку ребенок может потерять, то две не должен. Понимаете? Он им не должен. Как живем? Ты только родился, уже ответственность. Ну, как они думают в роддоме, что если ты маленький засранец, да, которому нету еще недели, ты сморщенный, и ты умудрился две бирки, блин, ты нам не подходишь, к Шаповаловым. Ну. Смотрите, у меня первый ребенок будет. Я, честно, я не знаю, как детей воспитывать. Я из-за этого какие-то фильмы смотрю о воспитании детей, статьи читаю. Я недавно наткнулся на статью, что интеллект ребенка передается по материнской линии. Кто-то слышал такое? Просто если это правда, то нашему ребенку капец. Ну, наша маленькая, бедная, тупая девочка. С грузинской фамилией. Смотри, я жену люблю, но не за интеллект. Я вам сейчас объясню, что она за человек, вы поймете. Мы с ней летом на отдыхе были, и просто ночью лежим под открытым небом, смотрим на звезды. Просто лежим. И я ей говорю: Диана, говорю, вот эту звезду я хотел бы назвать в честь тебя. Она говорит: да? А как? Наташа. Я начал искать причину этой интеллектуальной феерии супруги моей. Ну, ноги ж откуда должны расти, не бывает просто так. Мне кажется, я нашел. Вся проблема в турецких сериалах. Я клянусь, они у меня жену из семьи уводят, понимаете? Ну, она сильно эмоционально от них зависима. Ну, то есть, как объяснить, сюжет сериала очень сильно влияет на ее настроение. Я домой прихожу, она рыдает. Я говорю: что случилось? Она говорит: Серкан пропал. Слабительное выпей. Ну, в чем проблема-то? Она мне говорит: Серкан Балат пропал. Говорю: он нам денег должен. Мы что, всю семью ищем-то? Ну. А вы знаете, да, кто такой Серкан Балат, девчонки? Знаете, да? А нравится он вам? Да? У меня жене тоже нравится. Я думаю, дай-ка посмотрю, что за турок ее с ума свел. Захожу в интернет, вбиваю Серкан Балат, смотрю, это не турок. Ну, он не похож на турка, он внешне Евгений Чеботков. Ну. Понимаете? Турки другие. Турки другие. Девчонки, турки, вот в инсту заходите. В директ, в запросы. Вот кто вам пишет: сиська, ж**а, предоставишь, вот он турок, понимаете? А это не турки. Меня... Ну, давайте, ладно. Мне, если честно, мне эти турки всю жизнь испортили. У меня Серкан жену с ума свел, Таркан мать. Понимаете? А мне из турецкого только... Достается, вот. Живу. Не знаю, у меня еще жена считает, что все, что у нас в жизни есть, это только благодаря ей. Она вообще нигде не работает. Ну, она по-другому деньги в семью приносит. Даже как она говорит, она их не приносит, она их притягивает, понимаете? У нее аффирмация. Ей недавно подарили денежное дерево. Ну, самой себе его нельзя купить, это полностью нарушает концепцию денежного дерева. И нам его подарили, оно у нас разрослось, здоровое стало. Оно у нас на подоконнике стоит. А я курю в окно. Я в один из дней открывал окно, чтобы покурить. Оно мне реально мешает. Я что-то психанул жене, говорю: блин, задолбало твое дерево. Она мне говорит: ты так с ним не разговаривай. Говорит: оно к нам в семью деньги приносит. Приносит. Я думаю, а что тогда не отдает? Ну, раз принял. И думаю, есть такой деловой, пусть и на работу вместо меня хреначит, правильно? А я буду на подоконнике сидеть, электробусы считать, или как она притягивает? Не знаю, и самое ужасное, что я во всю эту фигню не верю, вот это денежное дерево. Вот не верю, не верю, не верю, потом хренак и верю. Я сижу, завтракаю, смотрю на это дерево. На нем два листика засохло. Я в приложение банка захожу, с меня за подписку деньги сняли. Я жену зову, говорю: иди сюда. Говорю: ты им вообще занимаешься? Поливай. Ну, ты нас по миру пустишь, нам писец, блин. Ну. Так, ребята, спасибо, у меня все. Вы отличная публика.
1: Стендап. Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.
3: Партнер программы — фильтры для воды Терва.
4: Ну, зятек, давай твою воду. Зараз проверим, что ты там хвалил.
5: Почакай, а где пах? Где этот бассейн с хлором?
6: А нету, мама.

0: Юмор-ФМ. О пробках.
1: Ситуация на минских дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, загруженность составляет 6 баллов. Есть трудности на МКАД от проспекта Независимости до Дачной. Там образовалась пробка около 3 километров. Есть трудности на Войнеево от Долгобрудской до проспекта Рокоссовского. На проспекте Независимости от Энгельса до площади Победы. На Якуба Колоса, на Красной от Дорошевича до проспекта Машерова. На Смоленской от Захарова до Ленина.
2: Партнер программы – компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Более 200 тысяч шин в наличии. Индивидуальный подход и всегда выгодные цены. Шины. Покупайте в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Юмор FM. Пробки. Юмор FM в вашем смартфоне. Скачайте бесплатное мобильное приложение Юмор FM в Play Market или App Store. Слушайте веселое радио онлайн. Находите песни, которые звучали в эфире. Участвуйте в акциях. Качайте мобильное приложение Юмор FM в Play Market или App Store. И радуйтесь жизни. Поисковый запрос Юмор FM Беларусь. Нам тоже надо кушать. Реклама на Юмор FM.
4: Бизнес-классное решение от МТ-банка – это когда с особым комфортом. Смотрите сами. Взял кредит для бизнеса под 4,99 годовых в валюте и открыл счет за 0 рублей онлайн. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
5: МТ-банк.
6: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
7: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм».
8: Добрый доктор. Заботимся о здоровье детей с 2007 года.
9: Добрый доктор.
8: Педиатрия, детская неврология, логопедия и детский массаж.
9: Добрый доктор.
8: Работаем без выходных. Подробности на сайте dodoctor.by.
10: Частное предприятие Дичко ЭК, УНП 690-600-173. Методы лечения могут иметь противопоказания и побочные эффекты. Информация носит рекламный характер.
0: Вот и все. Теперь веселимся.
11: Юмор FM и телеканал ТНТ International представляют
0: Comedy Club. Только лучшее на Юмор FM.
12: Для детей старше 16 лет.
13: После симпозиума микробиологов.
14: Ну что ж, Аделаида Степановна, Генриетта Яковлевна, я поздравляю вас с окончанием симпозиума по микробиологии.
15: Спасибо.
14: От себя добавлю, Аделаидочка, ваш доклад произвел фурор в зале.
15: Благодарю.
14: Еще никто так интересно не рассказывал про микрофлору кишечника.
15: Слушайте, ну тут надо отдать должное Генриетте Яковлевне. Конечно, если бы не она и не килограмм слив, я бы так подробно не изучил вопрос.
14: Генриетта, за вас.
15: Спасибо большое.
14: За вас.
15: За, и за науку.
14: Да, да, да.
16: Ну что ж, шампанское подошло к концу, как и вечер.
15: Да.
16: Алина Степановна, предлагаю пойти баиньки.
15: Баиньки, подождите.
14: Подождите, какое баиньки, подождите.
16: Баиньки?
14: Давайте поднимемся ко мне в номер и обсудим результаты конференции.
16: Нет, мы никуда с вами не пойдем.
14: Но какова причина?
16: Мы недостаточно пьяны, чтобы на это повестись.
15: Конечно, конечно.
14: Ладно, понял, ляпнул лишнего, давайте здесь останемся, тем более у нас в ведерке осталась еще одна бутылочка водки.
16: Что? Водку? Альберт Павлович, мы не будем пить водку!
14: Ну, по чуть-чуть.
16: По чуть-чуть можно, ну, да? По чуть-чуть можно.
14: Ну что, может быть, сейчас пойдем ко мне в номер, а?
15: Нет, нет, мы никуда к вам не пойдем.
14: Причина.
15: Мы недостаточно пьяны.
16: Это верно.
14: Слушайте, а как вы понимаете, что вы недостаточно пьяны?
16: До тех пор, пока мы можем произнести «Мы недостаточно пьяны, мы недостаточно пьяны».
14: Я понял. Девочки, ну пойдемте уже ко мне в номер, ну молю. Ну пожалуйста, ну там делов-то на 3 минуты, правда?
15: Нет, нет, мы не пойдем к вам в номер.
14: Причина,
15: мы недостаточно пьяны.
16: Что вы делаете, Альберт Павлович?
14: А я с вами флиртую.
15: Да, а больше похоже, как будто у вас инсульт.
14: Одно другому мешает. Слушайте, ну давайте на чистоту. Генрета Яковлевна, вы мне очень нравитесь. Правда?
16: Правда?
14: У вас такие шикарные волосы. У вас такая обворожительная башка.
16: Правда?
14: И глаза так интересно посажены.
16: Как?
14: Скажите, у вас в роду не было камбал?
16: Ой, вы меня завалили комплиментами.
14: Пойдемте ко мне.
16: Недостаточно пьяна.
14: Ладно. Аделаидочка, может, вы пойдете ко мне?
5: Нет, я никуда не поеду.
14: Причина.
5: Блин, недостаточно. Пьяна.
14: Мне кажется, достаточно. Ладно, сидим тут.
5: Абел Павлович, что делаете?
14: А я изучаю ваш свитер. А ваш свитер меньше.
16: О, разумеется.
14: И какой-то растянутый.
16: Еще бы. Я этим свитером двух детей вскормила. Давайте тост. У меня
14: подождите,
16: тост есть.
14: Подождите, а давайте тост произнесем у меня в номере.
5: Нет, мы к вам никуда не поем.
14: Причина.
5: Мы недостаточно пьяны.
16: Это тост. Правда.
5: Значит, Альберт Рапанович, хотим выпить за вас.
14: Ага.
5: У нас очаровашка. В нашей лаборатории мы считаем, что вы светило.
16: Это правда. Ну, говорят, что вы светорас. Ну, я не верю.
14: Так давайте поднимемся ко мне в номер, и я вам докажу, что я не светорас.
5: Нет, мы никуда к вам не пойдем.
14: Причина!
5: Мы недостаточно пьяны.
16: Страпоныч, послушай меня. Я тебе скажу так. Знаешь, кто ты?
14: Гена, что?
5: Послушайте меня. А я, например, желаю французского шампанского.
14: Какое?
5: Гена.
14: Какое?
5: Жажду Маэт Шандон.
14: Маэт Шандон?
5: Маэт Шандон.
14: Слушайте, ну, коли мы заговорили о Маэте, то можно и без Шандона. Я вам доверяю, девочки.
5: Но.
14: Кстати, я могу вас так называть, девочки?
5: Называйте, как хотите.
14: Послушайте меня, что вы ломаетесь? Все, пойдемте в номер скорее. Это, ну?
5: Недостаточно.
14: Ладно, поехали в караоке.
5: Ребят, Павлович.
14: Но.
5: А когда вы успели снять штаны?
14: Ну, я всегда был без них. Ну что, караоке?
16: Караоке? Я первая пою.
14: Да?
16: Слышно микрофон?
14: Прекрасно слышно вас! Опа!
16: Песня 2-2-1-2. Агутин все в твоих руках.
14: А давайте вы вдвоем пойте в микрофон. А сейчас берите микрофон и пойдете ко мне в номер. А?
5: Мы никуда не пойдем.
14: Причина!
5: Мы недостаточно... Мы недостаточно пьяны. Мы недостаточно пьяны.
16: Все! Время танцевать!
14: Опа! Из гонки за оргазмом выбыл президент.
16: Прекрасно.
14: А я теперь знаю, кто пойдет ко мне в номер.
16: И кто
14: мы
16: же это будет?
14: Мы недостаточно пьяны. Мы недостаточно пьяны.
5: Нет.
14: Мы недостаточно пьяны.
5: Не-не-не. Не-не-не. Нет. Нет.
16: Она никуда не пойдет.
14: Причина.
16: Она недостаточно пьяна.
14: Ты куда лезешь?
16: Я с ней приехал, а я с ней и уеду.
14: Ну тогда ты, Гена, пойдешь со мной в ноя!
16: Нет, ты поеду!
14: Причина!
16: Я недостаточно пьяна!
14: Задолбали, блин! Вечер потратил на вас.
16: Понимаешь? Гена
5: Спанов. Алёна Павлович!
14: Да!
5: Ну все. Пойдемте к вам в номер.
16: Да.
14: Пойдем?
5: Да. Поломались и будет.
17: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на телеканале ТНТ International. Юмор ФМ. Радио Юмор ФМ. Сделано

0: Беларуси 6 часов вечера.
1: Начало часа представляет сеть салонов товаров для сна «Вегас».
2: Не откладывайте комфортный сон на потом. Покупайте матрасы и кровати «Вегас» в кредит от банка-партнера на 3 года с фиксированной ставкой 4% годовых. Подробности по телефону А1-127-45 и на «Вегас.бай».
0: Новости на «Юмор-ФМ».
1: Здравствуйте, я Ольга Ярова, и сейчас расскажу о том, что начались выплаты материальной помощи к 9 мая, а белорусская столица готовится к большому празднику. Выплата единовременной материальной помощи ко Дню Победы начинается в Беларуси с этого дня и продлится по 8 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты, передает «Спутник». Как отметили в ведомстве, выплаты предусмотрены для нескольких категорий граждан, пострадавших в годы Великой Отечественной войны, а также внесших вклад в Победу. По 5000 рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной, а также лица, принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945-го. Сумма в 2500 предусмотрена для награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в тылу. По 1500 рублей выплатят членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших, умерших или пропавших без вести в годы войны. На реализацию программы единовременной материальной помощи из республиканского бюджета направят 10 600 000 рублей. Все автобусы во внутриреспубликанском сообщении оборудуют ремнями безопасности и видеокамерами. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций, передает Белта. Правительством утверждена новая редакция правил автомобильных перевозок пассажиров. Работа над документом велась совместно с транспортной инспекцией Минтранса, бизнес-сообществом и иными заинтересованными. Акцент на обеспечении безопасности пассажиров. С 1 января 2028 года все автобусы, которые участвуют в выполнении внутриреспубликанских перевозок в регулярном сообщении, должны быть оборудованы средствами видеофиксации. А до 1 января 2027 года пассажирские сиденья в автобусах должны быть оборудованы 2- или 3-точечными ремнями безопасности. Также в правила включены нормы, предусматривающие уменьшение водительского стажа работы водителей школьных автобусов с 3 до 1 года. Также одна из новаций – у автомобильного перевозчика, ответственные за безопасность выполнения перевозок, должны проходить раз в 5 лет повышение квалификации. Мингорисполком опубликовал подробную программу городских праздничных мероприятий ко Дню Победы. Основные события пройдут в столице 9 и 10 мая на нескольких ключевых площадках. Об этом сообщает «Спутник Беларусь». Главной праздничной локацией станет территория у Дворца спорта. 9 мая с полудня до 23.00 пройдет праздничная программа «Дорогами Победы». Также организуют ярмарку. Она будет работать 9 мая с 10 до 23.00 и 10 мая с 11 до 21.00. Отдельная программа запланирована в Лошицком усадебно-парковом комплексе. 9 мая там пройдет историческая реконструкция-квест «Школа молодого бойца». Праздничный фейерверк начнется 9 мая в 23.00 сразу на 6 площадках города. В сквере Старостинская Слобода, парке имени Угачависа, парке имени Павлова, микрорайоне Дрозды, возле Чижовка-арены и Национальной библиотеки. В музыкальной части программы у Дворца спорта примут участие звезды белорусской эстрады. В числе приглашенных артистов певец Олег Газманов. 10 мая с 12 до 15.00 у Дворца спорта пройдет программа «Под мирным небом Беларуси».
0: Про бизнес.
1: Удачный май только в Миле. Все для стройки, ремонта, сада и отдыха со скидкой до 80%. Еще больше товаров на миля.бай. Справки по телефону 7741.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Автосеть». Шины и диски.
4: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть».
0: Юмор ФМ. Погода.
5: Юмор ФМ.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра, 5 мая, в Витебске плюс 24 и без осадков. В Гродно также до 24 тепла, возможен небольшой дождь. Дожди обещают и в Могилеве, там до 25 с плюсом. В Бресте и Гомеле 27 выше нуля и без осадков. В Минске плюс 24, возможен небольшой дождь.
5: Партнер прогноза погоды – поставщик кровельных и фасадных материалов «Дёке Запад».
6: О, привет, сосед! Вижу, стройку начал. Кровлю выбрал?
7: Конечно, черепица только «Дёке».
6: Серьезно? А водостоки какие берешь?
7: Выбираю «Дёке». Надежнее.
6: Понятно. А фасад?
7: Сайдинг будет тоже «Дёке».
6: Но ты разогнался. И лестницу на чердак.
7: А как же? Я ставлю «Дёке». «Дёке» – мой выбор для кровли и фасада. Все для строительства дома на сайте dc.by.

0: Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
1: Мне 38 лет, и это, знаете, такой пограничный возраст. Я стараюсь быть современной, но вот нет-нет, вижу кружевную салфетку, и прям хочется ее трогать. Хочется говорить, какая тонкая работа. Сейчас уже таких не делают. Я очень боюсь стать теткой. У меня просто много таких подруг, которые, знаете, против всего электронного. Против банкоматов, почтоматов, вибраторов. Я замужем, и у меня муж меня намного старше. Ну, не настолько, что я сижу в смартфоне, а он до сих пор пишет «сять». Нет. Ему 53. Это такой возраст, что он, знаете, многие вещи уже делает как-то интересно. Ну, например, моется. Он там что-то хлюпает, плюется, говорит «аща!». Мне кажется, это потому, что он без звуков до некоторых мест уже просто не дотягивается. Но это другое поколение. Это такое поколение, знаете, которое умеет паять. Он у меня ничего не выбрасывает, он у меня все чинит. Ну, как чинит, пока только не выбрасывает. Хотя он, знаете, все время, на самом деле, там возится с какой-то бытовой техникой, с электрикой. Я не знаю, зачем. Может, он надеется, что это его убьет. А у него и так здоровье не самое лучшее. Там, знаете, если давление не скачет, то это чудо. Прям вот 3 дня 120/80 – это праздник в семье. Я рада, муж рад, дети рады, что папа сегодня вертикальный. И вот этот человек, 53 года, недавно учил нашего 7-летнего сына кататься на скейте. Они вдвоем посмотрели ролик, как на него надо вставать. И муж почему-то решил, что он понял лучше. И пошел в коридор ему показывать. Я думаю, ну зачем ты учишь его кататься на скейте? Учи тому, что сам умеешь. Громко мыться, пить много жидкости. Говорить, вот я умру, все вам достанется. Я прибежала уже на грохот. Конечно, упал. Конечно. То есть, понимаете, я живу в рекламе фастум-геля. Помните, да? Там, где дедушка катался по коридору на роликах. Вот вам смешно, у меня одна рука постоянно пахнет. Я просто боюсь, знаете, что он как-нибудь встанет на гироскутер, поедет и не сможет остановиться. Это будет первый человек, который не ушел из семьи, а уехал на гироскутере. Знаете, меня очень возмущает возрастное неравноправие. Мы тут как-то с мужем просто очень сильно поругались, и у меня подруга сказала, что если мы разведемся, то он себе сразу найдет новую жену, а я останусь одна. И я так подумала и поняла, что да, так и есть, и это обидно, ну, что я в 38 уже никому не нужна, а он в 53 еще лакомый кусочек, просто потому что не умер. Просто это нечестно, что женщина стареет, да, а мужчина, он становится интересным. Ему седина идет, он такой молчаливый, загадочный. А он не загадочный, он просто забыл, что хотел сказать. Он сидит и вспоминает слово «тарталетки». Вообще у мужчин же есть два пути превращения в деда, да? Вот первый – это вот который, ну, в наше время мороженое было дешевле, колбаса нормальная, и армия мощная. А второй – это вот молчаливый, это вот, который вот сидит и думает про себя. Да, надо было в детстве засунуть письку в газонокосилку. Сейчас бы их всех тут не было. На самом деле у меня у самой с возрастом появились какие-то странности. Я, например, в спортзале в раздевалке смотрю на других женщин. Не, я не извращенка, просто иногда невозможно не смотреть. Ну, представьте, вот стоит женщина и вытирает под грудью. Ну, прям ее поднимает и под ней трет. Ну, знаете, как покрывало у кровати откидывают, а там шваброй. Ну, просто у меня нет ни таких объемов, ни таких масштабов. Я думаю, что она со своей стороны, наверное, тоже на меня смотрит и думает, какой удивительный двумерный человек. Знаете, как говорят, что ты там не видела, там все у всех одинаково. Нифига не одинаково, я знаю. Вы хоть раз видели в бане две пары одинаковых женских сисек? Их даже на одном теле нет. Одна меньше, другая ниже. У меня все мои подруги уже в разводе, и, знаете, нам стало совершенно некого звать в гости. Просто вот не с кем играть в монополию. Ну, раньше были Петуховы против Ивановых, а сейчас же нельзя. Ну, нельзя же играть с мужем против подруги и чувака из Тиндера. Типа, Ира и Виталик против Лены и повелителя кисок 69. И там по нему видно, что 69 – это вот количество раз, которые ему за эту неделю отказали. Сложно, знаете, вот найти контакт, вот найти взаимопонимание. Потому что мне тут подруга как-то привела парня на 10 лет, нас младше. Он зашел, увидел у нас иконы и говорит: «Ага, вы тоже у бабки квартиру снимаете?» А бабка – это я. Очень грустно, очень. Но зато, меня очень любят чужие дети. Особенно те, которым за 20. Да, вот... Я та самая женщина, про которую ваши ровесники врут, типа, у меня с ней было. Просто ко мне, правда, клеятся юные парни, и знаете, молодые, они говорят такие слова, как «детка», «всю ночь». Взрослый мужчина, если говорит такие слова, он обязательно добавляет «даст Бог». «Даст Бог всю ночь». «Хорошо, завтра суббота отлежусь». И там по интонации понятно, что если ты откажешься, он не сильно огорчится. Пойдет домой, поделает дела, от которых у него в груди не колет. Не, на самом деле, мне от этих ребят ничего не надо. Мне просто приятно, что они видят во мне женщину, в отличие от мужа. Ну, просто мы живем вместе уже 17 лет. И муж во мне видит злую тетю, которая...

0: Каждый будний день на радио Юмор-ФМ разыгрываются деньги. Каждый будний день сумма становится больше на 20 рублей. Добро пожаловать в Мудбанк. Мудбанк. Слушайте каждое буднее утро в 8.08 и выигрывайте деньги, которые накопились. Подробности читайте на сайте humorfm.by или в мобильном приложении «Радио Юмор ФМ». И да пребудет у вас бабло. Слушаем рекламу, а потом юмор на Юмор ФМ.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Вот и все. Теперь веселимся. Популярное комедийное шоу «Однажды в России». На Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет. Однажды в подъезде.
2: Да иду, иду! Азамат Тахирович?
3: Сашка? С Новым годом, вот так встреча! А ты что здесь делаешь?
2: Живу.
3: Здесь? Вот это так совпадение. А меня тут сюда загнали. Декабрьский ветер и тоска. Хожу, брожу один. Вот в первую попавшуюся дверь постучался.
2: Прям в первую попавшуюся, на 25 этаже, да?
3: Теть твою мать! Ты чё, блин, я сверху начал! Ты что, думаешь, если каждое утро с мужичком кашу ешь, все теперь, Шерлок Холмс, что ли? Ладно, ладно, прости, Сашка. Да ладно, что ты обижаешься сразу? Чё, первый раз, что ли? А что там у тебя, праздник, что ли?
2: Да, праздник.
3: Все прям празднуйте, как обычно,
2: да.
3: Все. Ну, стол накрыли, да, там?
2: Азамат Ахирович, чего вы пришли, а?
3: Да понимаешь, Сашка, Новый год, он такой праздник. Нельзя его одному встречать.
2: Так езжайте к своим близким. Они у вас кто там, барыги, кто?
3: Так я бы за, просто понимаешь, там такое дело, что и уж, оказывается, тоже близкие есть.
2: Азамат Ильич, я понял ваш намек, но я не могу, у меня не получится, у меня гости. Все хорошее.
3: Я еще тебе подарок приготовил. Спроси хоть, какой подарок-то, блин.
2: Какой подарок?
3: Вот, шоколад и Дед Мороз. С Новым годом. Дружен?
2: Ну нет.
3: Вот ты, Сашка, знаешь что? Вот ты вот и есть вот этот шоколадный Дед Мороз, понял? Такой же сладкий снаружи, а внутри пустой. Ничего у тебя там нету. А я еще дурак, блин. Подарок тебе выбирал такой, чтобы в руке удобно было. Ну, знакомо, чтобы...

0: было, понимаешь, чтобы... Ладно, позвоню тогда Катерине, раз ты меня не хочешь пускать. Наши соски с фигурой деревенского мальчишки-пастуха.
1: Да не надо. Не надо ей звонить. Она сейчас тоже, я думаю, что не одна.
0: Кто? Катя не одна? Да она самая одинокая женщина в мире. Она вон специально в горы поднимается, кричит там «Привет!», чтобы в ответ «Привет! Привет!» услышит. Катерина, привет! С наступающим! Че делаешь? Шарики достаешь? Хрена себе, извращенка. Вот ты празднуешь. Вот как человек празднует. Давай, одевайся, сейчас заеду за тобой. Чего? Выйди, блин, где потише. Что там музыка у тебя орет?
2: Сейчас, Азамат, ты...
0: Предала меня? А? Ты ее пригласила, а меня забыл? Эх, Катя, Катя, ты знаешь, сейчас что сделала? Ты мне сейчас в спину воткнула нос. А я тебе как матери доверял, между прочим. Я ж перед тобой в колготках бегал. Я думал, мы семья.
1: Какая мы нахрен семья, Азамат Ахирович? Вы на прошлый Новый год меня отправили за закладкой в ГУВД.
0: Так, Саша, это новогодняя ночь, ни у кого больше нет, кроме как у ментов.
1: А ничего, что меня закрыли на 15 суток, а?
0: Всего 15? Ты что такой мелочный? Ты что такой мелочный? Всего 15 суток. Ты что, ну это ж тюрьма. Это же, ну не на кол тебя посадили. Это тюрьма. Ничего там страшного нет. Там самое неприятное только то, что ты какаешь при людях. И все. А, ну и перед тобой какают. И все.
3: О, здорово.
0: Опа.
3: Как Сава килограмм.
0: Олег, чтобы так отвечать, нужно сначала, чтобы тебя спросили, как сам.
3: Как сало килограмм.
0: Все, задолбал. Ты что здесь делаешь? Я же тебе цыганки отдал за плохое поведение.
3: Гуляю, праздник же.
0: Прям вот по подъезду гуляешь?
3: Ну да, на улице же холодно. Вон пиписька как у тебя размером стала.
0: Закрой рот, закрой рот. Че, я думаешь, не знаешь, что тебя тоже сюда пригласили?
3: А вот и нетушки.
0: Клоунаду тут разводят мне, а? Ну иди гуляй, что ты?
3: Ну и пойду.
0: Иди гуляй по подъезду дальше. Иди, иди, Олег. И придешь только, когда меня здесь не будет, чтоб палева не было. Иди, маякуешь тут, стоишь.
1: А чего, на него не обижаетесь?
0: А чего мне на Олега обижаться? На Олега обижаться, все равно, что обижаться на то, что ты мизинцем ноги об угол кровати ударился. Как блядь, по этой кровати...
3: Че, ты уже ушел?
0: Нет, Олег, не ушел я. Видишь, тут я еще. Как перестанешь меня слышать, так сразу спускайся.
3: Я тебя еще слышу тут, пока побуду.
0: Побудь, Олег, побудь. Всех позвали, да? Кого еще забыли, а? Эх, вы, друзья еще называетесь. Пошли вы к черту. Опа.
4: Азамат Тахирович, в лифте все чисто, только в углу чуть нагажено, но нет причин для беспокойства, это я.
0: Начальничка охраны моей позвали, да? Ты что здесь делаешь?
4: А мне какой-то адрес пришел, а у меня ж зрение как у орла. Ну, на мышей рассчитано, не на адреса. Ну и по географии у меня знаете, что было? Иди тогда снег убирай. Видите, не оценка, а задание. Вот я за вами и уплелся.
0: Все понятно. Всех, значит, позвали, а Азамат Тахировича забыли. А нет, не забыли. Не забыли не позвать, да? Нет у меня, получается, Катенька, ни друзей, ни коллег. Ничего.
2: Ну ладно, ладно, оставайтесь, Азамат Тахирович.
0: А, нет, Катюша, пусть Сашка скажет.
1: Оставайтесь.
0: Как?
1: Что как? Оставайтесь, говорю.
0: Ты не искренне говоришь, Саш?
1: Оставайтесь, пожалуйста, дорогой Азамат Тахирович.
0: Ой, как, передавил, Саша? Не надо уже, понятно? Не надо мне так вот. Податочки твои не нужны мне. Олег, заводи машину, к бабам поедем.
3: Поедем, когда ты уйдешь.
0: Придурок. Ты куда?
4: А я сейчас где?
0: Все. Окончательно вы мне нервы подняли. Буду праздновать один. Прощайте, ребята.
1: Дверь откройте! Азамат Тахирович, это не смешно!
4: Вот за что уважаю этого мужика? Не помню за что. Не помню.
1: Азамат Тахирович, это не смешно. Открывайте дверь.
5: «Однажды в России». Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернет.

0: Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
1: Здорово, чуваки! Слушайте, обожаю приколистов, но приколисты разные бывают, знаете, хорошие, плохие приколисты. И, ну, хорошие приколисты — это те, кто в компании заказывает на всех еды, а это все роллы с огурцом. Я считаю, это хороший прикол. Но есть плохие приколисты. Плохие приколисты — это те, ну, которые обычно на кассах в супермаркете шутят. Я как-то стоял в очереди, передо мной стояла женщина. И она случайно вместо банковской карты достала проездной и такая: «Ой! Чуть не уехала». Я вырос в семье приколистов. У меня мать приколистка, отец приколист. Из-за того, что я вырос в этой атмосфере, я, будучи взрослым, сейчас могу вообще не обманывать родителей. Мне как-то звонит мать, говорит: «Че, Денис, какие планы на вечер?» Я говорю: «Планирую вечером накуриться, мам». И мама такая: «Хорошо, что ты не наш сын». Меня еще Денис зовут, понимаете? Денис, мне кажется, меня мать назвала тоже в прикол. Но я объясню, мне не нравится мое имя. Потому что имя Денис — это одно из немногих имен, которое не имеет взрослой формы. Я всегда Денис. Мне 28 лет, я Денис. Если чуть увеличить, это Дениска. Уменьшить — это Денчик. Я объясню. Смотрите, если сейчас скажут: «Сейчас придет Александр», абсолютно каждый такой: «О, кто-то важный пришел». Но если скажут: «Сейчас придет Денис», это какой-то мелкий кайфарик. А я дядя, у меня племянники есть. И они называют меня «Дядя Денис». «Дядя Денис». Там слишком много «Д», понимаете? Слишком много «Д». Мои племянники либо рэперами станут, либо заикаться начнут. А я ни того не хочу. Я из-за этого боюсь дедом стать. Ну, я буду «Дед Денис». Если много раз повторять, звучит как поезд. «Дед Денис». «Дед Денис». «Дед Денис». «Дед Денис». Меня мать успокаивала, она говорила: «Я вообще-то назвала тебя в честь древнегреческого бога Диониса». Ну, я поначалу такой: «Круто». Но я вырос, почитал, это даже, ну, если честно, бог так себе. Я объясню, это самый младший бог на Олимпе. И, ну, бог виноделия и растительности. Я уверен, даже на Олимпе к нему подходили, как: «Денчик, есть чё?» Так, а поаплодируйте, кто хорошо относится к пирсингу. А теперь те, кто хорошо относится к интимному пирсингу. Значительно меньше людей. Я объясню, но все равно отношение к интимному пирсингу всегда делится на гендерном уровне. Смотрите, если я скажу, что у какой-то девушки в зале здесь проколоты соски, абсолютно каждый парень в зале такой: «О-о-о». Но если скажу, что у меня проколоты соски, абсолютно каждый такой: «О-о-о, Дэн, зачем ты это сделал вообще?» Я пошел еще дальше. У меня проколотый член. Если что, расслабьтесь, если что, это не выглядит как люля, окей? Я сделал это 18 лет, потому что у моего друга 18 лет было обрезание. Я подумал: тоже хочу какой-то тюнинг. Ну, эта штука всего один раз в жизни меня выручала, реально выручала. Это не была ситуация, где я падал со скалы такой: «Офигеть». Я был на вечеринке, мне был 21 год, было очень много девушек, я пришел сразу, сказал: «У меня проколотый член». И очень много девушек такие: «А?» И одна такая: «М-м». И это был очень важный «м» в тот момент. Она весь вечер от меня не отходила, такая: «М-м, что, блин, проколот? Как люля. Покажешь? Мы переспали, я хочу вас спросить, вы хоть раз в жизни теряли украшения?» Я понимаю, вам неловко, но представьте, каково неловко было мне в тот момент. Я такой: «Извини, я в тебе кое-что оставил». Она сказала: «Я рожать не буду». Я говорю: «Не надо, иди в туалет». Она вернулась в туалет, а с колечком в руках я хотел приколоться, сказать: «Господи, я согласен». Ну, я подумал, круто сделать так предложение девушке. Не, вы только представьте, после секса я такой: «Сходи-ка в туалет». Чтобы она такая: «Зачем? Иди, иди. Что ты придумал? Давай, давай, давай». Чтобы она пошла в туалет там со звуком «тыньк». «Господи, Денис, как ты туда коробку запихал?» Я обожаю рассказывать эту шутку, потому что хотите, не хотите, эта информация запоминается. Если в следующий раз вы просто где-то случайно меня встретите и такие: «О, у этого чувака проколотый член!» Попробуйте объяснить своим друзьям, откуда у вас эта информация. Я знаю язык жестов, язык глухонемых. Если что, расслабьтесь, я имею право шутить на эту тему. У меня двоюродный брат глухонемой. Он все равно не услышит, все в порядке, расслабьтесь. Смотрите, если вы не замечали, глухонемые, когда общаются, они издают кучу разных гласных звуков, что-то типа... И вы представьте, я познакомился со своим братом, когда мне было 3 года, а ему 4. И он забегает ко мне в комнату и такой... Я такой: «Вау! Мой брат иностранец!» Если что, я хороший брат, окей? Я-то его язык выучил. Мне сейчас 28 лет, моему брату 29. И у него замечательная жена и 2 прекрасных детей. А у меня проколотый член. Ты понимаешь, меньше слова, больше дела, друзья. Спасибо большое. Меня зовут Денис Антипин.
0: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Нам тоже надо кушать. Реклама на Юмор-ФМ.
1: Это что такое?
2: Это что такое?
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получи фрибет до 100 рублей и до 300 вращений новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А вот теперь будет смешно.
5: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют
0: Камеди Клаб. Только лучшее на Юмор ФМ.
6: Для детей старше 16 лет.
7: На праздничном концерте в честь Дня города в гримерке Льва Лещенко. Поехали!
8: Сергей, здравствуйте. Меня Олег зовут. Я очень приятно. Организатор мероприятия. Так. Давайте с вами по программе пройдемся.
9: Давайте.
8: Значит так, смотрите, сейчас выступает Агутин, потом поет мэр. Потом на сцену выходит Клава Кока, потом у мэра с Клава Кокой дуэт, потом Газманов скачет, и после Газманова выходите вы с Львом Валерьяновичем Лещенко, и, как говорится, лай-лай. Единственное, предупрежу, выходите поздновато, публика может быть вяленькая.
9: Лев Валерьянович перед Андроповым, Черненко, Брежневым выступал. Поверьте, он знает, что такая вяленькая публика.
10: Я извиняюсь. Здорово, пацаны, я извиняюсь. Меня Юрец зовут. Я буквально секундочку вашего времени. Вы ковидом болели?
8: Ну да.
10: Здорово тогда. Здорово.
8: Простите, пожалуйста, а вы кто такой? Покиньте гримерку, пожалуйста.
10: В смысле? Я с кем имею честь вообще?
8: Я организатор этого мероприятия.
10: Ну, организуй свое исчезновение, а то я сейчас позвоню пацанам, они приедут сами, организуют. Даже никто не спросит, что, куда, как. Человек тебе зашел, имею уважение чуть-чуть. Я вообще не с вами разговаривать хотел, я хочу с Львом Валерьяновичем поговорить.
9: Лев Валерьянович отдыхает перед выступлением.
10: Вот. Ты кто такой?
9: Его аккомпаниатор.
10: Послушай сюда, аккумулятор,
9: Аккомпаниатор?
10: Я грузин. Имена плохо выговариваю. Просто передай Льву Варьянчу широко, душевно, мое низкопоклонческое, высокосердечное, глубокоуважительность моя. Лев Валерьянович просто легенда. В честь него даже рыбу назвали. Слушай. Я из легендарных чуваков уважаю Лещенко, Месси, Емельяненко, Де Ниро и Эдика Хачатряна.
8: Слушайте. Послушайте, уважаемый, а кто такой Эдик Хачатрян?
10: Он половине Ростова про вас сделал. Легендарный чувак вообще просто.
8: Слушайте, да какой легендарный чувак? Вы понимаете, что вы врываетесь в гримерку народного артиста?
10: Да
8: выйдите вон!
10: Вы примите мои люксовые извинения. Просто ситуация такая, поймите, понимаешь? Ну, патовая ситуация. Короче, у меня девушка есть, ее Света зовут. Понял? Ну, моя. Ну, понял? Малая моя.
8: Так.
10: Ну, по-серьезки все. Понял? У нее она пароль от моего айфона знает уже. Все. Втрескалась меня девчонка просто, понимаешь? Ее Амур на дискотеке пьяную поймал, вот так ногой колонки прижал, так стрелой ей в башню. На! Просто все. Ну, влюбилась в меня девчонка.
8: Так все, уходите немедленно.
10: Послушай, а если вопрос в деньгах на 1000 евро, возьми и угомони себя, слышишь?
8: Какое 1000 евро? Тут всего 500 рублей.
10: Я давно за курсом не следил. В общем... Короче, у Светы мама Зоя Анакондовна, понял? Моя будущая теща, моя будущая, понял? Она против, что мы встречаемся. Она хочет, чтобы Света женилась на нормальном, порядочном, воспитанном, интеллигентном человеке. Все против меня, понял? Все против меня. Когда Света у меня на ночь остается, она ей каждые 2 минуты звонит. Ну, слава богу, я за 2 минуты укладываю, все нормально. Я просто к этой собаке со всей душой, она меня не любит, понимаешь?
8: Я все придумаю, Рец. Так вы сходите своей теще, подарок купите, от нас отстаньте.
10: Да я царские подарки ей делал. Я ей на день рождения подарил козырное место на кладбище. Она обиделась, понял? А человека из-за этого боком похоронили.
8: Слушайте, да зачем вы нам рассказываете свои проблемы? У нас концерт, у нас праздник, администрация вся сидит.
10: Вот это реально праздник был бы, если вся ваша администрация сидела. Послушай, короче, у Зои Анакондовны сегодня юбилей, 50 лет у нее. Хотя я не знаю, как она так дожила, змеи столько не живут. Я хочу записать видео с Львом Валерьяновичем, понял, чтобы он про меня что-то спел. Я у нее на юбилей, на большие экраны выведу просто, чтобы она посыпалась, хрущевка, понял? Вообще, устроим ей реновацию.
8: Так, все, у нас больше времени нет, уходите, пожалуйста. Я прошу вас, уходите.
10: Послушай, я тебе...
11: Олеж, Олеж, Леша, привет.
12: Здравствуйте.
11: Ты трубочки со сгущенкой купил этим вкусные? Такие.
8: Лев Валерьянович, трубочки со сгущенкой купить не удалось, к сожалению. Я прошу
10: Лев Валерьянович, да. Мои крафтовые уважения вам. Просто вы легендарный привет. Человек. Просто. Привет. Меня мама на вашем концерте родила. Она сказала, в роддоме я еще рожу, а Лещенко в Новороссийске один раз бывает.
8: Лев Валерьянович, я дико извиняюсь. Это просто какой-то идиот сюда ворвался и хочет, чтобы какую-то песню для его тещи записали.
11: Да, я там за кулисами ТикТок снимал, все слышал, да. Да.
10: Лев Валерьянович, да, если да, мы видос что? Запишем, я привезу раков. Там просто не раки, просто лошади. Не я их привезу, они меня привезут. Мы потом с вами поедем в сауну. Там все, арбузик порежем там. Закажем пироги остинские. Погуляем по полной программе.
11: Ну что, ну, может быть, поможем парню, а? Запишем видео.
8: Ну давайте поможем, а что
10: супер,
8: делать?
10: Супер, бомба! Я
11: а текст
10: набросал, Лев Валерьянович. Вот все, просто.
11: Да, ну, давай,
10: давайте я видосик включу, что... Ну что, Зоя Анакондовна, ау! Это вы не меня на юбилей не позвали, это вы нас на юбилей не позвали, поняла? Поехали, заряжай давай, делай! Тащи там, слышишь, оу!
13: Я спою вам песню про юрца.
10: Схавала!
13: Нет, не про Дудя, а про другого.
10: Тащи!
13: Он учредитель юрлица.
10: Серьезный человек, а?
13: Возит свежих раков из Ростова.
10: Вот такие раки, поняла?
13: Обиду в сердце не носи.
10: У коммунистов!
13: Сделай хлеборезку там попроще.
10: Успокойся давай!

0: прятало змею. Потому что любит он вас сильно.
1: Чтоб ты знала там.
0: Подтверждение этих самых слов кинул вам штукарь, он на мобильный.
1: Звони, если что, давай, поняла? Второй куплет можно еще, Лев Павлович?
0: Он не наркоман, не игровой.
1: Поняла?

0: Отвечаю.
1: Где он подарить кольцо хотел?
0: Хотел, а чё?
1: Но с экспрессом ставка не сыграла.
0: Не фартануло просто.
1: Ротор проиграл в Махачкале.
0: Там пенальти не было.
1: И в ничью скатала он с Уралом. Материл он вас на Новый год.
0: Я извиняюсь.
1: Пьяный натравил на вас бульдога.
0: Было-то.
1: Все слова юрец назад берет.
0: Беру назад.
1: Лишнюю была одна дорога.
0: Было дело-то.
1: Одна дорога.
0: Правильно, там две дороги было-то. Все, спасибо, схавала, все, съела. Спасибо, Лев Альянч, просто бомба, сказка, все, супер. Все, где гримерка Моргенштерна? Я там, Света тоже просто будет, хочу ей тоже видосик записать. Я для Моргенштерна купил трубочки со сгущенкой.
2: Так Моргенштерн уже выступил и уехал.
3: Трубочки, ну это замечательно, давай тогда поможем.
0: Серьезно?
3: Ну конечно.

0: stojącą na sygnał.
1: Wow! Wow! Wow! Nie paliniać! Спасибо! Бомба! Супер! Это вам, Лев Ильич. Хотел Свете подарить, но кто она такая, Лев Ильич? Лев Ильич, и мы все вместе.
2: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Любишь смеяться? Люби и рекламой наслаждаться. Сразу после «Юмор» на «Юмор-ФМ».
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это «Бетера». А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Вот и все. Теперь веселимся. «Юмор-ФМ» представляет. Смелые шутки молодых комиков в шоу «Стендап Андеграунд».
2: Ребята, я к вам с проблемой. Страдаю лунатизмом. Похлопайте, кто знает, что это. Для тех, кто не знает, даже не знаю, как вам объяснить, кто-то из вас уставал во сне? Просто я встаю с утра, смотрю на фитнес-браслет, а там написано, что я выполню дневную норму по шагам, понимаете? Как-то я упал во сне и ударился башкой об унитаз, понимаете? То есть мой диагноз вообще не гарантирует то, что я проснусь там, где уснул. Все детство я боялся уснуть дома, проснуться в детдоме, понимаете? К этому были реальные предпосылки. Как-то ночью я встал и пытался войти в стену. Под звуки башки об стену проснулся отец, который знает, что у меня лунатизм, и выдал роскошную фразу. «С**а сам спит!» У бабушки тоже есть свой диагноз. Она говорит, ты страдаешь лунатизмом, потому что твои родители в полнолунию Поэтому в тебе демоны. И как-то я ночевал у бабушки, встал ночью попить воды и сзади себя слышу шепот. Демон, демон, уходи. Моего внука отпусти. Какую реакцию она ждала от демона? Типа нет, только не это. Только не рифма. Естественно, я повернулся к бабушке, говорю, бабуль, все нормально. Твой внук, моя власть. Не, на самом деле я пытался объяснить бабушке. Но просто из-за своего диагноза я даже не могу остаться один на ночь. И как-то такой день настал. Я решил провести маленький эксперимент. Напротив кровати поставил камеру. На утро встаю, смотрю видео с камеры. А я там встал с кровати и выключил камеру. Просто я мог сделать все, что угодно. История лунатизма знает массу крутых историй. Вы в курсе, что в одном маленьком городе была девушка, которая в приступе лунатизма выходила на улицу и занималась сексом с незнакомыми мужчинами и не знала об этом? А все знали. Но никто ей не рассказывал. Чтобы не палить точку, понимаете? Просто лунатизм — это когда ты параллельно находишься в двух реальностях сразу. И все, что ты делаешь во сне, ты как бы делаешь наяву. И как-то ночью я спал с девушкой и посреди ночи начал хлопать ее по заднице. А потом сказал, нет, Ахмед, этот арбуз га**а. Давай следующий. Две реальности сразу, ребят, две. И как-то мне снился просто охренительный сон. Просто потрясающая вечеринка. На этой вечеринке было все. Секс, девчонки, алкоголь. И в какой-то момент на этой вечеринке я решил сходить поссать. И самое обидное, что секс, девчонки, алкоголь были во сне. А поссать я пошел наяву. Я просто встал с кровати, открыл шкаф. Поссал. Смыл. Выхожу из туалета. И в этот момент на меня смотрит самая красивая девчонка с этой вечеринки. Она смотрит мне прямо в глаза и говорит, как же ты задолбал. Я говорю, эй, стоп, откуда у тебя голос папы? Спасибо, вы чудесны.
0: Стендап Андеграунд на Юмор-ФМ.

0: Беларуси 10 часов вечера. Начало часа представляет букмекерская компания «Фонбет».
1: Кто ты сегодня? Бог Олимпа или легендарный авиатор? Выбирай любимую игру с Александром Овечкиным и Сергеем Буруновым. Вводи бонус-код «Игра» и получай до 300 фриспинов и фрибет до 100 рублей в «Фонбет». Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: Юмор FM. Погода.
2: По информации сайта «Погода.бай», завтра, 5 мая, в Витебске плюс 24 и без осадков. В Гродно также до 24 тепла, возможен небольшой дождь. Дожди обещают и в Могилеве, там до 25 с плюсом. В Бресте и Гомеле 27 выше нуля и без осадков. В Минске плюс 24, возможен небольшой дождь.
0: Партнер прогноза погоды – букмекерская компания «Макслайн».
3: 1000 фриспинов! «Макслайн» без отыгрыша новым игрокам!
4: Подробности на сайте «Макслайн.бай» и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Юмор-ФМ представляет. Стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
5: Как вы, как дела, как настроение? Да. Ого, да, так, о чем поговорим? Я не женат, да, как я и говорил, у меня нет никого, ни семьи, ничего. В целом я счастлив, но моя мама переживает, потому что, как и все мамы, она переживает. Я помню, как слова моей мамы, когда мне было лет 20, она мне говорила: «Тимур, тебе надо быстрее найти девушку, потому что с возрастом ты станешь разборчивей». Да, я никогда не понимал, что это значит, типа разборчивый, что это типа такое разборчивый. Но потом я понял, я недавно почти начал встречаться с одной девушкой, очень красивая девушка, очень хорошая, но я ее бросил, когда узнал, что она не знает английский язык. Просто зачем нужна такая пара, где оба не знают английский язык? Ну, понимаете, да, я и такой, я говорю: «Сори», она говорит: «Что?» Я говорю: «Ну вот, вот, вот, вот». Да, не, разборчивость мешает, народ, как бы, понимаете, ну, типа. Потом я начал общаться с другой девушкой. Хорошая девушка, знает немецкий. Я такой: ну, хоть что-то, окей. Есть расположенность. И мы говорим по телефону, она говорит: «Что ты делал?» Я говорю: «Я переслушал первый альбом Канье Уэста». Она говорит: «Кто это?» Я навсегда запомнил последние слова, которые она сказала в тот вечер. Это были слова: «Кто это?» Просто если ты не знаешь, что такое Канье Уэст, с кем ты меня будешь сравнивать? Стоп, стоп, стоп. Типа, ты как Юрий Антонов, Тимур. Не, я понимаю, что я себя переоцениваю. Если вы думаете, что нет, я понимаю. Я последние 2 года, чем я занимаюсь, это переоцениваю себя и свою популярность, народ. И меня всегда ставят на место, но если вы вдруг думаете, что... Смотрите, у меня есть страница ВКонтакте, да, и я ее решил верифицировать. Вы понимаете, да, что такое верифицировать? Ну, типа галочку вот эту синюю поставить. Да, я пишу ВКонтакте, я говорю: так и так, хочу верифицировать страницу. Они мне отвечают: понимаешь, мы верифицируем страницу только знаменитостям. Я говорю: вы телевизор смотрите вообще? Да? Вы в каком веке живете? Вы там стендап на ТНТ, все дела, так как бы наставник в открытом микрофоне. Вам. Вы кто вообще, типа? Вы. Они говорят: понимаешь, мы типа верификации настоящий аккаунт отделяем от фейкового. И мы вот посмотрели, у тебя там нет ни одного фейка. Я такой: ладно. Вот у меня есть страница в Инсте, думаю, верифицирую ее, пишу в Инсте. Я говорю: так и так. Я говорю: Тимур Каргинов, наставник, там все дела. Я говорю: хочу сотрудничать с вами. Они мне отвечают, что на английском. Я такой: понятно. Сори, да? Возвращаемся к контакту, думаю. Сам себя не спродюсирую, кто меня спродюсирует. Чистую правду говорю: создал 7 фейков. Пишу им, говорю: так вот же фейки. Целых 7 штук. Эпидемия какая-то. Они говорят, ну, во-первых, ты нам с одного из них пишешь. Я такой... Во-вторых, они все зарегистрированы на один IP-адрес. Я такой... Не, я просто признание хочу, понимаете? Типа, я же... Я вот с ними не хочу выступать. Кто это? Вот они. Кто это был? Вот на меня это кто выступал? Это... Не надо хлопать, типа, ну. Я признаю, я столько лет занимаюсь одним делом, я... Я как-то шел вот возле работы, и такая машина пролетает, останавливается, оттуда высовывается парень, такой, красавчик! Я говорю, спасибо, братан! Он говорит, отличный контент! Я говорю, очень приятно, спасибо! Он говорит, как тебя звали? Я говорю... Я говорю, а ты из контакта, да? Ты меня вообще зачморить хочешь, да? И на самом деле, недавно уже почти все свершилось. Типа, я такой, о, круто, поперло. Меня в своем клипе снял Скриптонит. Я люблю Скриптонита, считаю, крутой тип, очень. Он меня снял в своем клипе, я такой, очень круто, спасибо за респект, очень круто. Выходит клип, я его посмотрел, и меня оттуда вырезали, вот. Не, я люблю Скриптонита, было обидно, очень люблю его. Я за ним слежу и... Хотите, скажу, где он сейчас? Да. Мне нравится его весь такой образ. Он типа такой весь, нравится девушкам, весь такой расхититель, сердец брутальный такой, непосредственный. И я как-то смотрел его интервью, и он говорит там, что он лишился девственности в 18 лет. И я такой... Я себе новое удивление просто скачал. Мне нравится Скриптонит, крутой тип. Я вообще считаю, что у каждого мужчины есть две стадии отношения к женщинам. Это стадия Скриптонит и стадия Сосо Павлиашвили. Это... Я пока между этими двумя стадиями, я и не тот, и не тот. Я и от того беру, и от того по типу, эй, с***, ты не обиделась, все нормально так? Можем в таком ключе дальше общаться? Нет? Тогда фруктовую нарезку королеве моих мыслей. Сюда ей такую вычурную с патокой.
0: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют Камеди Клаб. Только лучшее на Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: Лето. Италия. Провинция Лигурия. Окрестности Санта-Мар-дель-Порто-Блис-Лаго-дель-Брунетто. Фамильная вилла Лоренцо Банчини.
2: Лоренцо! Амор мио, я так рада, что ты пришел с работы. Ты любовь моя.
3: Здравствуй, Франческо. Здравствуй, любовь моя.
2: Лоренцо, я приготовила ужин. Лоренцо, но прежде чем мы начнем, я хочу прочесть молитву. Это наша семейная традиция. Пресвятая Дева Мария, благодарим тебя за наш скромный ужин. Лазанью, равиоли, пепперони паппарделли, квадроформаджи, салями капрезе буррату, рикотту, ригатоне арабьято, минестроне, стречателлу, мортаделлу, лингвини, брускетту с фриттатой, монтепульчано, витала тоната, сан-пеллегрино.
3: Аминь, аминь. Франческо, давай начинай. Ешь.
2: Лоренцо, а ты помнишь, Дона Томазино ездила в Венецию покупать Альфа-Ромео? И ты представляешь, что с ней оказалось? Она утопленная. Я про Альфа-Ромео. Лоренцо, что происходит? Ну, я же вижу. Ты не ешь прошутто. Ты не пьешь просекко. Ты не лижешь джелато. Я не узнаю тебя. Ты не восхваляешь Манчини, не ругаешь Берлускони. Не пересматриваешь Феллини, не обуваешь Балдинини. Ты даже не просишь потеребить твои капицоли, когда готовишь нам фетучини. Что происходит, Лоренцо?
3: Косточку в оливку обратно не засунешь. Чиполлино, который предал свою идею, это просто луковица. Сталлоне без мечты — это порноактер.
2: Амор мио, ты пугаешь меня. Я же вижу, ты закрытый, как пицца кальцоне. Подавлен, как виноград под ногами непревзойденного Адриано Челентано. Ты не можешь найти себе место, как ленд-крузер в центре Рима. Лоренцо, ты грустный. Ты грустный, как слепой поклонник фильмов Тинто Брасса. И объясни мне, наконец, почему? Почему ты больше не делаешь вот так руками, Лоренцо? А?
3: Я взбешен, Франческо. Я в бешенстве. Разве ты этого не видишь? Разве по мне не видно, что я в бешенстве, Франческо? Я не был так взбешен, даже когда Роберто Баджо промахнулся и не забил пенальти на Мундиале. Я не был так убит, даже когда убивали комиссара Катани. У меня такое состояние, как будто каблук нашего великого сапога зашел мне в зад, Франческо. Я Лоренцо Банчини, я потомственный мебельщик, я меблюдел. Я интерьерью в 49-м поколении, я делаю мебель всю свою жизнь. Мой предок, когда обезьяна взяла в руки палку, сделал из нее прекрасное кресло, а из палки стол. Мой прапрадед делал мебель для Калигулы, которая радовала глаз, рот и все остальные части тела великого императора. А когда Марадонна переехал в Неаполь, мой отец сделал из красного дерева двухметровую дорожечницу.
2: Лоренцо.
3: Но теперь моя репутация растоптана. Мне стыдно смотреть людям в рейбаны.
2: Перке, Лоренцо, ну что ты сделал? Что? Ты сказал Ламборджини вместо Ламборгини?
3: Нет, конечно.
2: Да что случилось, Лоренцо? Что, расскажи мне?
3: Я всю жизнь придумывал мебель, изобретал новые формы.
2: Так.
3: Я вдохновлялся Боттичелли, да Винчи, Тицианом. А этот карабинер, этот ГИБДДшник из Ставрополя заставил меня сделать вот это.
2: ночного клуба в Бухаресте.
3: Дольче мне в Габбану, Франческо. Я не знал, на кого я работаю. Я думал, это съемки порнофильма ужасов про средневековье. Оказывается, все это время там жили люди.
2: Лоренцо.
3: Деньги приходили с разных мест, с Кипра, с Панамы. Я думал, это разные извращенцы.
2: Это будто албанцев попросили нарисовать слово «счастье».
3: Кокорина мне в Ювентус, Франческо. Мне нет прощения, Франческо. Я создал чудовище.
2: Это ужас, Лоренцо.
3: А это как будто люди, поклоняющиеся г***у, сделали ему храм.
2: Баста, Лоренцо. Все хорошо. Мы найдем выход, когда это Бончини находили выход. Все будет.
3: Мама мия, кто это, Франческо?
2: Возможно, это Папа Римский пришел лично отлучить себя от церкви.
4: Здорово, бичи!
5: Здрасте!
4: Здрасте, или как там у вас по-европейски? Салям алейкум! Кто из вас Лоренцо Бончини?
3: Я? Вы кто такие?
4: А мы это, мы из Ставрополя.
5: Да. Мой Мася там новый главный мусор.
4: Так, сисечка, ну я ж просил тебя не говорить это. Короче, нам вас посоветовали, мой предшественник. Мне вместе с его должностью и дом достался.
5: И я.
4: И сися, да. Ну вот сисю не надо переделывать, а дом надо.
3: Я больше не буду делать эту безвкусицу для вас, безвкусщиков, никогда в жизни.
4: В том-то и дело, мы хотим все переделать. Мы хотим все вот это переделать, всю эту безвкусицу убрать мы хотим. Все, хотим убрать и вымыть хлоркой.
3: Белиссимо?
4: Ну или белиссимо, я не знаю, чем угодно вымыть, просто хотим и все. Что, хлорка белиссимо, да, по-итальянски?
5: Да.
4: Короче, все хотим переделать. Да позолочь всю эту хреноту, это все вычистить, да и все. Все. Я хочу, чтобы все было из золота. Из 999-й пробы золота каждый кирпичик, чтобы был. Чтобы вот обручальное кольцо упало, хрен найдешь. Все, золотое все. Чтобы все ярко светило, чтобы у меня минус 10 было зрение, потому что золото...

0: Юмор FM представляет бесплатное мобильное приложение. Слушайте веселое радио онлайн и экономьте трафик. Участвуйте в акции и выигрывайте ценные подарки. Находите песни, которые звучали в эфире с помощью удобного поиска песен. Скачайте мобильное приложение Юмор FM в Play Market или App Store. И радуйтесь жизни. Поисковый запрос Юмор FM Беларусь. Юмор FM представляет женский стендап. Только женщины, не только о женщинах.
1: Для детей старше 16 лет.
2: Смотрите, давайте сначала определимся, похлопать, у кого дома есть домашние животные. О! Отлично. Мы, короче, просто недавно дома завели кота. Все нормально, мне все нравится, но я заметила, что если выложить фото кота в сторис, то можно посчитать, сколько у тебя неадекватных знакомых. Потому что мне столько женщин написали, типа, ура, наконец-то, сейчас потренируешься, а потом своего родишь. Если я рожу кота, я охренею. Там все охренеют. Друзья, знакомые, коллеги на работе. Там только мама скажет, ну хоть так. Я правда не понимаю этих приколов, потренируешься, потом своего родишь. Ну, животные и дети — это разные вещи. С животными проще. Там кота не посадят в тюрьму. Кот не придет, не скажет, я хочу татуху на лице. А если у тебя залетела кошка, это нормально — раздать ее детей. Единственное, что я потренировалась, что я поняла с котом, это что будет, если у меня вдруг появится сильно бухающий мужик. Я сейчас объясню. Я курить хожу в подъезд, кот часто убегает, и мне в последнее время стало лень за ним ходить. Ну, я теперь прямо от двери ору, бегом домой, хватит валяться около мусоропровода. Ну, и я поняла, что я ору очень громко, потому что вчера в лифте встретила соседку, она меня смотрит и говорит, уходи от него. Ничего я даже не сказала, ни в чем не разубеждала. Ну, потому что я не знаю, как вас, но я уже привыкла. Нас в обычной жизни всегда оценивают. Я не знаю, как вас, меня не всегда положительно. Особенно, если я за рулем. Мне тут недавно на дороге первый раз в жизни какая-то незнакомая девушка факт показала. Ну, прикиньте, мы там ехали с друзьями, я что-то неудачно перестроилась. Мне еще ребята говорят, смотри, что тебе показывают. Я смотрю, думаю, нифига себе, едем вместе, а показывает мне. Но я стараюсь ее не осуждать. Возможно, у нее был сложный день. Но согласитесь, чтобы оставаться там нормальным человеком, дома, в семье, на работе, мы выплескиваем негатив на незнакомых людей. Я вообще не думаю, что это факт мне. Возможно, просто не довезла до дома.

0: Теперь приедет с пустыми руками. Так, а сейчас у меня вопрос к девушкам. Похлопайте, кто не замужем, без детей и кого же достали этими вопросами. О, отлично. Короче, меня просто тоже достали. У меня есть двоюродная сестра, она замужем, у нее двое детей. И она мне тут говорит: ты же понимаешь, тебе 33, а ты все время говоришь, что ты замуж, не торопишься рожать, не спешишь. Ну, что это ненормально? У тебя какие-то проблемы с головой, тебе надо сходить провериться. Короче, я сходила к психотерапевту. Знаете, что он мне сказал? Он говорит: шли всех в жопу. Ну, я считаю, офигенный совет за 5000 в час. Я еще когда от него уходила, он мне говорит: я бы на вашем месте еще на 3 сеанса походил. Я думаю, да иди ты в жопу. Я с первого раза все понимаю.
1: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Слушайте Юмор ФМ в любое время и в любом месте. Включайте онлайн-трансляцию Юмор ФМ на сайте humorfm.by и радуйтесь жизни. Юмор ФМ. Нас слышно даже в Мавритании.
1: Девочки Тани живут в Мавритании и...
0: Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет. «Однажды в турецкой тюрьме».
2: Вечер в хату всем порядочно.
3: İyi diyorsa.
4: Çok teşekkür ederim. Göze bir çatal seçiyorum.
2: Спасибо большое. Я выбираю вилкой в глаз.
3: Не сложно.
5: Миша, что ты делаешь?
3: Учу блатной турецкий язык, Яна. Ты, кстати, знала, что песня Таркана «Ой, мама Шикадам» это на самом деле письмо матери из турецкой зоны?
5: Реально?
3: Да, он там прям так и поет. Мама, у меня все хорошо, вышли мне сигареты, чай. Ты бы, кстати, тоже что-нибудь про турецкую тюрьму почитала? Здесь женщинам на воле-то не все можно, а тут явно подводные камни есть какие-то.
5: Я вообще не понимаю, что я такого сделала. Я просто сфотографировалась.
3: Просто сфотографировалась? Твоя мать возле красивой клумбы. А ты голая сфотографировалась там, где это вообще нельзя делать.
5: Я не знала, что это священный водопад.
3: Экскурсия называлась «Поездка на священный водопад». Ян, как это ты не знала?
5: Ну ладно, Зай, ну не злись.
3: Да я не злюсь. Злились вон люди, которые тяжело больных к этому водопаду приносили. Вот они злились.
5: Нет, понятно, что есть какой-то определенный риск. Но, Миш, зато у меня 1,5 миллиона подписчиков.
3: Яна, ты не замечала, что вот у таких, как ты, у кого аллергия на одежду в Инстаграме, вот у них ровно 1,5 миллиона подписчиков. Вот их существует 1,5 миллиона дрыл в мире, вот, и они все ваши.
5: Ладно, Миш, ну не ругайся. Ну не могут нас посадить из-за какой-то фотографии.
3: Я очень надеюсь на это, Ян. Потому что было бы сильно обидно. Мне в 90-е весь металл Восточной России принадлежал, и я не сел в тюрьму. А потом 2 года по документам река Енисей была моя. И ничего, я на свободе. 3 минуты у меня в руках ядерный чемоданчик был, пока Ельцин плясал. И хоть бы что. Про меня ни одного расследования на Ютубе нету. Знаешь почему? У квадрокоптера батарейки не хватает всю нашу дачу облететь. А сяду я из-за того, что у моей жены при виде священных мест трусы слетают.
5: Да, Миша!
3: А что, Миша, блин?
6: Тихо, больно.
5: Ты что, руки так заламываешь?
6: Больно.
5: Офигел, блин, совсем.
6: Все. Это, мистер, доллар.
5: Лера, не надо всем туркам тут доллары свои раздавать. Они вообще-то нас в ментуру притащили. А ты по какому принципу отели выбираешь, если у них даже тут в тюрьме существенно лучше? А?
6: Белочка, я тебе показывал. Номера с туалетом на 14 тысяч дороже получались.
3: Хочешь, я угадаю, за что их задержали? Стопудово хотели из Анталии все полотенца вывезти. Или нет, разбудили всю гостиницу криками, когда увидели, что в номере биде есть. А, не, вот этот чудик, короче, до смерти задолбал приотельного певца песнями Агаты Кристи. Во.
6: Вообще мимо. Вы сейчас прям, знаете, такой вот лакшери уровень рассказываете отдыха. У нас немножко другая история. Вот она, моя королева. Любительница голой фотосессии.
5: Да ладно. Где, она тоже около водопада сфоткалась?
6: Не, да, при въезде в Константинополь. Прям вот возле таблички «Добро пожаловать».
5: Это такая концепция у меня, да. У меня, знаете, сколько этих фотографий с табличками? И в Волгограде. И все пока. Да.
6: Да. А еще в центре Стамбула сфоткались. Прямо на мосту. Ой, там классно было вообще.
5: И что, вам никто ничего не сказал?
6: Ну, поначалу нет. Все нормально. Но потом, когда корабли в Босфоре разворачиваться начали, вот, тут нас и приняли. Но мы одну фотографию в Инстаграм загрузили.
5: Да.
3: Чего только не сделаешь ради своих 12 подписчиков, да?
5: Чего? 18 миллионов подписчиков у меня. Я и есть Инстаграм. Мне даже Бузова в директ постучалась и сказала, ты куда прешь, лошадь? У меня у единственной в России в Инстаграме направление
7: неожиданная эротика. Вот так.
8: В смысле?
7: Ну, снимаешь ты видео, как борщ варишь. Бросаешь капусту и говоришь, а сейчас бросаем лук. Все сидят и ждут, когда она бросит лук. А я им такая растичку неожиданно и показала.
6: Даже я всегда в напряжении нахожусь.
7: Неожиданно.
3: Слушайте, ну прикольно, конечно. Казалось бы, где вы и где Инстаграм? Обычно такие семьи по телевизору уже показывают. Только вы по очереди в студию заходите и драться начинаете потом.
9: Здравствуйте, я представитель российского посольства в Турции. Да, ну и задачку вы нам задали в этот раз. У нас обычно там с балкона в бассейн кто-то упал. Или запивал из бассейна. Или подрался возле бассейна. Или подрался с бассейном. Один случай был, двое вычерпали весь бассейн на улицу. И 7 дней, 8 ночей ржали, что теперь улица бассейная. Русские вообще как будто покупают не путевку, а дорогой абонемент в бассейн, знаете?
3: Теперь в бассейн захотелось еще.
10: Извините, а что по поводу нас?
9: А что по поводу вас? Штраф заплатите, и все свободно.
7: И все в бой! Господи, дело!
3: Вот они, доллары пригодились-то.
7: Мужики!
9: Это что такое? Это что
3: работает
9: такое?
3: Концепция, не
7: знаю. Неожиданно, да. Подписывайтесь на меня.
0: «Однажды в России». Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.
11: Yes. Hey, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?

0: Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
1: Мне 33 года, я замечаю, что мы с женой постепенно превращаемся в стариков. Я это понимаю, потому что у нас в квартире появляются какие-то атрибуты старости. Например, недавно мы купили кресло. Кресло – это когда хочется уже лечь, но ты еще должен сесть. Типа не будешь же ложиться в 3 часа дня? Появляются такие признаки старости, знаете, я это определяю очень четко. Например, недавно нас угостили сливами. И мы как бы взяли. Уже этого достаточно. Не сказали, зачем нам эти сливы, не надо. Сказали, спасибо большое, очень приятно, насыпьте в наш пакет. Жена на автомате сразу сварила варенье. Я вообще не понял, как это произошло. Я раздуплился, я уже сижу в кресле, ем варенье. Сразу эта стариковская мысль, надо кресло не заляпать. Думаю, чехлы нужно на кресло пошить. Ужас. Все меняется в жизни мужчины после женитьбы. Например, ты больше не можешь после женитьбы со своей женой на прогулке засматриваться по сторонам на чьи-то задницы. Все, что ты можешь на прогулке с женой, это смотреть прямо. В идеале, если там есть чья-то задница. Женатому мужчине нельзя смотреть на чьи-то задницы. Ты можешь ее увидеть, но нельзя на нее смотреть. Типа, понял, задница, все, больше не смотрю. Максимум еще один раз, потом мельком можно на нее посмотреть. Типа, может, это не задница, может, мне показалось. А нет, задница, все, понял, не смотрю. Я заметил, чем круче задница, тем опаснее на нее смотреть. Если на какую-то среднюю задницу можно еще немного посмотреть, поразглядывать, на классную задницу вообще нельзя смотреть. Как на сварку. Могут быть проблемы со здоровьем. Зрение сильно может упасть. От удара по голове могут выпасть глаза. Я 3 года в браке, друзья, и пропадает какой-то прикол из отношений. То есть я люблю прикалываться в отношениях, люблю прикалываться над своей женой, но в последнее время от нее очень мало отдачи. И это очень обидно. Я, например, недавно хотел над ней приколоться. Я зашел в кладовку, закрылся там. Хотел подождать, пока она начнет меня искать и испугать ее. И вот я закрылся в кладовке, и она вообще не начинала меня искать. Я там 40 минут в этой кладовке простоял. Не будешь же через 40 минут выпрыгивать из кладовки? Так что я через 40 минут просто открыл двери и вышел из кладовки. Она на меня смотрит, говорит, ты что, все это время был в кладовке? Я говорю, да, что? Она говорит, а зачем ты там был? Я говорю, хотел тебя испугать. Она так посмотрела, говорит, ты меня пугаешь. Спасибо, друзья, у меня все, счастливо, до новых встреч, пока.
0: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ

0: Выиграйте живые деньги в эфире «Юмор-ФМ». Замдиректора по несложным вопросам Яков Маркович Нахимович открывает «Мудбанк». Денежки, деньги или деньжищи могут стать вашими. Каждый будний день ровно в 8.08 Яков Маркович Нахимович докладывает в Мудбанк по 20 рублей и ждет, пока вы заберете сумму, которая накопилась. Подробности читайте на сайте humorfm.by или в мобильном приложении «Радио Юмор ФМ». И да пребудет у вас бабло! Юмор ФМ представляет. Смелые шутки молодых комиков в шоу «Стендап Андеграунд». Для детей старше
1: 16 лет. Слушайте, ко мне гадалка недавно подошла. Говорит, на тебе порча. Я говорю, нет, на тебе. Она говорит, нет, на тебе. Я говорю, нет, на тебе. Она говорит, нет, на тебе. Я говорю, нет, на тебе. Это ж как сифы работает, да? Я не знаю. Я, знаете, я в порче не разбираюсь, но в плане, я хорошо живу. У меня в жизни все нормально. А вдруг я сейчас порчу сниму, и все криво пойдет. Вдруг я только за счет порчи и держусь. И я, короче, решила, я не буду ее снимать, я всего добьюсь с ней, понятно? Я хочу, чтобы документалки снимали, типа, на ней порча, но она всего смогла добиться. Я буду получать Оскар, буду говорить «Thanks to my mom», «Thanks to my dad», «Thanks to порча». Я не понимаю, типа, ты цыганка, а ты уверена, что именно ты должна снимать мне порчу? Может, это я тебе ее сниму? Ну, типа, я закончила МГУ, у меня есть работа, стабильная заработная плата, мы сейчас на вокзале, и одна из нас отсюда никуда не уезжает. Понимаете, я не знаю, ну, то есть, я шла грустная по вокзалу, она же просто ткнула пальцем в небо. Вокзал — странное место, типа, если ты идешь грустный, к тебе подходят цыгане. Если идешь веселый, к тебе подходят менты. Подошли менты, говорят, у тебя наркотики. Я говорю, нет у тебя. Они говорят, нет у тебя. Мне бывший недавно написал, пишет, типа, привет, как дела? Мне приснилось, что ты идешь по лесу, на тебя напал маньяк, отрезал тебе руку, потом вторую руку, потом вырезал у тебя в животе дыру и достал оттуда селезенку. И я поняла, что я чисто тёлка, потому что первое, о чем я подумала, блин, я все еще ему снюсь. Слушайте, я не хочу быть мамой. Я не хочу быть мамой, потому что у меня внутри какой-то негативный образ собрался. Ну, типа, видели этих женщин на детских площадках, которые чисто согласными разговаривают, чисто согласными. Вот эти вот. Коля! Коля быстро подошел ко мне, быстро иди сюда, Коля! Коля быстро подошел ко мне, сказал, быстро иди сюда, быстро ко мне подошел, быстро сказал, быстро подошел ко мне, быстро подошел. Сюда иди ко мне. Я не знаю, хуже злых матерей только добрые матери. Вот эти вот, Костя, успокойся. Костя, успокойся. Костя, там женщину поджигает. А она сидит вот эта вот, Костя. Успокойся. Вот эти. Я, знаете, у меня сейчас нет отношений. У меня нет отношений, потому что я не хочу. Я сейчас смотрю на подругу, и, знаете, у них семейная жизнь с чуваком похожа на глаголы второго спряжения. Типа гнать, держать, терпеть, обидеть, слышать, видеть, ненавидеть. Я не хочу так. Я хочу чистой любви. Я хочу взаимопонимания. Я хочу, чтобы мы друг друга понимали с полуслова. Прям как алкаши. Ну, типа, алкаши же реально друг друга понимают с полуслова. Они как будто мысли читать умеют, да? Видели, как они ругаются? Они стоят на улице, типа, Валера, Наташа, Валера, Наташа, Валера, Наташа! Разругались в хлам. И вдруг начинают мириться. Валера, Наташа, Валера, Наташа, Валера, Наташа, Валера, Наташа. Это как, знаете, это как Софья, Алёшка, Софья, Алёшка. Мы думали, Гардемарины, какой романтичный фильм. Они просто были в г***о, представляете? Я не знаю, алкаши кайф, серьезно, алкаши кайф. Алкаш из семьи не уйдет. Я ни одной истории не слышала. Пропил телек, слышал. Ушел из семьи ни одной. Я видела эти видосы на ютубе, алкаш и гололед. Куда он, там уйдет, да? И женщинам с ними тяжело, но они же от них не уходят. Что делает женщина? Она идет к психологу, и психолог ей говорит... У вас зависимые отношения, токсичные отношения, ваш мужчина абьюзер. И женщина такая, о, это то, что мне нужно. Не решить проблему, а красивенькое название, да? Потому что женщине кайф в любой жопе находиться, лишь бы название красивенькое. Потому что если женщину изнасилуют в Воронеже, она пойдет, напишет заявление, да? Но если женщину изнасилуют в Париже, она такая, курортный роман. Типа, в Воронеже это было в кустах, в Париже это было в кустах сирени.
0: Стендап андеграунд на Юмор-ФМ.

0: Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: «Однажды на острове».

0: закончить жизнь в аду! В аду! А! Смерть! Вечные муки!
1: С днем рождения, капитан!
2: Да! Спасибо, спасибо всем большое! Жалко, конечно, что нет веселых песенок про пиратов.
3: Да, да.
2: Жаль. Но все равно всем огромное спасибо.
4: Какой у нас на сегодня план, капитан?
2: Во-первых, нам нужно найти и раскопать сокровища. Во-вторых, нам нужно перестать по Бухичу их все время куда-то закапывать. За неделю весь остров перерыли к чертовой матери.
4: Спички мне в карман. Да где это золото, блин?
2: Сашка, ты неправильно используешь пиратские присказки.
4: Укроп мне в суп, это еще почему?
2: Ну вот поэтому. Потому что пиратская присказка означает что-то, чего не может быть. Допустим, якорь мне в зад.
3: На самом деле наш якорь не такой уж и большой. Ничего невозможного не вижу.
2: Закрой свой рот, извращенец, мерзопакостный Джек. Посмотри на наш корабль, он с каждым днем все дальше и дальше. Где наш якорь, тварь? Фрегат мне взад. О, фрегат мне взад, слышал? Вот так правильно.
4: Я понял, капитан, я буду стараться, морковь мне взад.
2: Ну, слишком просто, Сашка. Нужно что-то масштабнее, понимаешь?
5: Че вы все молчите, а? Разговаривайте!
2: Глухой Пью, у меня для тебя задание.
5: Глухой Пью?
2: Да я знаю. У меня задание. Иди, обыщи остров, поищи сокровища.
5: А если чипсов не будет, сухарики брать? Ладно, пойду поищу сокровища.
2: Так, нам нужно как можно быстрее найти сокровища и убираться отсюда, пока на нас не напали аборигены.
3: Да.
6: За это можете не переживать, мой капитан.
2: А ты еще кто такой?
6: Я не глухой.
2: Простите, а вы, собственно, кто такой?
6: Вы всегда можете положиться на меня, на хитрозадого Билла. О. Между прочим, я не проиграл еще ни одной битвы за всю свою жизнь. Буквально недавно еще я ходил под испанским флагом, и на нас напала целая армада голландцев. О. Их было в 3 раза больше, никто не знал, что делать. И только я взял 2 пистолета, свою верную шпагу, переметнулся на сторону врага и выпотрошил всю свою команду. Это была славная битва, мой капитан.
2: Но не для твоей команды.
6: О нет, эти ублюдки умерли страшной смертью.
4: Вот это да, соль мне в чай.
2: Нет, Сашка, думай еще, не то.
4: Блин, да что ж такое, а? Гарпун мне.
2: Так, так, так, ну-ка.
4: В кредит.
2: Да, гарпун хорошо, кредит замени. Так, мы отвлеклись, нам нужно думать, где наши сокровища.
5: А вы что, за мной не пошли? А я иду, истории смешные рассказываю. Капитан, только что ко мне в джунглях незаметно подкрался табун лошадей.
2: Да к тебе кто угодно может подкрасться незаметно.
5: Не говори так про мою мать.
2: Да ну тебя нафиг, иди в задницу. Ты иди в зад.
5: У него, говорит, якорь.
2: Ладно, давайте вспомним, кто из нас что делал, когда мы были бухими.
3: Давайте. Вот лично я помню все, что я делал, когда был бухой. Но я вам не расскажу, потому что вы будете потом называть меня Джек Соблазнитель Черепах.
2: Закрой свой извращенский рот. Так, у меня есть план.
4: Какой план, капитан?
2: Давайте набухаемся до такого же состояния, когда мы потеряли сокровище.
4: Так.
2: И найдем сокровище, а?
4: Ха! Это отличный план, капитан! Мачту мне взад!
2: О! Вот! А? Молодец, Сашка! Так, ну что, сколько у нас рома?
6: 1 бутылка.
2: Да, 1 бутылки, конечно, не хватит. Вот это меня ушатало с полбутылки.
5: Где наши сокровища?
2: Да. Я тут подумал, а может быть нет никаких сокровищ? Может быть мы просто очень сильно любим бухать?
7: Пожалуйста, полюбуйтесь. Чтобы я еще раз в Турции в ваш отель заехала? Да никогда! 10 утра, а они все пьяные уже! Это что за аниматоры такие?
8: Пожалуйста, не ругайтесь, мы сейчас все быстренько поправим.
7: Что вы поправите? Я сына здесь оставляла 30 минут назад. Где он? Где мой сын?
2: О! Вспомнил!